0: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня раздевает.
1: СВХ плюс.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет, привет, я

0: СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето. Лето. На Плюсе.
1: Делай все, что хочешь. Делай все, только чтобы

0: СВХ плюс.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все
0: стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Поперил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер.
1: Радио СВХ+.

0: Сбежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

0: там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: знаю.
1: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
2: Лето на плюсе.
1: Лето на плюсе.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: Сегодня в Латвии снова будет жарко, осадков не ожидается. Погода будет в основном солнечная, ветер слабый переменных направлений. Днем по стране от 27 до 32 градусов. На побережье прохладнее, плюс 24, плюс 26. В Лепе и Вентспилсе сегодня 25-26 градусов, в Даугавпилсе Резекне до плюс 32, в Риге плюс 28, плюс 30.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Минобразование и науки сегодня представит изменения в зарплатах и нагрузке учителей. У Центра размещения мигрантов Муценеке с сегодняшнего дня будет новый руководитель. Предыдущая глава центра переведена на другую должность. Из-за жары сегодня пустят дополнительные электрички в Юрмалу.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Министерство образования и науки сегодня представит изменения в зарплатах и нагрузке учителей. Главное изменение – это единая 40-часовая рабочая неделя для всех школьных педагогов. На вузы это правило распространяться не будет. Министерство также хочет уточнить, как будут рассчитываться зарплаты и доплаты учителей. Заявленная цель – сделать систему понятнее, чтобы школы одинаково считали нагрузку педагогов и чтобы за ту же зарплату им не добавляли больше работы. Сегодня же министерство проведет ежегодные переговоры с Латвийским союзом самоуправления. Обсуждать будут в том числе порядок действий в детсадах и школах в случае угрозы с воздуха, а также деньги на учебные пособия и работу спецшкол. Многие семьи сейчас подают заявки на поступление детей в 10 классы. В Риге это впервые делается через новую электронную систему. Она должна ускорить и упростить прием документов. Скорость подачи заявлений не влияет на шансы попасть в конкретную школу, если документы поданы в срок. Первые результаты ожидаются уже в этот четверг, если школа готова принять учащегося. Окончательный ответ родители должны дать в течение 3 дней. Если место в одной школе подтверждено, заявки на программы с более низким приоритетом будут удаляться автоматически, а освободившееся место сразу перейдет следующему претенденту. Продолжается подача списков кандидатов в депутаты Сейма на парламентских выборах, которые запланированы на 3 октября. Свои списки в Центральную избирательную комиссию пока подали только 2 партии. Национальное объединение Весу Латвии ТБЛ ННК и партия Аустоша Сауле Латвией. В целом списки готовят 14 партий и их объединений. Сегодня свой список планирует подать партия Стабилитате, в среду партия Прогрессиве, которая идет на выборы вместе с движением Кусты и Бапар и региональными политическими силами Месталсиму Новадам у Никопа Лепай. Списки кандидатов от партии будут приниматься в ЦИК до 5 июля. У Центра размещения мигрантов Муценеке с сегодняшнего дня будет новый руководитель. Его имя пока не раскрывается. Прежняя глава центра Анжелика Аллика продолжит работу в Управлении по делам гражданства и миграции на другой должности. Ранее новый глава МВД, представитель нацблока Янис Домброва, посетил центр Муценеке и после этого публично выразил недовольство работой руководства центра и поручил оценить ответственность за системные нарушения. После этого в Управлении по делам гражданства и миграции начали проверку. Аллика заявляла, что ситуация в центре Муценеке сложная из-за переполненности. При максимальной вместимости 450 человек там находились 483 мигранта. При этом серьезных инцидентов и угроз безопасности глава центра, уже бывшая, не зафиксировала. Из-за жары сегодня пустят дополнительные электрички в Юрмалу. В направлении Дубулты и обратно в Ригу поезда будут ходить каждые 15 минут, начиная с 10 часов утра и до 8 вечера. Дополнительные рейсы назначены из-за сильной жары. Температура во многих районах Латвии может достичь и даже превысить 30 градусов. В дизельных поездах без кондиционеров пассажирам при необходимости советуют обращаться к кондуктору. По возможности им будут предлагать питьевую воду, а для естественной вентиляции открывать окна. Кроме того, в сильную жару рельсы нагреваются, поэтому на отдельных участках железной дороги возможно кратковременное ограничение скорости поездов и задержки. И последнее. В Риге стартует 9-я крупнейшая в Латвии ежегодная международная морская парусная регата «Gulf of Riga Regatta». Сегодня пройдет первая спортивная часть соревнований. Яхты выйдут к старту примерно с 10:30 до 11:30. Первый старт запланирован на полдень в Рижском заливе, недалеко от молов, где Даугава впадает в залив. Именно с этих молов можно будет наблюдать за гонкой. После рижского этапа флотилия завтра отправится к острову Кихну в Эстонии, а затем соревнования продолжатся в Пярну. В этом году в регате предварительно заявлены 48 команд из Латвии, Эстонии, Литвы и Финляндии. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.

0: Знаете, вот в это время, учитывая некоторые сообщения, которые уже успели прийти на WhatsApp в начале этого утреннего эфира, хочется поприветствовать и всех тех, кто уже успел включить кондиционер на очередной довольно жаркий летний день в Латвии. И те, кто не успел это сделать, тогда просто пошире открывайте окна, и, возможно, это хоть как-то на ближайшее время нам с вами поможет. Ну, а для всех любителей именно такой жаркой летней погоды я вас, друзья, поздравляю. Действительно, очередной довольно жаркий латвийского лета день нас с вами сегодня, вот понедельник, 29 июня, ожидает. А ближайшие 4 часа проведем с вами вместе. Зовут меня Диана. Напомню, Владимир Вэлл на этой неделе пока еще отдыхает. Мы ему желаем всего самого хорошего, светлого, доброго, побольше энергии, зарядиться, так чтобы уже на следующей неделе ворваться в эфир и вновь дарить всем позитив, свет и отличное настроение. Впрочем, мы с вами этим в ближайшее время тоже будем заниматься. Поэтому доброе утро, Латвия! Доброе утро всем радиослушателям. 7 часов и 9 минут. Понедельник, 29 июня.
1: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Даже в утренней пробке можно стоять бодро.

0: Даже боюсь озвучивать этот градус. Не столь жарким выдастся этот день в Латвии. Сегодня 29 июня, но тоже, знаете, такая отличная погода, конечно, для отдыха на природе, у воды. Ну, а тем, кому сегодня предстоит работать, вам, друзья, выдержки, терпения. Переживем, там уже понижение температуры. В конце этой недели не больше плюс 20.
1: Диана Сауле.

определению, наверное, большая часть, теперь можно сказать, что летний сезон открыт, и накупались, и на солнышке повалялись в эти выходные, субботы, воскресенье. Ангелин пишет, поздно уже окна открываются, надо делать максимум до 6:30. Шаусмас, какая жарень. Ну, действительно, у нас тут пока тоже, пока коллеги еще не появились на работе, имеется в виду те, кто не в эфире работает, а за этой частью, причем очень даже важная и неотъемлемая часть всей радиожизни. Так вот, и двери открыты, и окна открыты, и мы пытаемся создать атмосферу, в которой комфортно находиться. Но это, скорее всего, ненадолго. Итак, друзья, напомню, номер для связи, впрочем, вы сами все хорошо знаете, 25-45-25-25. Наше общение с вами происходит именно посредством этих цифр, этого номера в студии СВХ+. Конечно, номер также будет необходим, если вдруг решите поучаствовать, поактивничать. А сегодня будет очень даже прекрасные поводы для этого. Сразу могу сказать, не просто так, а за что-то. За приятные понедельничные сюрпризы. Итак, понедельник, 29 июня. И, кстати, сегодня утром подумала о таком даже очень, мне кажется, важном моменте. Если прошлая неделя после праздников Лига, там, четверг, пятница, кто-то в субботу, также 27 июня отрудился, работал. Но вот эта неделя уже более все возвращаются в привычный свой рабочий режим. И для тех, у кого на прошлой неделе все это уже произошло и состоялось, нам, вот могу так сказать, нам немножко полегче.

0: Cards.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Salgas saļais krekariņš. Laiks uzkodai. Laiks saļajiem krekariem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. СВХ плюс.

диктофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Диана Саулы. Светит и греет.
1: Дмитрий пишет, кто охал, ну когда же лето? Вот получайте, получите, распишитесь утро бодрое всем в 7 часов и 23 минуты. Заглянула я в календарь, что же у нас интересного сегодня в этот прекрасный понедельник, 29 июня, из международных праздников. Кстати, это так сразу заранее могу сказать, информация, которая, возможно, даже очень в скором времени вам понадобится. Для того, чтобы ответить на определенные вопросы. Так вот, слушаем внимательно. Итак, международные праздники. Сегодня отмечается Международный день тропиков, призванный привлечь внимание к уникальной природе тропических регионов нашей планеты. Объятно, необъятно. И также Всемирный день промышленного дизайна отмечается в эту дату. Праздник тех, кто делает привычные вещи не только удобными, но еще и красивыми, привлекательными, эстетичными. Среди неофициальных дат – день поиска секретов. Ищет их на отличный повод отправиться навстречу маленьким, но все же приключениям. Это относится к неофициальным праздникам. И еще сегодня также к этим же неофициальным относится день объятий и день черешни. Очень по-летнему. То, что нам с вами необходимо, витаминизировать свой организм, когда еще, если не сейчас, в это самое приятное, теплое, а временами даже очень жаркое время. Пусть понедельник, начало этой рабочей недели, нам с вами подарит солнечное настроение, а оно сегодня точно, уже по факту, приятные открытия и, конечно, хорошие новости. Над этим еще стоит немного поработать.
0: Обычное, обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Плюс 105,7 к бодрости, силе и магии. Amore, more, goodbye. СВХ+.

0: Лето.
1: Лето.
0: Которое можно слушать.
2: Лето.
3: Лето.
2: На плюсе.
4: Это на плюсе.
5: Кружим мы с тобой до света.
2: СВХ плюс.

чуть позже, буквально через минуты две. Ну а прямо сейчас новости о том, что интересного в мире произошло за последнее время. Точнее, ну, можно так сказать, за эти пару дней. Если вдруг окажетесь в Майами-Бич, а вы ведь там можете оказаться, поэтому, друзья, ловите и не удивляйтесь вдруг, если окажетесь там, встречи с героем древнегреческих мифов. Это всего лишь такое очень даже эффектное приглашение в кино. И, кстати, приглашение в кино также сегодня у нас будет в рамках утреннего эфира. Необычная достопримечательность появилась на пляже в Майами-Бич. Огромный троянский конь, который установлен в честь предстоящей премьеры фильма «Одиссея» режиссера Кристофер Нолан. Эффектная инсталляция, которая привлекает внимание, по факту уже, внимание отдыхающих, туристов, которые с удовольствием фотографируются на фоне этой новой достопримечательности. Фильм Нолана, основанный на знаменитой поэме, считается одной из самых ожидаемых кинопремьер ближайшего времени. И похоже, что легенды Древней Греции, они снова в моде. Осталось дождаться премьеры. Большой экран. Середина июля плюс-минус. Ну и тогда уже по факту можно будет узнать, чем Кристофер Нолан удивит зрителей на этот раз. Всем лучи!

0: все как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Тема, кому рецепт сегодня не нужен, дабы поднять себе настроение, это, во-первых, в первую очередь те, кто сегодня отмечает свой день рождения. Вам солнечный привет от радиостанции СВХ+. И, конечно, есть именинники по латышскому календарю. 29 июня Петерис, Павелс, Паулс и Паулис отмечает Варда Диану, Даудз Лаймес, Лайтед Форши Пирм Диана. Ну и, конечно, всем тем, у кого сегодня день рождения, пусть ближайший год, который ваш персональный наступает именно сегодня, будет ярким, солнечным и успешным. Всем отличного настроения, всем счастья, что нам, впрочем, прямо сейчас, в 7 часов и 34 минуты, подтверждает главная роль.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Овен.
2: Итак, Овны, день подходит для инициативы и завершения отложенных дел. В общении сегодня лучше избегать резких высказываний.
1: Телец.
2: Хорошее время, тельцы, для финансовых вопросов в этот понедельник, но в том числе и также, скорее всего, ближе к вечеру домашних забот. Возможны приятные новости от близких.
1: Близнецы.
2: Повышается общительность и способность договариваться. Новые знакомства близнецы могут сегодня оказаться полезными.
1: Рак.
2: Стоит уделить внимание своему эмоциональному состоянию, отдыху в том числе, не принимайте поспешных решений.
1: Лев.
2: Благоприятный день, этот понедельник, 29 июня, для творчества, львы, самовыражения и также встреч с друзьями. Ваши идеи могут найти сегодня поддержку.
1: Дева.
2: Сосредоточьтесь на работе по возможности и текущих обязанностях. Внимательность к деталям дева поможет избежать ошибок.
1: Весы.
2: Подходящий день для обучения, поездок, расширения кругозора. Весы, возможны также интересные предложения.
1: Скорпион.
2: Скорпиончики, время разобраться с финансовыми и личными вопросами. Доверяйте фактам больше, чем эмоциям.
1: Стрелец.
2: Партнерские отношения в этот понедельник, стрельцы, выходят на первый план. Открытый разговор поможет устранить недопонимание.
1: Козерог.
2: День благоприятен для наведения порядка, козероги, планирования, заботы о своем здоровье. Когда еще, если не в начале рабочей недели, ну хотя бы так, не перегружайте себя, козероги.
1: Водолей.
2: Возможно, вдохновение, удачные совпадения, водолей. Хороший момент для хобби, романтики и в том числе творческих проектов.
1: Рыбы.
2: Домашние, семейные дела потребуют рыбки сегодня внимания. Спокойствие, терпение помогут сохранить гармонию.
1: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.

0: Slušaj, 7:42.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Atsoki, tiežasti i boļu v nagah? Preparat Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
3: Нет энергии. Проверь здоровье. В центральной лаборатории в июне и июле комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего 20 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Запись на лаборатория.лв. Код центральной лаборатории 01006832.
4: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
5: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
4: Каждый вторник с 18 до 19.
5: С повтором воскресенья с 11 до 12.
4: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
5: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
4: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
5: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
4: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: подозрения. Сегодня будем искать те песни, которые нам помогут немного освежиться. Любовь, покупки, хороший аппетит. Все в одной музыкальной композиции. Кирилл Туриченко предлагает свой взгляд на идеальные отношения. Вкусно, весело и причем в том числе с настроением.
1: Ее главная миссия — ваше настроение.

0: А в Риге сейчас плюс 23 градуса. Вот совсем скоро все пойдет ввысь до плюс 28 градусов сегодня в столице. Прибрежный район там, только там немного прохладнее. Сейчас про Ригу. То, какая температура в этот момент, 7 часов 50 минут, в том регионе, где вы находитесь, это как раз тот вопрос, который прямо сейчас задаю. Хотелось бы, ну, хотя бы немножко обобщить информацию, в каких реалиях мы сегодня, в этот понедельник, 29 июня, находимся. Летний выбор, что же может спасти от жары? Ну, наверное, как вариант, который можно предложить, это и что-то освежающее, холодненькое, мороженое, конечно, холодный душ, как вариант. Ну, а если можете себе позволить отдых даже в этот понедельник, то, скорее всего, отправиться ближе к какому-нибудь водоему. Но если это наш Балтийское море, это вообще супер замечательно. Кондиционер, который мы в студии пока еще с Алексеем Новаком не включали сегодня. Тень, как вариант. Опять же, если у вас есть возможность этот жаркий день летний провести на природе. Но так или иначе, конечно, желаю всем отличного настроения в этот понедельник. Кстати, свой вариант, что же вас лично спасает от жары, на WhatsApp 25452525, свою версию, свой вариант пишите в сообщениях. Ну и какая сейчас температура, либо термометр, либо по ощущениям, все годится. Знаем мы эти опросы, которые завершаются тем, что «а у меня все равно больше». Фотография из машины, из салона, который на солнцепеке градус повысил. И где вы сейчас находитесь? Хотелось бы из разных латвийских и не только регионов обобщить информацию в завершении этого часа.
1: СВХ плюс.

0: Яночка тут пишет. На самом деле, Диана, ваше сообщение меня очень-очень порадовало, улыбнуло. Пишет: с уважением, Диана, ваша заядлая радиослушательница. И по поводу температуры, по поводу места, где вы сейчас находитесь. Сегодня в Латвии будет очередной жаркий летний день. И мой вопрос заключался в том, где вы сейчас находитесь. Возможно, можете поделиться секретом, как эти жаркие дни, если есть какой-то способ, как легче их прожить, насладиться, давайте так, любители нашего жаркого. Собираем летнюю карту настроения вместе. Итак, у нас, у кого-то, у Елены, Елена в Риге, но у нее уже плюс 27. Так, Вентспилс сейчас плюс 24 градуса в тени. Центр плюс 24, Саласпилс плюс 24,5. Вот, именно об этом Дианочка писала. И плюс сумка, холодильник в машине, а в ней холодный суп на обед. Так, Марин, приветик. Работаю в магазине, а тут кайф относительно температуры. Подтверждаю, вчера тоже в середине того дня, когда зашла в один из супермаркетов, я себя словила на мысли о том, что выходить-то мне из этого магазина не очень-то хочется. Там было комфортно. И вот оно, счастье, вылезти из более прохладных мест. Здравствуйте. Так. Ага, понятно. Да, Гаупилс, я очень надеюсь, что сейчас все в порядке. Отзовитесь, так ли это. А если нет, пишите на WhatsApp. Будем решать проблему. Скоро узнаем подробности о погоде и актуальные новости. В 8 часов в студии появится Алексей Новак.
1: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
2: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: СВХ Плюс. Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений Тарзан.
1: Сегодня в Латвии снова жарко, осадков не ожидается. Погода будет в основном солнечная. Ветер слабый переменных направлений. Днем по стране от 27 до 32 градусов. На побережье прохладнее. Плюс 24-26. В Лепе и Венспилсе сегодня 25-26 градусов. В Даугавпилсе Резекне до плюс 32. В Риге 28-30 градусов жары.
0: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений Тарзан в Сигулде, Юрмале, Лепае, Тервете и Даугавпилсе.
2: Приезжай в парки Тарзана и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепае и Даугавпилсе. А также в новых парках Тарзана в Тервете и Лепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на Tarzan.lv.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Здравствуйте, в студии с новостями Алексей Новак. Минобразование и науки Латвии сегодня представит изменения в зарплатах и нагрузке учителей. Одной из самых прибыльных госкомпаний Латвии, Latvijas Valsts Meža, взломали через старое уязвимое программное обеспечение, которое годами не обновлялось. Об этом сообщает ЛТВ. У центра размещения мигрантов Муценики с сегодняшнего дня будет новый руководитель. Прежнюю главу центра отправили на другую работу в управлении по делам гражданства и миграции. Из-за жары сегодня пустят дополнительные электрички в Юрмалу.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Министерство образования и науки сегодня представит изменения в зарплатах и нагрузке учителей. Главное изменение – это единая 40-часовая рабочая неделя для всех школьных педагогов. Министерство также хочет уточнить, как будут рассчитываться зарплаты и доплаты учителей. Заявленная цель – сделать систему понятнее, чтобы школы одинаково считали нагрузку педагогов и чтобы за ту же зарплату им не добавляли больше работы. Сегодня же министерство проведет ежегодные переговоры с Латвийским союзом самоуправлений. Обсуждать будут в том числе порядок действий в детсадах и школах в случае угрозы с воздуха, а также тема для обсуждения – это деньги на учебные пособия и работа спецшкол. Многие семьи сейчас подают заявки на поступление детей в 10 классы. В Риге это впервые делается через новую электронную систему, которая должна ускорить и упростить прием документов. Скорость подачи заявления при этом не влияет на шансы попасть в конкретную школу, если документы поданы в срок. Первые результаты ожидаются уже в этот четверг. Если школа готова принять учащегося, окончательный ответ надо дать родителям в течение 3 дней. Если место в одной школе подтверждено, заявки на программы с более низким приоритетом будут удалены автоматически, а освободившееся место сразу перейдет следующему претенденту. Одной из самых прибыльных государственных компаний Латвии, Latvijas Valsts Meža, взломали через старое уязвимое программное обеспечение, которое годами не обновлялось. Об этом накануне сообщило государственное телевидение ЛТВ со ссылкой на экспертов. Они говорят, что один из использованных уязвимых компонентов не обновлялся с 2019 года, то есть около 7 лет. После атаки часть внешних и внутренних IT-систем компании отключили, включая LVM Geo и мобильное приложение для охотников Madness. Ответственность за взлом взяла на себя зарубежная хакерская группировка, которая занимается как раз вирусами-вымогателями. Хакер, по данным ЛТВ, хочет получить за расшифровку данных Latvijas Valsts Meža больше 600 тысяч евро. Компании заявили, что никакой выкуп платить не собираются. Государственная полиция ведет расследование. У центра размещения мигрантов Муценики с сегодняшнего дня будет новый руководитель. Его имя пока не раскрывается. Прежняя глава центра Анжелика Аллика продолжит работу в управлении по делам гражданства и миграции на другой должности. Ранее новый министр внутренних дел, представитель нацблока Янис Домброва, посетил центр Муценики и после этого публично выразил недовольство работой его руководства, поручив оценить ответственность за системные нарушения. После этого в управлении по делам гражданства и миграции начали проверку. Аллика заявляла, что ситуация в центре Муценики сложная. Из-за переполненности, при максимальной вместимости 450 человек, там находились 483 мигранта. При этом серьезных инцидентов и угроз безопасности уже бывшая глава центра не фиксировала. Продолжается подача списков кандидатов в депутаты на парламентских выборах, которые запланированы на 3 октября. Свои списки в Центральную избирательную комиссию пока подали только две партии – Национальное объединение и партия Аустоша Саулы Латвии. В целом списки готовят 14 партий и их объединений. Сегодня свой список планирует подать партия Стабилитате, в среду партия Прогрессиве, который идет на выборы вместе с движением Кусты и Бапары и другими региональными партиями. Списки кандидатов от партии будут приниматься в Центризбиркоме до 5 июля. Из-за жары сегодня пустят дополнительные электрички в Юрмалу. В направлении Дублты и обратно в Ригу поезда будут ходить каждые 15 минут, начиная с 10 утра и до 8 часов вечера. Дополнительные рейсы назначены из-за сильной жары. Температура во многих районах Латвии может достичь и превысить 30 градусов. В дизельных поездах без кондиционеров пассажирам при необходимости советуют обращаться к кондукторам. По возможности будут предлагать питьевую воду, а для естественной вентиляции открывать окна в поездах. Кроме того, в сильную жару рельсы нагреваются, поэтому на отдельных участках возможны кратковременные ограничения скорости поездов и задержки. В Риге стартует 9-я крупнейшая в Латвии ежегодная международная морская парусная регата «Gulf of Riga Regatta». Сегодня пройдет первая спортивная часть соревнований. Яхты выйдут к старту примерно с 10:30 до 11:30. Первый старт запланирован на полдень в Рижском заливе, недалеко от молов, где Даугава впадает в залив. Именно с этих молов можно будет наблюдать за гонкой. После рижского этапа флотилия завтра отправится к острову Кихну в Эстонии, а затем соревнования продолжатся в Пярну. В этом году в регате предварительно заявлены 48 команд из Латвии, Эстонии, Литвы и Финляндии. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: необычное, мега-шоу. Люди бодрые. Даже в утренней пробке, можно стоять бодро.
1: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня раздевает.
0: СВХ+.

0: Итак, друзья, 8:13. Доброе утро, прекрасная Латвия. Это понедельник, 29 июня. Экватор лета совсем близко. Солнце уже с самого утра намекает, что и этот день в Латвии будет жарким. Если вдруг вы сейчас уже на море, например, в Юрмале или где-нибудь в тени какого-нибудь дерева, рижские парки, может быть, прогуливаетесь, либо наоборот, очень даже ритмично спешите, дабы успеть на работу. Ну, так или иначе, или просто пока еще дома собираетесь и только в путь будете отправляться. Ловите наш прохладный, я его так обозначу, музыкальный коктейль от радиостанции СВХ Плюс. И пусть это утро будет легким, освежающим. То, что нам с вами очень даже необходимо в этот летний день. Код доступа. Будем играть очень скоро, через минут 5-7. И на этой неделе код доступа будет очень необычным. Это связано с тем, что каждый день будем отбирать по одному финалисту. И уже в эту пятницу, в конце этой рабочей недели, 3 июля, узнаем из 5 финалистов, кто станет обладателем главного приза. А на этой неделе код доступа у нас разыгрываются 2 билета на концерт, который уже в это ближайшее воскресенье, 5 июля, концертный зал Дзинтери. Ну, предполагаю, вы понимаете, о чем и о ком здесь речь. В концертном зале Дзинтери в воскресенье 5 июля состоится большой сольный концерт певицы Лобода. Представит артистка масштабное шоу, которое включает, конечно, ее главные хиты и в том числе музыкальные новые композиции. Кстати, одну из ее музыкальных композиций мы послушаем через минуты 2. Ну а код доступа готовимся. 25-45-25-25. Связь именно по этому номеру с нами происходит. Ну и, конечно, этот номер вам будет необходим, дабы отправить свой вариант для кода доступа. Комбинация, которую вы посчитаете сегодня той самой, обеспечивающей вам выход в финал. Заранее всем удачи. И, конечно, друзья, утром пока еще день только начинается. Всем бодрого и летнего настроения.
1: Всем лучи добра. Диана Саула в эфире. Стоп. Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darps@radiosvhlv или в любую из соцсетей Радио СВХ Плюс.
2: Эй, брален, мне опорваться, сел сегодня.
3: Пьеси ставит, без лифта. Касточу и 40 сейчас гастес. Паника! Не!

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
4: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
5: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: необычное, обычное. Мега-шоу. Шоу. Люди бодрые. Энергия. Энергия. Усиленная многократно. Код доступа. Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
1: Первая цифра.
2: Итак, об этом сегодня уже говорила. Какой международный праздник ежегодно отмечается 29 июня? Единица – это Международный день тропиков. Двойка – Международный день дружбы. Тройка – Всемирный день океанов.
1: Вторая цифра.
2: Скажите, пожалуйста, какой известный французский писатель, автор «Маленького принца», появился на свет 29 июня? Единица – Жюль Верн, двойка – Антуан де Сент-Экзюпери, тройка – Александр Дюма.
1: Третья цифра.
2: 29 июня в 1964 году в США был изобретен пульт дистанционного управления телевизором. Какую основную функцию выполняет пульт дистанционного управления телевизором? Единица увеличивает размер изображения. Двойка делает телевизор громче сам по себе. Тройка позволяет управлять телевизором на расстоянии.
1: Последняя цифра.
2: А тут интересно, в Латвии сегодня, 29 июня, отмечают Петердину. Какое значение имеет этот день в латышских традициях? Итак, Петердина сегодня, 29 июня. Единица считается началом осеннего урожая. Двойка считается завершением празднования лига и началом сезона сенокоса. Тройка отмечает начало зимнего периода. Удачи!
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
3: СВХ+.

0: акция. На паркинге там нужно много места.
1: Меня не догонишь, это группа Тату. Я могу позволить эту, могу и взять ту.
2: Пока еще не открывала сообщения, которые именно на WhatsApp пришли. А те, которые в стандартном варианте, те, да, посмотрела. Есть, естественно, правильные версии, не удивляйтесь. Вопросы некоторые даже очень простые. И, кстати, вот как раз в таких случаях бывает, что действительно и это вопрос, а вот это правильный ответ. По поводу Peter Dan, который сегодня в Латвии 29 июня. Кстати, есть такая примета о том, что если в этот день идет дождь, то дождливым будет весь сезон. В продолжении. Тут правильный ответ надо было сказать уже. Ну и также в древности существовало поверье, что в этот день в Peter Dan, как и на Лига, нельзя работать. Поэтому, друзья, такое напутствие на сегодня, хотя, конечно, каждому самому решать. И понедельник, он так или иначе говорит сам за себя.

0: Новости спорта.
1: На чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике завершился групповой этап и начались матчи плей-офф. Первый такой матч, то есть матч 1/16 финала, уже сыгран. Канадцы в Лос-Анджелесе одолели сборную ЮАР 1-0 благодаря голу Стивена Эуштакию на 92-й минуте. Канада впервые вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Вкратце о том, как завершились последние матчи группового этапа. Последний игровой день путевки в плей-офф оформили Англия, Хорватия, Австрия, Алжир, Аргентина, Демократическая Республика Конго. Англичане обыграли Панаму 2-0 и стали лучшими в своей группе. Хорватия победила Гану 2-1. Аргентина с Лионелем Месси, который забил после выхода на замену, выиграла у Иордании 3-1. Австрия и Алжир сыграли ничью 3-3 и тоже вместе прошли в плей-офф. Узбекистан покинул турнир после поражения от Демократической Республики Конго со счетом 1-3. Сегодня борьбу за выход в 1/8 финала продолжат Бразилия и Япония, Германия и Парагвай. Ночью Нидерланды сыграют с Марокко. Позднее Португалия выступит против Хорватии, Франция против Швеции, Испания против Австрии и Аргентина сыграет с Кабо-Верде. Британский гонщик Джордж Рассел из команды Mercedes выиграл Гран-при Австрии в Формуле-1, который прошел на трассе Red Bull Ring в Шпильберге. Рассел стартовал с первого места и удержал победу до финиша, опередив нидерландца Макса Верстаппена из Red Bull и своего напарника, итальянца Андреа Кими Антонелли. Для Рассела эта победа стала важной в борьбе за общий зачет сезона. Он поднялся на второе место и сократил отставание от Антонелли до 40 очков. Латвийская теннисистка Алена Остапенко сегодня в Лондоне начинает выступление на Уимблдоне, главном турнире сезона на травяных кортах. В первом круге Остапенко сыграет против британки Харриет Дарт. Матч должен начаться после 15 часов по латвийскому времени. Остапенко занимает 31 место в мировом рейтинге, а Дарт идет 152. Ну, для британки это домашний турнир, где она уже дважды доходила до третьего круга. Ранее теннисистки встречались один раз, тогда Остапенко победила на траве в Истборне со счетом 6-3, 6-4. Для Остапенко это будет уже 11-й Уимблдон в карьере. Ее лучший результат здесь – это полуфинал в 2018 году. Следующий выпуск новостей – это обычные новости в 9 утра.
0: Новости спорта.

0: тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: Овны, действуйте смело сегодня, но не торопитесь с выводами.
0: Телец.
1: Благоприятный день для финансовых вопросов, но и также ближе к вечеру для домашних дел.
0: Близнецы.
1: Удачное время, близнецы, для общения и новых знакомств в этот понедельник.
0: Рак.
1: Берегите силы и прислушивайтесь к себе.
0: Лев.
1: Отличный день для творчества и ярких идей.
0: Дева.
1: Внимание к деталям принесет хороший результат.
0: Весы.
1: Возможны интересные встречи и также новые возможности.
0: Скорпион.
1: Решайте важные вопросы спокойно, Скорпион, сегодня и без спешки.
0: Стрелец.
1: Откровенный разговор укрепит отношения.
0: Козерог.
1: Планирование и дисциплина помогут добиться успеха. Козероги, 29 июня.
0: Водолей.
1: День подходит для вдохновения и приятных сюрпризов.
0: Рыбы.
1: Уделите время семье, рыбке и домашнему уюту.
0: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.

0: друзья, код доступа мы с вами еще вернемся. Произойдет это буквально через 2-3 минуты. И напоминаю про крутое событие, мероприятие, которое уже в это ближайшее воскресенье, а точнее 5 июля. Теплое июльское воскресенье. Надеемся, погода нас не подведет. Шум Балтийской волны, сосновый воздух Юрмалы и ты, кто-то из вас, на одном из самых горячих концертов этого лета. 5 июля в концертном зале Дзинтере Светлана Лобода. Шоу и... Конечно, старые любимые хиты и новые музыкальные композиции в том числе. Два пригласительных в течение всей этой недели. Каждый день в коде доступа определяем финалиста. И в пятницу 3 июля из 5 финалистов выберем абсолютно случайным образом того, кто станет обладателем этих двух билетов. Ну а вопросы с... правильными ответами через минуты 2-3 обсуждаем в эфире и таким образом узнаем необходимую комбинацию, которая вас приблизит к этому приятному сюрпризу.
1: Обычное мега-шоу. Люди бодрые. Состязание по бодрости в прямом эфире.
2: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam raudzēts piena dzēriens Lakto 270 grami, 1,19 €. Ar mans Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami, 7,69 €. Čipsi ādažu draugu paka 180 grami, dažādi veidi 1,39 €. Rimi.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
5: Ваш ребенок увлекается музыкой?
6: Этим летом в Риге в семейном центре «Рис» проходит музыкальный лагерь.
5: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
6: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
5: Лагерь проходит в июле в семейном центре «Рис».
6: Запишите ребенка сейчас. Dimenes Riffs LV.
7: Пусть лето зазвучит ярко.
5: Подробнее Dimenes Riffs LV.
8: Все великие люди бывали на дне. Ае, ае, Стив Джобс, Достоевский, даже Канье.

0: пауза найм в все правильные ответы. Ну, а вообще 8 часов 46 минут, друзья, я вам так могу сказать. Тут температура и в студии уже набирает обороты. Приветствую всех. Вот понедельник, 29 июня. Итак, код доступа был по факту тем, кто участвовался, сами все знаете, но для вас в первую очередь и немножко также для тех, кто только сейчас подключился и, возможно, что-то новое, интересное не только про день сегодняшний, но и в целом узнает. В том числе узнаем мы с вами и первого финалиста. Итак, какой международный праздник ежегодно 29 июня? Это был первый вопрос. Код доступа и международный день тропиков, про который еще сразу после 7 часов сегодня рассказывала этим утром. Учрежден международный день тропиков еще в 2016 году. Главная цель — привлечь внимание к особенностям тропических регионов нашей планеты, климату, вопросам, все, что с этим связано. Второй вопрос. Какой известный французский писатель? Ну, тут, естественно, была подсказка. Подсказка про маленького принца. Это хотелось мне в понедельник помочь. Конечно, двоечка, под которой была версия и ответа Антуан де Сент-Экзюпери. Появился он на свет в 1900 году, именно в эту дату, 29 июня, и прославился ведь не только как писатель, кстати, но и как профессиональный летчик. Произведение «Маленький принц» переведено более чем на 300 языков и диалектов. Итак, тут у нас двойка. Единица, двойка. Далее, третий вопрос. Он был связан с изобретением дистанционного пульта дистанционного управления. 1964 год, в этот день, 29 июня. Вопрос, ну, на мой взгляд, даже неприлично простой. И, конечно, это третья версия, которая нам позволяет управлять телевизором на расстоянии. Троечка. Хотя многие ответили про увеличение размера изображения. Ну и то, что, возможно, этот дистанционный пульт делает телевизор громче сам по себе. Это в том числе. Естественно, но более такая полноценная версия была здесь необходима. Четвертый вопрос. Код доступа. 29 июня. В Латвии отмечается Петер Диена. И правильный ответ — это двойка. В Латвии Петер Диена традиционно считается завершением праздников Лига и Янова дня и также символизирует начало сенокоса. В этот день поздравляют с именинами Петериса, Павелса, Паулиса и Пауса. И, кстати, действительно, этот день, 29 июня, такой важный рубеж в латышском календаре, который завершает летний солнцеворот и обозначает переход от цветения к ягодному сезону, начало сенокоса. И в народе этот день также в Латвии называют днем листьев, так называемая лапу диена, днем грома, перкуна диена. Подтверждено и природными доказательствами этой ночи в том числе. И есть еще третье название этому дню, Петер Диена, как день грома и день молний. Такой интересный рассказ про Петер Диену в Латвии 29 июня, когда отмечают. И было мне интересно вчера также от знакомого, очень хорошо знакомого человека получить ответ. Мой вопрос заключался в том, а знаешь ли ты то, что завтра, 29 июня, в Латвии отмечают Петер Диен? Конечно, ведь обычно, как говорят о том, что праздник Лига необходимо отвечать с 23-го, 24-го июня по 29-е, соответственно, и никак не наоборот. Но я не млыть Петер Диена, бет не весно Петер Диен слыть я не. 8.51, через минуты 3-4 узнаем первого финалиста на сегодня в коде доступа.
1: Диана Сауле.

0: мне пока повезло. А сегодня 29 июня, и я пытаюсь справиться своими силами, как определить финалиста первого. Очень просто. Сегодня и завтра по этой схеме будем идти. Итак, 29 сегодня, 29 по счету правильное сообщение. С необходимой комбинацией, а на сегодня она 1, 2, 3, 2. Среда, четверг, пятница, там будет немножко по-другому. Наталья Подольская, Регина Тодоренко, «Подруга», так называется эта песня. С кем Светлана пойдет в случае победы на концерт «Лобода»? Пока не знаю, но есть у меня подозрение, что очень даже возможно именно с подругой. Светланочка, я вас поздравляю, вы первый финалист.
1: Лето, положенное на музыку. Лето на плюсе.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

часов 57 минут. Это понедельник, 29 июня. На этом мы завершаем очередной музыкальный час. Но утренний эфир продолжается. Оставайтесь с нами с радиостанцией СВХ+. Впереди еще много интересного, в том числе приятный сюрприз понедельника. Погоде через 2 минуты узнаем. И в 9 часов ровно актуальные новости в студии Алексей Новак.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии снова жарко и очень жарко, осадков не ожидается, погода будет в основном солнечная. Ветер слабый переменных направлений и днем по стране от 27 до 32 градусов, на побережье 24-26 градусов. В Лепе и Вентспилсе сегодня плюс 25, плюс 26, в Даугавпилсе и Резекне до 32 градусов жары, в Риге плюс 28, плюс 30.
0: Радио СВХ плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Минобразование и науки сегодня представит изменения в зарплатах и нагрузке учителей. Одной из самых прибыльных госкомпаний Латвии, Latvia Asphalt Manager, взломали через старое уязвимое программное обеспечение, которое годами не обновлялось, сообщила ЛТВ. У центра размещения мигрантов Муценики с сегодняшнего дня будет новый руководитель. Его или ее имя пока не раскрывается. Из-за жары сегодня пустят дополнительные электрички в Юрмалу.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Министерство образования и науки сегодня представит изменения в зарплатах и нагрузке учителей. Главное изменение – это единая 40-часовая рабочая неделя для всех школьных педагогов. Министерство также хочет уточнить, как будут рассчитываться зарплаты и доплаты учителей. Заявленная цель – сделать систему понятнее, чтобы школы одинаково считали нагрузку педагогов и чтобы за одну и ту же зарплату им не добавляли больше работы. Также министерство сегодня проведет ежегодные переговоры с Латвийским союзом самоуправления. Обсуждать будут в том числе порядок действий в детсадах и школах в случае угрозы с воздуха. Кроме того, тема для обсуждений – деньги на учебные пособия и работа спецшкол. Одну из самых прибыльных госкомпаний Латвии, Latvia Asphalt Manager, взломали через старое уязвимое программное обеспечение, которое годами не обновлялось. Об этом накануне сообщило государственное телевидение ЛТВ со ссылкой на экспертов, точнее на одного видеоблогера Элвиса Стразденша. В своем ролике на YouTube он сообщил, что один из уязвимых компонентов, которым воспользовался хакер, не обновлялся с 2019 года, то есть около 7 лет. После атаки часть внешних и внутренних IT-систем компании Latvia Asphalt Manager отключили, включая приложение LVM Geo и мобильное приложение для охотников Madness. Ответственность за взлом взяла на себя зарубежная группировка, которая занимается вирусами-вымогателями. По данным блогера, за расшифровку данных Latvia Asphalt Manager хакер запросил 0,1% от годовых доходов компании, то есть больше 600 тысяч евро. В предприятии заявили, что никаких выкупов, никакой выкуп платить не собираются. Между тем, в организации СРТЛВ, которая занимается борьбой с инцидентами в сфере кибербезопасности, приводит другую мотивацию злоумышленников. В эфире ЛТВ сегодня утром глава СРТЛВ Байба Кашкина заявила, что хакер ставил целью скорее не заработать, а привлечь внимание. Это удалось. По словам Кашкиной, у Latvia Asphalt Manager есть резервные копии данных, они не были удалены, а большинство IT-услуг и систем предприятие уже восстановило. При этом в ЦРТЛВ признали факт большой утечки данных. Кашкина сообщила, что это хакерская группировка или, возможно, один конкретный хакер. За последний год-полтора совершили свыше 200 подобных атак в разных странах. Бывали случаи, когда жертва платила преступникам за расшифровку данных, но эти данные затем все равно сливали в открытый доступ. У центра размещения мигрантов Муценики с сегодняшнего дня будет новый руководитель. Его или ее имя пока не раскрывается. Прежняя глава центра Анжелика Аллика продолжит работу в управлении по делам гражданства и миграции на другой должности, то есть ее перевели. Ранее новый министр внутренних дел, представитель национального объединения Висилатвия ЭТБ ЛННК Янис Домбрава посетил центр мигрантов Муценики и после этого публично выразил недовольство работой его руководства, поручив оценить ответственность за системные нарушения. После этого в Управлении по делам гражданства и миграции начали проверку. Алика заявляла, что ситуация в центре Муценики сложная из-за переполненности. При максимальной вместимости 450 человек там находились 483 мигранта. При этом серьезных инцидентов и угроз безопасности глава центра, уже бывшая, не фиксировала. Продолжается подача списков кандидатов в депутаты Сейма на парламентских выборах, которые запланированы на 3 октября. Свои списки в Центризбирком пока подали только две партии. Это Национальное объединение и партия Аустоша Саулы Латвии. В целом в списке готовят 14 партий и их объединений. Сегодня свой список планирует подать партия Стабилитате, в среду партия Прогрессиве. Списки кандидатов от партии будут приниматься до 5 июля. В Риге стартует 9-я, крупнейшая в Латвии ежегодная международная морская парусная регата «Gulf of Riga Regatta». Сегодня пройдет первая спортивная часть соревнований. Яхты выйдут к старту примерно с половины 11 до половины 12. Первый старт запланирован на полдень в Рижском заливе, недалеко от молов, где Даугава впадает в залив. Именно с этих молов можно будет наблюдать за гонкой. После рижского этапа флотилия завтра отправится к острову Кихну в Эстонии, а затем соревнования продолжатся в Пярну. В этом году в регате предварительно заявлены 48 команд из Латвии, Эстонии, Литвы и Финляндии. И последнее. Из-за жары сегодня пустят дополнительные электрички в Юрмалу. В направлении Дубулты и обратно в Ригу Поезда будут ходить каждые 15 минут, начиная с 10 часов утра до 8 вечера. Дополнительные рейсы назначены из-за сильной жары. Температура воздуха во многих районах Латвии может достичь и превысить плюс 30 градусов. В дизельных поездах без кондиционеров пассажирам при необходимости советуют обращаться к кондуктору. По возможности им будут предлагать питьевую воду, а для естественной вентиляции открывать окна в поездах. Кроме того, в сильную жару нагреваются рельсы, поэтому на отдельных участках железной дороги возможно кратковременное ограничение скорости поездов и задержки. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

эквиваленты танкеру, заправленному свежим кофе. СВХ+.

Для тех, кому мало огня, друзья, вы вместе с нами. Радиостанция «Сухая плюс». Доброе утро! 9 часов и 10 минут на календаре 29 июня. Это понедельник. Меня зовут Диана. До 11 будем вместе. Напомню про Владимира Вэлла. Все в порядке. Отдыхает на полную. Вернется на следующей неделе. А у нас уже в это время, я бы сказала так, такой официальный-неофициальный пошел обратный отчет до середины лета. Мы не думаем грустить, мы продолжаем наслаждаться летними, жаркими днями. Надеюсь, вы отлично провели выходные после лига. Прошедшая неделя окончательно уже пришли в себя и готовы врываться в новую рабочую неделю. Погода за окном шепчет. Очередной солнечный, жаркий день в Латвии. И лето, по факту, можно сказать, лето в самом разгаре. Мы с вами на одной волне, как всегда. Только самый необходимый, самый сочный вайб в этот понедельник на полную мощность. Кто за рулем, всем вам желаю зеленой волны. Кто в офисе уже трудится и начинает эту рабочую

0: Утречка утреннего эфира. Это Holiday Boy Loco La Vida, как переводится. Одна из версий — безумная жизнь, либо сумасшедшая жизнь. Жизнь на полную. Давайте вот в таком разговорном смысле остановимся именно на это. И пусть это будет девиз этого понедельника.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās, iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
3: Крака!
2: Дил!
4: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
5: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидка 25% на определенные продукты «Лил Биотик» с высокоактивными полезными бактериями для всей семьи. Предложение ищи и на «Апотека ЛВ». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Спортланд Иепиркшина святки ир сакушиес. Атлайдес пасолэ вадошо спорту пречу зимол. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neill, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
7: Stop. Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darbs at radio svh lv или в любую из соцсетей radio svh+.

0: этих минувших выходных, ведь именно в эту субботу-воскресенье, вчера, позавчера на аэродроме Спилва в Риге состоялось международное авиашоу Baltic International Air Show 2026. Принимали участие пилоты и авиационная техника из 12 стран. Это одна из главных особенностей шоу. Этой особенностью стало участие военной авиации нескольких государств. И на самом деле, действительно, и в субботу уже, и вчера многие публиковали то, что видели, если сами там находились, или, не посетив данное мероприятие, все же в небе застали определенные вариации. А по факту Baltic International Air Show считается одним из крупнейших авиационных мероприятий в странах Балтии. Это суббота-воскресенье. У нас также по факту в этот понедельник, на мой взгляд, может быть такой пост-лига-синдром, когда есть причина обсудить, все ли наконец-то доели шашлыки и вернулись в рабочий ритм, поскольку, согласитесь, минувшая неделя, рабочие дни после продолжительных праздников, четверг-пятница, кто-то трудился и в субботу, перенесенный день 22 на 27 июня, а эта неделя уже полноценная. Ну как? Как вы себя ощущаете, те, кто всю неделю прошлую отдыхал? Тут и, кстати, уже на будущее немножко заглянуть в планы на июль. И мой вопрос, какие у вас, наши дорогие, планы на этот летний месяц, который уже подкрадывается к нам без пяти минут. Мы в июле, возможно, кто-то уже пакует чемоданы в отпуск, ведь по факту июль – это середина лета, и для кого-то именно июль считается самым любимым месяцем. Я вас понимаю.
1: Слышишь, комара?
2: Нет.
1: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

что, давайте в этот понедельник сыграем с вами в это ближайшее время в интерактив под названием «Игра угадайка». А где это в Латвии? И, возможно, именно кто-то из вас как раз в июле отправится в это замечательное место. Итак, что будет необходимо сделать? Я опишу какое-то красивое, необычное место в Латвии тремя неочевидными или, наоборот, очевидными фактами. Ваша задача догадаться, что это за место, и прислать версию на WhatsApp 25 45 25 25.

0: Диана Саула. Диана Саула в каждом лучике эфира.
1: Итак, друзья, где это в Латвии? Моя задача описать это место некоторыми фактами, очевидными или наоборот не очень, а ваша задача угадать, какое место под этим подразумевается. Итак, место мной сегодня загадано. Там снимали кино, это такой первый очевидный, неочевидный факт. Пахнет копченой рыбой очень даже часто, и это такая неотъемлемая характерная черта этого места. Маяк, опять же, как характерный факт, который связан с этим замечательным латвийским местом. Итак, ваша задача на 25-45-25. Вижу уже первые версии. Догадаться, что это за место, прислать свою версию. Сегодня в этом состязании, в этом интерактиве понедельника Стендерс в подарок. Очень приятный. Я думаю, порадует не только даму, но также и сильную половину наших радиослушателей. Хотел сказать человечество, давайте так и обобщим и сузим это все до слушателей радио СВХ+. Всем желаю удачи в самые невероятные версии. Также зачитаю через минут 5 в эфире. Поехали!
0: СВХ+.

0: Эдуард пишет: долгая дорога в дюны. Саукрасты, с уважением, Эдуард. О, кстати, могу сказать, Эдуард, была у меня такая версия сегодня именно. Это прекрасное место загадать его выблески. Многие, конечно, ответили правильно, а многие приближаются к этому. Да-да-да, вокруг да около. Порционно буду выдавать по фактам. Скоро!
1: Мега-шоу «Люди бодрые».
2: Бодренькие, как я люблю.

Короче, конечно, мной загаданное место, а латвийское – это самый живописный мыс на побережье Латвии, разделяющий открытое Балтийское море и Рижский залив. Ливское село в Латвии, которое входит в состав исторического региона Ливский берег. По поводу съемок кинофильма. Да, такой интересный нюанс. Там снимали латвийскую художественную драму. Не могу сказать название. Тогда все будет сразу понятно. А тут немного интригу надо сохранить. Эта художественная драма вышла в 2011 году. Картина режиссера Юриса Пошкуса, который получила множество национальных и также международных наград, рассказывает эта кинолента о жизни и непростых взаимоотношениях молодых людей в живописном рыбацком поселке на побережье. Так, характерный аппетитный аромат копченой рыбы присутствует в этом месте. Да-да-да. Так, что у нас еще? Продолжают приходить ваши версии, в том числе и правильные. Давайте на минутки три сохраним интригу. Ну а пока для тех, кто только сейчас подключился, такая интерактив, такой сегодня у нас игра «Угадайка», где это в Латвии. Снимали в этом месте кино, пахнет копченой рыбой. Было у нас также про... про... Маяк, как характерная отличительная черта этого места. Ну и такие уже глобальные подсказки были только что мною озвучены.

0: бывает, дождусь правильного ответа, поеду. Дождитесь, все будет. Итак, еще одну подсказку хотела дать. Место встречи двух морей, двух берегов, трех стихий. Сливского переводится как «острый угол». Место единения человека с тремя стихиями. На самом деле, это и вековые дюны, это сосны, это водами двух морей и северный ветерок.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
2: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг. Новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
3: В июне в аптеках «Апотека» скидка 35% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды, бальзамы для губ от «Бабе» для безопасного отдыха на солнце. В хороших руках «Апотека».
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.

нам время подвести итоги. Итак, ну, загаданное место в описании было уже на этот момент, я бы сказала, даже слишком много информации дано, и именно поэтому за последние минуты пять пришло в сообщении целая гора, и все они правильные. То единственное слово, которое было необходимо дать, и оно правильное, о да, живописный мыс на побережье Латвии, это место, где снимали кино. По поводу запаха копченой рыбы есть нюансы. Но очень даже символично получилось, что одно из последних сообщений, которое на WhatsApp пришло, Игорек Рыбачок прислал. Колка. Колка. Да-да-да-да-да. Это Колка. Уникальная природная достопримечательность в Латвии. Ну и, кстати, одно из самых таких развлечений, если это можно так описать, что любят делать, приезжая на Колку, прогуливаясь там, наблюдать за встречей морей, естественно. По поводу характерного аппетитного аромата копченой рыбы, ну, вообще издавна так считается, действительно, традиционный запах для многих рыбацких поселков на побережье Курзема в целом. И часто он в этих окрестностях, в том числе и на Колке, ощущается. Кино «Колка Кол», оно называется. Ну, и про маяк, мне кажется, там и так все понятно. Была шутка по поводу того, ветер как с какой стороны подует, и в зависимости от этого, там может или не может это действие происходить по факту. Друзья, Колка, из всех ваших правильных версий выберем одну, и именно этому сообщению, автору этому сообщению отдадим сегодня приятный понедельничный презент от Стендерс.

0: временем Юрий Юреца написал сообщение: «Доброе утро всем. Пропал кот в Юрмале. Майори откликается на Хеля. Телефон указан и просьба передать, озвучите в эфире». Озвучиваю, только информации так маловато, я бы сказала. От себя добавлю, судя по фотографии, это ориентальная кошка, это ориентал. Окрас светленький, ну, практически белый. Вот, район это Юрмала, это Майори откликается на Хеля. Если вдруг вы в Юрмале такого кота видите, то сообщайте нам, свяжу с номером, который здесь дан. 25-45-25-25 для связи с нами, с радиостанцией СВХ+. Не только в это понедельничное утро, всегда 9:49.
1: СВХ+.

Итак, время подвести итог интерактива, который мы с вами провели в это время за последние минут 20-25. Одно из последних сообщений прислал Владислав, пишет: «Привет! Первым делом подумал про колку, но когда там гуляла, днем маяка не видел. Оказывается, он ведь далеко в море, поэтому выбрал Салацгреву, там хотя бы маяк виден». Владислав, ну уж как получилось. А вот Женечку, Евгению, я поздравляю. Евгения, ваше сообщение выбрала я как победная на сегодня. Получаете приятный подарок от Standards. Будет повод заглянуть к нам в гости, приехать, судя по всему, здесь, по адресу Слокс 65, вы у нас еще не были. Да и вообще, всегда обычно, сколько время позволяет, смотрю переписку ранее, с кем радиослушатель общался, у кого участвовал, не выиграно ли что-то за последнее время. Такой негласный принцип: если что-то выиграли, дайте в течение ближайшего времени, ну это как месяц, да, так по умолчанию считается. Не всегда, конечно, это так и происходит, но в этом случае за Женечку очень рада, поскольку действительно... Если и выигрывал, то было это очень-очень давно. На этом, в этот момент, 9 часов 55 минут, наш понедельничный интерактив завершаем. Но следующий час и хорошие новости в продолжении. Не те, которые с 15 до 16, там отдельно. Там ваши поздравления, в том числе и музыкальные заявки. Дим Харов традиционно все будет исполнять. У нас те новости, которые для понедельника необходимы, чтобы создать настроение не только на этот день, но и на всю неделю рабочую. Наконец, полноценно дождались. Ура! Да и погода еще какая!

0: ХХ+.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается, я сильно пьяная.

0: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
1: Сегодня в Латвии снова жарко, осадков не ожидается, погода будет в основном солнечная. Ветер слабый переменных направлений, днем по стране от 27 до 32 градусов. На побережье прохладнее, плюс 24, плюс 26. В Лепе и Вентспилсе сегодня 25-26 градусов тепла, в Даугавпилсе Резекне до плюс 32, в Риге плюс 28, плюс 30.
0: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лепае, Тервете и Даугавпилсе.
2: Приезжай в парки Тарзана и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепае и Даугавпилсе. А также в новых парках Тарзана в Тервете и Лепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на Тарзан.лв.
3: Радио СВХ Плюс.

0: 10.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция за выходные зарегистрировала 220 ДТП. Травмы получили 43 человека. Это нетипично много. Одной из самых прибыльных госкомпаний Латвии, Latvijas Valsts Meži, взломали через старое уязвимое программное обеспечение, которое годами не обновлялось. У центра размещения мигрантов Муценики с сегодняшнего дня будет новый руководитель. И из-за жары сегодня пустят дополнительные электрички в Юрмалу.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие выходные по Латвии было зарегистрировано 221 дорожно-транспортное происшествие. Травмы получили 43 человека, 20 в субботу и 23 в воскресенье. Это нетипично много. При этом обошлось без погибших. Полиция за двое суток задержала 11 нетрезвых водителей. У 9 из них было больше 1,5 промилле, и в этих случаях начаты уголовные процессы. В субботу и воскресенье полиция оформила на нарушителей ПДД почти 900 административных протоколов. Из них чуть меньше половины, 432, за превышение скорости. 11 протоколов за агрессивное вождение, в том числе за дрифт. В минувшую пятницу утром на автодороге А4 Балтезерсалкалне, то есть на Рижской окружной, столкнулись лесовоз и легковой автомобиль БМВ. В результате погибло водитель БМВ. По предварительной информации полиции, у грузовика лопнула шина, и он выехал на встречку. Одной из самых прибыльных госкомпаний Латвии, Latvijas Valsts Meži, взломали через старое уязвимое программное обеспечение, которое годами не обновлялось. Об этом накануне сообщило государственное телевидение ЛТВ со ссылкой на экспертов, а точнее на одного видеоблогера Элвиса Стразденша. Он сообщил, что один из уязвимых компонентов, которым воспользовался хакер, не обновлялся с 2019 года. После этой атаки часть внешних и внутренних IT-систем компании пришлось отключить. Это... В том числе отключили мобильное приложение LVM Geo и приложение Madness для охотников и туристов. Ответственность за взлом взяла на себя зарубежная группировка, которая занимается вирусами-вымогателями. По данным блогера, за расшифровку данных Latvijas Valsts Meži хакер запросил 0,1% от годовых доходов предприятия, то есть больше 600 тысяч евро. В компании заявили, что выкуп платить не будут. В организации СРТЛВ, которая занимается борьбой с инцидентами в сфере кибербезопасности, приводит другую мотивацию злоумышленников. В эфире ЛТВ сегодня утром глава СРТЛВ Байба Кашкина заявила, что хакер ставил целью скорее не заработать, а привлечь внимание. И это удалось. По словам Кашкиной, у Latvijas Valsts Meži есть резервные копии данных, они не были удалены. А большинство IT-услуг и систем предприятия уже восстановило. У центра размещения мигрантов Муценики с сегодняшнего дня будет новый руководитель. Имя его не раскрывается. Прежняя глава центра Анжелика Аллика продолжит работу в управлении по делам гражданства и миграции на другой должности. Ее перевели. Ранее новый министр внутренних дел, представитель национального объединения Янис Домброва, посетил центр Муценики и после этого публично раскритиковал руководство центра, поручив оценить его ответственность за системные нарушения учреждения. После этого в Управлении по делам гражданства и миграции начали проверку. Аллика заявила, что ситуация в центре Муценики сложная из-за переполненности. При максимальной вместимости 450 человек там находились 483 мигранта. При этом серьезных инцидентов и угроз безопасности глава центра, уже бывшая, не зафиксировала. Из-за жары сегодня пустят дополнительные электрички в Юрмалу. В направлении Дублты и обратно в Ригу поезда будут ходить каждые 15 минут с 10 утра и до 8 часов вечера. Дополнительные рейсы назначены из-за жары. Температура воздуха местами по Латвии превысит плюс 30 градусов, как и вчера. В дизельных поездах, где нет кондиционеров, пассажирам при необходимости советуют обращаться к кондуктору. По возможности пассажирам будут предлагать питьевую воду и для естественной вентиляции открывать окна поездов. Кроме того, в сильную жару рельсы нагреваются, поэтому на отдельных участках железной дороги возможны кратковременные ограничения скорости и задержки. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.

0: 29 июня. Удивительный день, удивительный понедельник. Это то время, когда уже природа, знаете, начинает немного замирать в плане птица. Если не сейчас, то через несколько недель это точно произойдет. Перестанут петь, поскольку будут гнездиться. И если немного копнуть истории, то раньше наши предки верили, что даже солнце в этот день движется по небу медленнее обычного. В мировой истории этот день, 29 июня, был каким угодно, только не тихим, не спокойным. И несколько самых ярких технологичных фактов будут в продолжении. 10 часов 12 минут до 11 вместе. Меня зовут Диана. Всем привет, доброе утро.
1: СВХ плюс.

0: vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam plakanie persika Paraguayo 2,99 eiro kilogramā. Cūgaļas šašliks savējiem 5,99 eiro. Krēmsiers Filadelfija 3 veidi 200 grami 2,99 eiro. Rimi.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Nu kāk, žarka? Patieš? Кондиционеры Mitsubishi Electric знают, как справиться с летом. Пока солнце печет, Mitsubishi Electric дарит вашему дому прохладу, комфорт и приятный климат. Снаружи плюс 30. Mitsubishi Electric к этому готов. Прохлада без лишнего стресса. Комфорт каждый день. Не потей, действуй сейчас. Зайди и посмотри на EcoDan.lv.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11:30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Путь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
5: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: Мега-шоу. Люди бодрые. Передача бодрости. Бодрости. На расстоянии.
1: Ее главная миссия
2: –
1: ваше настроение. В эфире Диана Салве.
3: Итак, друзья, про главный технологический прорыв, который связан с датой этого дня, 29 июня. 2007 год, Соединенные Штаты Америки. Начались там официальные продажи самого первого айфона. Стив Джобс представил его вообще в начале года, но именно в дату 29 июня люди впервые выстроились в огромные очереди у соответствующих магазинов, дабы прикоснуться к гаджету, который... А с этим невозможно не согласиться. Тот самый гаджет, который навсегда изменил индустрию мобильных телефонов и нашу с вами повседневную жизнь. А ну-ка, признавайтесь, кто так не думает. Ну и еще одно куча событий. На этот раз из светской жизни. 1956 год. Эта дата, она ознаменована свадьбой Мерлин Монро, главная икона Голливуда. Она вышла замуж за известного американского драматурга и писателя Артура Миллера. Брак их продлился всего 5 лет, но вошел в историю, ведь Мерлин Монро и Артур Миллер одна из самых известных и в то же время противоречивых пар Голливуда, если говорить про 50-е годы 20 века. А именно про это время мы с вами и говорим. Голливудская кинозвезда, как мы с вами хорошо знаем, символ, одна из самых привлекательных женщин в истории кинематографа, и знаменитый американский драматург, лауреат, в том числе и Пулитцеровской премии. Почему об этом тоже было необходимо упомянуть? Ну, наверное, потому что время сейчас летнее, и как раз в эти месяцы, и июнь, и приближающийся июль, это время свадеб, и действительно по определению, когда еще, если не в это прекрасное, теплое, солнечное время браками связать, союзами брака связать свою жизнь с любимым человеком. А для тех, у кого это главное событие жизни, вот-вот на подходе и состоится в ближайшее время, вам хочу отдельный привет передать. Впрочем, и всем нам с вами остальным, кто пытается войти, а кто-то уже ворвался в бодрый ритм новой рабочей недели. Приветствую всех в понедельник, 29 июня. 10 часов 23 минуты.
0: СВХ+.
4: Синька юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку,

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: Всем лучи добра! Диана Саулы в эфире.
1: Так, друзья, для тех, кто ранее не был вместе с нами, недавно подключился, давайте так очень вкратце расскажу, что же сегодня на протяжении этих последних часов происходило, начиная с 7 утра. А сегодня играли в код доступа, определили первого финалиста, и в конце этой недели мы узнаем из 5 финалистов, кто станет обладателем замечательной, я бы даже сказала, уникальной возможности, которая будет предоставлена победителю уже в это воскресенье, 5 июля, посетить концертный зал Дзинтери. Концерт Светлана Лобода выступит традиционно в Юрмале. Это во-первых. Итак, значит, каждый день в коде доступа мы по утрам будем по одному финалисту выбирать, определять, и в пятницу большой розыгрыш, финал. В пятницу пятый финалист, и чуть позже тогда уже сам розыгрыш произойдет. Далее сегодня был отдан приятный приз от Standards. Дайте вспомнить, что у нас там. Ага, да. Было мною загадано место, и вы определили, что же это за прекрасное живописное латвийское местечко. Куда, кстати, тем, кто давно там не был, советовал бы отправиться в это ближайшее время, как один из возможных планов на июль. Жарким будет ли июль? Это мы пока не знаем. И 2 билета в кино на открытую дату. Скажите, кто же их получил? Пока еще никто. Но именно для этого у нас с вами есть еще минута 30 на все про все. И прямо сейчас готова устроить очередной интерактив этим утром в понедельник, 29 июня. За самый странный ответ готова... За самый необычный ответ готова отдать 2 билета на открытую дату. И напоминаю, на прошлой неделе уже говорила, открыта дата настолько открыта, там срок годности вплоть до поздней осени. Можете эти билетики сохранить где-то у себя в шуфлядке, и потом уже ближе к такому не очень летному времени, когда больше хочется времени проводить именно в каких-то теплых, уютных помещениях. А одна из таких вариаций как раз кинотеатр. Итак, друзья, за самый странный, необычный, интересный, смешной и так далее ответ. А вопрос очень простой. Почему сегодня 29 июня особенный день именно для вас? Поехали!
2: Плюс.

бодрое. Ежеутреннее обновление бодрых клеток.

0: Знаете, я даже не предполагала, что так много интересных фактов узнаю, задав наипростейший вопрос, почему сегодня, 29 июня, для вас особенный день. Для меня 29 число – это понедельник, а значит, дети идут в садик без вариантов. Мама будет отдыхать сегодня на море, мне нужны билеты в кино. Прошлый раз я не выиграл. Вот честно признаюсь, я первый раз так выпрашивают что-либо. Для меня этот день особенный тем, что решила... Надо купить страусиное яйцо и побывать в Латвии на страусиной ферме. Вот найду и поеду. Правда, ехать почти под Павелосту. Ничего, так захотелось. 29 июня особый день, потому что завтра отпуск. Прага, колбаски, напиток вкусный. А сегодня на хайпе генеральная уборка. Почему для вас 29 июня особенный день? Есть время поактивничать. 25-45-25-25 на WhatsApp свою версию кидайте. Я ловлю, выдаю в эфир. Не все, конечно. До 11 узнаем, кто отправится в кино. Я знаю пару.
1: СВХ плюс.

0: пишет, а я пережил вчерашнюю жару. Фот присылала, да, было дело, еще в 7 часов утра прислал в кинотеатре «Кондишка». Хочу. Вы где, там или здесь? Андрей, вы в Латвии сейчас? Наталья, сегодня самый долгожданный прекрасный день в июне. Мой сын весь месяц каникул отсидел в компьютере. Вот сегодня с 8 утра у него началась смена в лагере. Ура, ура, ура! Почему сегодня, 29 июня, для вас особенный день? А вы отвечаете, присылая с Ваю... Свое пояснение, почему действительно это понедельник для вас особенный, на WhatsApp.
1: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Даже в утренней пробке можно стоять бодро.
2: Простите, нету сил, закрываю. Я глаза закрываю.
1: СВХ+.
3: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
4: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: почему сегодня, 29 июня, особенный день? А потому что именно сегодня ты, наконец, вспоминаешь, понимаешь, осознаешь, что лето уже началось месяц назад. А доброе утро, наше любимое радио. Для меня это прекрасный день, особенно потому, что я решила, что пора что-то менять. Заняться спортом, привести себя в идеальную форму лучше поздно, чем никогда. Буквально осенило, потому что появилось желание что-то менять. 29 июня, день, который точно не забуду. Папа впервые дал мне порулить красивой BMW по проселочной дороге. Красивый день! Ой, доброе душевное сообщение от Инары поступило, через минутки 2-3 озвучу, потому что телефон в этот день нагревается быстрее, чем твои планы на отпуск, а потому что это единственный день, когда фраза «давай просто посидим в тенечке» звучит как жизненная философия. 10:44.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša. Рундалс Мерцес.
2: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. В Центральная лаборатория до конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов, без направления врача, при предъявлении карты лояльности в СЛИБА. Не жди в очереди. Запишись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006832.
3: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.
4: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм €99. И тирамису 2 по 80 грамм €89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.

0: Проверил янтарь у Антры и Старту, Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту, Антрин янтарь, Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Диана Сауле. В каждом лучике эфира.
3: Продолжая тему, почему же сегодня, 29 июня, особенный день. Ваши версии, ваши пояснения по этому поводу. Еще одна, скорее всего, завершающая версия на сегодня. А итак, и потому что проснулась без будильника, выспалась, ох. Могу сказать так, не понимаю, но очень за вас рад. Не понимаю, потому что давно такого не испытывала. Инарочка пишет, сегодня 29 июня, для меня начинается особый отчет. Сегодня день рождения у моей одноклассницы. Завтра у одноклассника 1 июля, среда, то есть уже у меня. Инарочка, я вас поздравляю заранее, а вдруг у нас не сложится в ближайшие дни. Ну а дальше продолжает Инара, почти каждый день, 2, 4, 6, 7, 7 июля. У многих моих одноклассников дни рождения идут один за другим. Нас около 15 человек с такими близкими датами. И именно с сегодняшнего дня начинается череда теплых летних праздников, которые каждый год вызывают приятные воспоминания. Доброе утро. Особенный день вышел, первый день из с отпуска вышел, да, вернулся, как в открытый космос. Все вокруг летает, куча чужих косяков не доделок, как будто специально меня ждали. Бывает, бывает. Вот такое даже очень часто бывает. Для меня 29 июня особенный день, потому что сегодня мы с мужем добровольно проверяем наши отношения на прочность. Едем 13 часов на машине в Татры вдвоем. Легкого вам пути и крутого, крутого приключения вдвоем. Так что действительно на прочность. Доброе утро. Сегодня особенный день, потому что до поездки с близкими друзьями осталось всего 8 дней. Ждала этого момента с весны и жила этой мыслью, потому что последний день отпуска сегодня. А это уже эти вот нотка грусти. И на этом, наверное, надо завершить. Хорошая новость будет. Победителя озвучу через минут 3-4.

0: Диана Саллы. Светит и греет.
1: Если вдруг кому-то еще больше солнца, еще больше тепла необходимо, обращайтесь. Мне скоро выходите из студии, а это означает, что смогу поделиться. Сейчас найду микрофон, Полине включу. Полина,
2: спасибо,
1: привет.
2: Передали микрофон, как эстафетную палочку. Все, взяла в руки, буду держать 4 часа, пока Дим не придет и не отнимет микрофон.
1: А он обычно так делает.
2: И правильно.
1: Я знаю.
2: И правильно.
1: Я в камеры подсматриваю и вижу эти моменты.
2: Так. Боремся, но он как мужчина побеждает.
1: Так, Полин, до того, как задам тебе несколько вопросов, мне нужно озвучить версию победителя. Опрос такой небольшой устроила в это завершающее время. Интересовалась, почему для наших радиослушателей день сегодняшний, 29 июня, особенный. Ну, много крутых версий. Мне понравилось и сегодня побеждает сообщение, потому что это единственный день, когда фраза «давай просто посидим в тенечке» звучит как жизненная философия. И вот в связи с этим, по поводу очередного жаркого летнего дня, как тебе?
2: Ну, что, мы же на радио работаем, и нам нужно быть позитивными, но, если честно, я ненавижу жару. Ну, вот это честно. Но мы будем создавать летнее настроение, потому что я знаю, что, ну, а когда еще, как не летом? И это счастье, что в Латвии тоже вот-вот лето, вот, пожалуйста. Обычно же какое? У нас такое лето дождливое уже буквально через несколько дней опять будет.
1: Именно, и вот эта новость, она меня заставила немного пересмотреть свое тоже отношение к столь жарким дням.
2: То
1: я
2: есть
1: тоже
2: ты
1: не
2: сейчас на пляж?
1: Хотела бы. Но... хотела бы, но не получится. Но я тоже не любитель жарких дней. Опять же, прогноз, что уже в конце этой недели даже не больше плюс 20. Ну, как-то грустненько.
2: Ну да.
1: Поэтому ловим уже момент.
2: Ловим, обязательно ловим момент. Если будет возможность побыстрее там с работы как-то сьюльнуть, можно это сделать, покупаться. Только мажьтесь, пожалуйста, кремами всякими там защитными, чтобы, не дай бог, не обгореть. А ты, я смотрю, очень загорела. Я тебя буквально 2 дня не видела, как-то ты еще на 1 тон темнее стала.
1: Я раскрою секрет. Надо копаться в огороде, и тогда все своим чередом идет. Такая естественная форма совмещать полезное с приятным. Полин, тебе отличного эфира.
2: Спасибо большое.
1: Передаю эстафетную палочку, а всем радиослушателям желаю отличного продолжения. Оставляю вас в надежных, теплых, солнечных руках с 7 до 11. С вами вместе была Диана. Услышимся в это же утреннее время завтра, пока Владимир Вэлл отдыхает на этой неделе еще. Ну и в целом, да, пусть понедельник будет крутым. До встречи завтра. Пока!

0: Утро для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза, я нарезаю вам каду, тут весна, а я пуста, как...
0: Только хиты.

0: рядом. Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии снова жарко, осадков не ожидается, погода будет в основном солнечная. Ветер слабый, переменных направлений, днем по стране плюс 27, плюс 32 градуса, на побережье плюс 24-26. В Лепе и Венспилсе сегодня до плюс 26 градусов, в Даугавпилсе Резекне до 32 градусов, в Риге плюс 28, плюс 30.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. За минувшие выходные полиция зарегистрировала больше 220 ДТП. Травмы получили 43 человека. Это нетипично много для выходных. Одну из самых прибыльных госкомпаний Латвии, Latvijas Valsts Meži, взломали через старое уязвимое программное обеспечение, которое годами не обновлялось, сообщила ЛТВ. Минувшую пятницу под Тукумсом медведь напал на грибника. Тот едва спасся, взобравшись на дерево.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие выходные по Латвии было зарегистрировано 220 ДТП. Травмы получили 43 человека. 20 в субботу и 23 в воскресенье. Это нетипично много для выходных. При этом обошлось без погибших. Полиция за двое суток задержала 11 нетрезвых водителей. У 9 из них было больше 1,5 промилле. В этих случаях начаты уголовные процессы. За субботу и воскресенье полиция оформила на нарушителей ПДД почти 900 административных протоколов, из которых чуть меньше половины, 432, за превышение скорости. 11 протоколов было за агрессивное вождение, в том числе за дрифт. Одну из самых прибыльных госкомпаний Латвии, Latvijas Valsts Meži, взломали через старое уязвимое программное обеспечение, которое годами не обновлялось. Об этом накануне сообщила государственное телевидение ЛТВ со ссылкой на экспертов, точнее на одного видеоблогера Элвиса Стразденша. Он сообщил, что один из уязвимых компонентов, которым воспользовался хакер, не обновлялся с 2019 года, то есть около 7 лет. После атаки часть внешних и внутренних IT-систем компании отключили. Это в том числе LVM Geo и приложение Madness для охотников. Ответственность за взлом взяла на себя зарубежная группировка, которая занимается вирусами-вымогателями. По данным блогера, за расшифровку данных Latvijas Valsts Meži хакер запросил 0,1% от годовых доходов Latvijas Valsts Meži, то есть больше 600 тысяч евро. В компании заявили, что никакой выкуп платить не будут. Между тем, в организации CERT-ЛВ, которая занимается борьбой с инцидентами в сфере кибербезопасности, приводит другую мотивацию злоумышленников. В эфире ЛТВ сегодня утром глава CERT-ЛВ Байба Кашкина заявила, что хакер ставил целью скорее не заработать, а привлечь внимание. И это ему удалось. По словам Кашкиной, у Latvijas Valsts Meži есть резервные копии данных, они не были удалены, а большинство IT-услуг и систем предприятие уже восстановило. При этом в CERT-ЛВ признали факт большой утечки данных. Кашкина сообщила, что эта хакерская группировка или, возможно, один конкретный преступник за последний год-полтора совершили свыше 200 подобных атак в разных странах. Бывали случаи, когда жертва платила преступникам за расшифровку данных. Но эти данные затем все равно сливали в открытый доступ. Еще один тревожный звоночек на фоне того, как стремительно в Латвии в последние годы размножились медведи. В минувшую пятницу под Тукумсом хищник напал на грибника. Тот едва спасся, забравшись на дерево. Об этом ЧП сообщил охотничий журнал «Медибас». Произошло это в одном из лесов в области Семес. Мужчина собирал лисички в хорошо знакомом, привычном месте. Внезапно, примерно в полусотни метров за спиной, он услышал треск ломаемых сучьев и громкий рев. Увидел здоровенного взрослого медведя, который быстро приближался. Грибник тут же бросил корзину с лисичками и влез на ближайшую березу. На высоте примерно 3 метра у него в руках сломалась одна из веток. Именно ей он пытался отогнать медведя, который был уже под деревом и пытался достать грибника. В конце концов, зверь все-таки ушел, мужчина не пострадал. Он, можно сказать, отделался испугом и отнюдь нелегким. Говорит, что по грибы пойдет еще не скоро. А о случившемся сообщили в полицию, та пообещала предупредить местных жителей. На сайте общественных инициатив Manabals.lv продолжается сбор подписей за ограничение популяции медведей в Латвии, в том числе за их регулируемый отстрел. Уже не менее 6 тысяч жителей требуют принять меры, пока не произошла трагедия, то есть пока медведь кого-нибудь не задрал. По статистике, сейчас в Латвии не меньше 200 медведей. Это в 5 раз меньше, чем в соседней Эстонии, но в 2 раза больше, чем было в нашей стране еще несколько лет назад. На этом фоне многочисленные эксперты советуют грибникам и просто любителям прогулок на природе шуметь в лесу, носить с собой свисток или газовый баллончик, а также сообщать о замеченных медведях в природоохранное управление. Из-за жары сегодня пустят дополнительные электрички в Юрмалу. В направлении Дублты и обратно в Ригу поезда будут ходить каждые 15 минут, вплоть до 8 вечера. Дополнительные рейсы назначены из-за сильной жары. Температура воздуха много где по Латвии сегодня превысит плюс 30 градусов. Прохладнее именно у моря, там плюс 24-26 градусов. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: Юля, привет, и Боря, привет, и Коля, привет, и вообще всем привет, дорогие радиослушатели. О-ху, 1:08, жаркий, жаркий, солнечный день, сегодня 29 июня, понедельник после 11, ну, значит, официально можно уже считать, что новая рабочая неделя набирает и набрала где-то уже обороты. Спасибо Дианочке Сауло за то, что она нас взбодрила, разбудила. У кого-то единственный выходной всего лишь был воскресенье и пролетел за одно мгновение. Ну, а кто-то, может быть, сейчас только просыпается, может быть, нас отпускники слушают, что тоже очень приятно. Ну что, если вы все же не в отпуске, у нас впереди стандартная 5-дневная рабочая неделя. И знаете, что хочу предложить вам? Наверное, не считать, сколько там дней осталось до пятницы, а лучше давайте вот считать хорошие моменты, которые обязательно произойдут с нами как на всей этой неделе, так и, я уверена, в рамках сегодняшнего дня и в ближайшие 4 часа, сколько буду находиться в студии радиостанции СВХ+. Всем еще раз привет. Номер телефона для обратной связи, чтобы вы писали WhatsApp и смски. Я всегда очень рада. 25-45-25-25. Впереди много планов, разные интересные новости, много классных хитов музыки и, конечно, конкурсы с подарками.
1: Когда до вечера далеко, включай любимый трек легко. Полина Кузьмина здесь с тобой.
2: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия СВХ Плюс, Полина Кузьмина.
3: Это твой плюс.
4: Набежать меня обожай, руки как лед, а губы пожар. Набежать меня обожай, меня обожай.
2: СВХ Плюс.

0: лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Ты построил рай, но я не ангел. Мне ближе холод, чем пылающий факел.
1: СВХ+.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Ērik? Отвези меня туда, где пахнет летом.
2: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
3: Tas ir viņš!
4: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsaukumu, lai kur tu būtu.
5: Salga.
6: Вы говорите крака. Я говорю deal.
7: Крака!
6: Deal!
8: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
9: Brīļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brīlēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
10: Lidl предлагает Italiamo. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются. С 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 кг 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
11: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.

Здрасте, какой жаркий день, знак вопроса, да что вы знаете о жаре? Вон Диане уже показывала, здесь вот фотографию продублировала Андрей, вы знаете, сколько у него показывает в машине? Плюс 51. Обалдеть, 51 градус, да. Но, тем не менее, знаете, по ощущению, вот я сейчас посмотрела, что у меня тут показывает в телефоне, якобы плюс 24, но мне показалось что-то как-то пожарче. Тем не менее, Латвия действительно сегодня под властью жары, это ощутимо, и по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, понедельник не принесет пока что долгожданного облегчения. День сегодня преимущественно солнечный, лишь местами небо могут украсить легкие облака, но на температуру это существенно не повлияет. В большинстве регионов воздух прогреется до плюс 27-32 градусов, на побережье традиционно прохладнее, там плюс 23-26, и вместе с жарой возвращается главный риск таких дней. Какой? Активное ультрафиолетовое излучение. Оно остается высоким, даже если солнышко кажется, ну, так скажем, мягким или скрытым за легкой дымкой, тем не менее, это излучение на нас оказывает свое влияние. И в такие дни особенно важно недооценивать солнце, крем с SPF. Это не формальность, это реальная защита кожи. Еще один простой, но часто забываемый элемент – это головной убор. Если у вас сейчас под рукой кепка, панамка, бандана, какая-нибудь повязка. Спрашиваю я вас. А вот надо бы позаботиться о своей голове. Шляпа, может, вчера такую пару видела, я аж восхитилась. Было неприлично. Вот, ну, хотелось достать телефон и просто их фотографировать или снимать на видео. Такая дама в струящемся белом летнем платье, в красивой широкополой шляпе. Рядом с ней кавалер тоже. Вот все такое видно, такие богатые ткани. У него такая красная рубашка. Рубашка тоже из льна, знаете, вот как у Артура Пирожкова, раскрытая впереди. И, кстати, дяденька так занимается, видимо, в спортзале. Такой весь он сексуальный, не побоюсь этого слова, белые штаны. Ну вот, единственное, немножко мне вот в этом образе эти красные мокасины. Но иногда мужчинам нравятся вот красные, синие, так, чтобы поярче было. Никто не осуждает. Это как вам? Я даже, если честно, приветствую и носки в сандалиях, если это подходит. Если это вам удобно. Сама такое практикую, особенно если сандали новые, чтобы, ну, банально не натереть ноги. Тем более, что сейчас это еще и в тренде, да? Так что самое главное, чтобы вам было комфортно и красиво, не забывайте. А, и у этого мужчины, у него еще был вот этот финальный элемент, у него была тоже такая шляпа. Выглядели они потрясающе вместе. Мне очень понравилась эта пара. Вот во времена, когда многие выбирают такое более спортивное, удобное, они мега элегантно выглядели, наверное, на какой-то концерт собирались. Ну, наверное, не на Prodigy, на какой-то другой. На Prodigy там другой был дресс-код. Но это мы еще обсудим. Кто был? Многие, я думаю. 1:23, а мы продолжаем.

0: музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Это твой самолет.
2: А если ночью на самолет, утром я чистая, а если долго тебя не везет.
0: СВХ плюс.

0: 1, 2, 3, go! На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Всем привет и доброго дня, кто к нам присоединился. 1:30, жаркий летний день, 29 июня в Елгове, плюс 31, показывает, пишет наша радиослушательница Натали, и также прислала фотографию, фотопруф. Но это фотография из автомобиля, иногда бывает, что немножко побольше там фиксируют датчики, но тем не менее, действительно, сегодня жарко. Ну и, кстати, если не только вот о жаре мы поговорим, о таком жарком моменте, потому что, не знаю, когда меня кто-то обнимает, то мне становится и теплее, и иногда даже жарче, смотря кто обнимает, если любимый человек, так вообще. Сегодня, потому что 29 июня отмечается необычный праздник, он так и называется День объятий, замечательный повод вспомнить, что объятия не только приятны, но и полезны для здоровья. Смотрите, по данным различных исследований, даже 20-секундное объятие помогает организму вырабатывать окситоцин. Это так называемый гормон доверия, который снижает уровень стресса, помогает почувствовать себя спокойнее. А некоторые психологи считают, что для эмоционального благополучия человеку желательно получать от 4 до 8 обнимашек в день. Правда, ну это, конечно, не строгая научная норма, а скорее популярная рекомендация. Интересно, что в Европе отношение к объятиям отличается от страны к стране. Например, ну это понятно, жители Испании, Италии, Португалии, они гораздо чаще приветствуют друг друга объятиями и там всякими поцелуйчиками, чем, скажем, жители Германии, Великобритании или стран Северной Европы, где люди больше как бы ценят личное пространство, и многим вообще-то не нравится, когда их там трогает кто-то и обнимает. Но, тем не менее, я хочу вас вот так вот виртуально сейчас обнять и тем самым отметить этот праздник.
0: Я вижу свет, твой свет внутри. Это мой компас, компас на пути. СВХ+.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе. СВХ плюс.

0: 12:37. Иногда действительно становится грустно, особенно если мы переживаем. Вот Юрий прислал фотографию очень милого, красивого котика, которого зовут Хеля. Он породистый, корниш рекс. Такой уже сеньор, ему 15 лет. И вот пропал он в Юрмале. Откликается, напомню, на имя, на кличку Хеля в районе Майори. Безусловно, очень переживают хозяева. Если вдруг вы увидите котика, он такого, ну, светлого, бежево-абрикосового цвета, даже, ну, такого более бежевого, наверное, окраса, породистый корниш рекс, пожалуйста, сообщите хозяевам 27-34-33-22, ну, или напишите сюда, вот, к нам на радио, я вам перешлю номер телефона, если вы сейчас не успели его записать или запомнить. Очень бы хотелось, чтобы котик нашелся. Так, 29 июня сегодня, и где у меня тут была сводка от синоптиков, так и есть сегодня такой, как мы уже ощущаем, жаркий день, но вот уже во вторник с запада Латвию пересечет облачная зона, которая принесет кратковременные дожди, местами грозы, сильными ливнями. Ночью при слабом ветре в отдельных районах возможна дымка. Дальше в среду первая половина дня пройдет при переменной облачности. В западных и центральных районах местами ожидаются дожди. Опять ночью на западе страны возможен и туман. Температура воздуха, правда, будет до плюс 29 градусов. Во второй половине недели усилится влияние циклонов. Небо будет чаще затягивать облаками. Осадки ожидаются уже на большей части территории страны. Местами возможны грозы. К выходным станет заметно прохладнее в большинстве районов. В Латвии дневная температура не превысит плюс 20 градусов. Поэтому, если сегодня вам кажется, что вы уже устали от жары, вам надоело это жаркое лето, вот потом уже вот вспомните, сидя дома в плюс 20, за окном дождь в какое-нибудь воскресенье, в какое-нибудь вот на этой неделе, как же все-таки было хорошо, когда солнышко. Так что наслаждаемся любой погодой.
1: Покажи чувство, чего ты ждешь. СВХ плюс.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Ну как, жарко? Потеешь? Кондиционеры Mitsubishi Electric знают, как справиться с летом. Пока солнце печет, Mitsubishi Electric дарит вашему дому прохладу, комфорт и приятный климат. Снаружи плюс 30. Mitsubishi Electric к этому готов. Прохлада без лишнего стресса. Комфорт каждый день. Не потей, действуй сейчас. Зайди и посмотри на Экодан ЛВ.
2: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
3: Ваш ребенок увлекается музыкой?
4: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
3: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
4: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
3: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
4: Запишите ребенка сейчас. Гименес РИС ЛВ.
5: Пусть лето зазвучит ярко.
3: Подробнее Гименес РИС ЛВ.
6: С 11 июня по 19 июля футбольная 10-минутка на радио СВХ+. По вторникам и пятницам в 11.30 Анатолий Крейпанс расскажет о самых важных событиях чемпионата мира по футболу. Будь в эпицентре главного футбольного события лета в сотрудничестве с Метапромс ЛВ.
7: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.ЛВ. Хорошие цены и быстрая оплата.
8: Черри, черри, черри, леди, сам себе не верю.
9: СВХ+.

0: СВХ+, Полина Кузьмина. Обороты дня,
1: СВХ+, твоя броня. Всем привет, добрый день, кто к нам присоединился. Сегодня жаркая погода, ну и знаете, иногда очень так вот необычно видеть людей, которые в, ну, городе слишком уж раздеты. Вчера подъехали заправить машину на заправку, соответственно. И тут выходит из автомобиля мужчина только в плавках и как-то в трусах тут ходит. Потом думаешь, ну ладно, жаркий день, тем более это было уже за город. Человек искупался, вот сел. Главное быть внимательными, если вы управляете автомобиль в сланцах, потому что, насколько я помню, например, в таких странах, как Испания, там вообще это запрещено. Будьте, пожалуйста, внимательны и аккуратны. Ну, а жара, безусловно, накрыла не только нашу страну, а прежде всего вообще Европу центральную. Вот инцидент в аэропорту с рейсом Люфтханза вызвал бурное обсуждение в сети. Сейчас там блогерша одна, зовут ее Эда Элиза. Ей 25 лет, красивая девчонка, и вдруг ее не пустили на борт самолета перед вылетом. Сотрудники у выхода на посадку посчитали ее одежду слишком откровенной. В день вылета стояла жара свыше плюс 30, и девушка была, ну, одета, в принципе, я сейчас смотрю фотографии, нормально, даже слишком закрыта по каким-то параметрам. У нее, ну, спортивные шортики и кроп-топ, ну, все, он вроде там закрывал. Однако на контроле ей заявили, что в таком виде на борт пройти нельзя. По ее словам, сотрудник авиакомпании даже сказал: «На вас ничего нет! Вы голая!» Чтобы все же попасть на рейс, блогерше пришлось надеть куртку, но и этого оказалось недостаточно. Ее попросили полностью застегнуть одежду. Только после этого ей разрешили пройти на посадку. Вредный какой попался сотрудник. А после полета девушка опубликовала видео в ТикТок, и вот как раз-таки это видео мне тоже попалось, разлетелось по социальным сетям, там уже сотни тысяч просмотров. Часть пользователей поддержала ее, сочтя реакцию сотрудников чрезмерной. Другие же отметили, что авиакомпании вправе устанавливать правила внешнего вида пассажиров. Ну а в Люфтханзе заявили, что проверяют обстоятельства инцидента и подчеркнули, правила перевозки действительно позволяют отказать в посадке, если внешний вид пассажира может вызвать дискомфорт у других. При этом нет каких-то единых четких критериев так называемой неподобающей одежды. В таких ситуациях, ну, как бы нету такого, да, не существует, если у человека там все прикрыто. Случай снова поднял вопрос о границе между личным выбором одежды и правилами общественного пространства, особенно во время путешествий. Кстати, если у вас намечается путешествие, конечно, хочу пожелать вам счастливого пути. А тут нам вот из дружеской страны Финляндии приветик прислал Олег. Здравствуйте. Хотя Олег тут подписан в Финляндии, но в данный момент Олег находится в Таллине, потому что уверяет, что в Таллине сейчас свежо, всего плюс 19.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
1: Сегодня в Латвии снова жарко, осадков не ожидается, погода будет в основном солнечная, ветер слабый переменных направлений. Днем по стране от 27 до 32 градусов выше нуля. На побережье прохладнее, плюс 24, плюс 26. В Лепе-Венспилсе сегодня 25-26 градусов, в Даугавпилсе-Резекне до плюс 32, в Риге плюс 28, плюс 30.
0: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лепае, Тервете и Даугавпилсе.
2: Приезжай в парке Тарзана и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепае и Даугавпилсе. А также в новых парках Тарзана в Тервете и Лепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на Tarzan.lv.
3: Радио СВХ Плюс.

0: 12 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. На минувших выходных травмы в ДТП получили 43 человека. Это нетипично много. Минувшие выходные не обошлись без трагедии на воде. Одна из них произошла под Салдусом. Там в пруду у частного дома погиб человек, утонул, запутавшись в сетях. В минувшую пятницу под Тукумсом медведь напал на грибника, тот едва спасся, взобравшись на дерево.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие выходные по Латвии было зарегистрировано 220 ДТП. Травмы получили 43 человека. 20 в субботу и 23 в воскресенье. Это нетипично много для выходных. При этом обошлось без погибших. Полиция за двое суток задержала 11 нетрезвых водителей. У 9 из них было больше 1,5 промилле. В этих случаях начаты уголовные процессы. В субботу и воскресенье полиция оформила на нарушителей ПДД почти 900 административных протоколов. Из них чуть меньше половины, 432, за превышение скорости. 11 за агрессивное вождение, в том числе за дрифт. Минувшие выходные не обошлись без трагедии на воде. Одна из них произошла под Салдусом в волости Звардес в субботу вечером. Спасатели вызвали к пруду у частного дома, где два человека ловили рыбу. Один из них запутался в сетях, не смог выбраться из воды и погиб. Сотрудникам пожарно-спасательной службы оставалось достать тело из воды. В целом, за выходные служба получила 122 вызова. Из них 48 на спасательные работы, 42 на пожары. На воде был еще один опасный инцидент в Саукрасте. Здесь в море, примерно в 100 метрах от берега, перевернулся водный мотоцикл, на котором было два человека. Оба, на их счастье, были в спасательных жилетах. Один добрался до берега самостоятельно, второго доставили спасатели. Еще один тревожный звоночек на фоне того, как стремительно в Латвии в последние годы размножились медведи. В минувшую пятницу под Тукумсом хищник напал на грибника. Тот едва спасся, взобравшись на дерево. Об этом ЧП сообщил охотничий журнал «Медибас». Произошло это в одном из лесов в области Семес. Мужчина собирал лисички в хорошо знакомом месте. Внезапно, примерно в 50 метров за спиной, он услышал треск ломаемых сучьев и громкий рев. Увидел здоровенного взрослого медведя, который быстро приближался. Грибник тут же бросил корзину с лисичками и влез на ближайшую березу. На высоте примерно 3 метров у него в руках сломалась одна из веток. Именно ей он пытался отогнать медведя, который был уже под деревом, и пытался достать грибника. В конце концов, зверь все-таки ушел, мужчина не пострадал. Но сильно испугался, сказал, что по грибы пойдет еще не скоро. А о случившемся сообщили в полицию, та пообещала предупредить окрестных жителей. Журнал «Медибас» отмечает, что это далеко не первый подобный случай. В 24-м году в лесу под Тегумсом женщина пошла в лес по грибы и была вынуждена спасаться от медведя на охотничьей вышке. В 22-м году медведи тоже нападали на человека под Валмирой и на работника «Латвия Свалсмежи» в Жигурском лесном массиве. В этом году инцидентов с медведями тоже хватает. Один зверь недавно гулял по Екапилсу, и похожая история на днях была под Саукрасте. Там медведь бродил по кемпингу у Звейниктемса. На сайте общественных инициатив Manabals.lv продолжается сбор подписей за ограничение популяции медведей в Латвии, в том числе за регулируемый их отстрел. Уже не менее 6 тысяч жителей требуют принять меры, пока не произошла трагедия, то есть пока медведь кого-нибудь не задрал. По статистике, сейчас в Латвии уже не меньше 200 медведей. Это в 5 раз меньше, чем в соседней Эстонии, но при этом в 2 раза больше, чем было в нашей стране еще несколько лет назад. На этом фоне многочисленные эксперты советуют грибникам и просто любителям прогулок на природе шуметь в лесу, носить с собой свисток и газовый баллончик, а также сообщать о замеченных медведях в природоохранное управление. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.

вот с Лешей Новаком после новостей уже обсуждали случай в лесу с медведями. Конечно, не очень бы хотелось встретить Мишку, да? Пусть он лучше будет плюшевым Тедди Бэр. И сообщение тоже от слушателей получила на номер 25452525. Здесь единодушное мнение: встретить медведя никто не хочет. Ну и тут я тоже соглашусь, пожалуй, от городских жителей до дачников. Все сходятся в одном: медведь в дикой природе лучше пусть остается там у себя, в дикой природе. Мы на безопасном расстоянии. Да, история с мужчиной, который собирал грибы и встретился с медведем, и потом отмахивался от него лукошком с дерева, ну как-то такая. Ладно, а насчет грибов, я тут тоже в некоторых группах в Фейсбуке подписалась на них, вошла в эти группы, и смотрю, тут прям ведрами уже лисички собирают, и другие грибы. У меня пока не получилось как-то вот что-то так насобирать, порадовать себя жареным картошечкой с лисичками пока что, но хочу порадоваться за тех, в том числе и наших радиослушателей. Например, вот Алина прислала как раз-таки здесь такой тазик с лисичками. Написала, что в субботу вместе с мужем отправились в лес погулять, но внезапно набрали вот целое такое, ну да, здесь как такая вот емкость, как такой вот тазик. Ну, я за вас, Алина, очень-очень рада. 12 часов и 10 минут, 29 июня на календаре. Не забываем, что сегодня Всемирный день объятий, так что продолжаем обниматься хотя бы виртуально.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!
1: Лето. Лето на Плюсе.
2: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня развивает.
1: СВК Плюс.

0: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 kilogramā. Holandes siers sieranams 4 eiro 99 kilogramā. Rimi.
1: Акционерное общество Латвия с кредитными полезными программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Rudā, hello! Čau, tu mani dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
2: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests!
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Ваш ребенок увлекается музыкой?
7: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
6: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
7: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
6: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
7: Запишите ребенка сейчас. Gimnasrifs.lv.
8: Пусть лето зазвучит ярко.
6: Подробнее Gimnasrifs.lv.
9: ВХ+.

0: А спонсор моего похудения – немытая клубника. Немытая клубника – минус 3 килограмма за ночь. Спасибо большое, Наталья. Попробую. Или лучше не надо. А то вдруг как-то сработает немытая клубника не только минус 3 за ночь, но и на эфир завтра уже не смогу выйти благодаря этой немытке. Надо мыть и ягоды, и фрукты. Будьте внимательны и аккуратны. Жаркая погода. А вот представьте себе ситуацию. Меня она очень как-то улыбнула. Хотя тут смех сквозь слезы. В Великобритании, представляете, отменили международную конференцию о борьбе с экстремальной жарой. По какой причине, как вы думаете? Да, из-за самой экстремальной жары. Вот мероприятие с говорящим названием «Extreme Heat Improving Governance and Strengthening Action Around the World». О, наконец потребовались знания 40-й школы. Должно было пройти 24 июня в Лондонской школе экономики в рамках... London Climate Action Week. Это одна из крупнейших климатических недель в Европе, которая собирает десятки тысяч участников и сотни событий. В программе конференции там исследования, дискуссии, стратегии адаптации к все более частым вот этим волнам жары. Среди заявленных участников у них и экономист лорд Николас Стерн, представители ООН, и Красного Креста, других международных организаций. Но за день до открытия вот этой вот Extreme Heat Improving Governance and Strengthening Action Around the World конференции. Ее все, отменили. Все. Сказали, не будет никакой конференции. Причина оказалась максимально символичной. Британская метеослужба объявила редкое красное предупреждение об экстремальной жаре. А историческое здание, где должна была пройти конференция, просто не оборудовано кондиционерами и не может безопасно принять людей в таких вот условиях. Организаторы заявили, что рисковать здоровьем участников невозможно, и событие пришлось отменить. Так что получился парадокс, который сложно даже как-то специально продумать и придумать. Обсуждать, как бороться с жарой, пришлось в условиях, когда сама жара оказалась сильнее любой дискуссии.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
2: СВХ Плюс.

0: электрички. Сегодня у нас пассажир Вилсенс, ну, известная под брендом Vivi, организует 5 дополнительных рейсов до Дубулты и обратно в столицу. На Юрмальском направлении станет заметно свободнее. С 10 утра и до 8 вечера составы планируют отправлять буквально каждые 15 минут. Так что счастливого пути. Ну, а информация вообще для тех, кто в движении, кто за рулем. Внимание, если вы собираетесь в дорогу, стоит заранее проверить маршрут. Сейчас дорожные работы идут сразу на 64 участках государственных дорог. И больше всего ремонтов в Латгалии. Сирена это сейчас здесь у нас за окном, так что не пугайтесь. Самая сложная ситуация на трассе Гулбене-Балви-Виляка. Между Литеной и Балви установлено 6 светофоров, и только на этом участке можно потерять до 45 минут. Если учитывать весь маршрут, дополнительное время в дороге может приблизиться к часу или даже больше. Есть задержки и на Даугавпилском шоссе. На отдельных участках путь занимает на 25-40 минут дольше обычного. На объездной дороге Даугавпилса тоже работают светофоры, поэтому закладывайте еще около получаса. Среди других дорог, где придется запастись терпением, направление Цесис, Мадуана, Баускайс, Краукле, Тукумск, Эстерцен, Стинужи, Кокнес и дорога от Прекулы к границе с Литвой. В зависимости от участка дополнительные задержки могут составить от 20 до 45 минут. Так что, дорогие автоводители, если сегодня или в ближайшие дни вы отправляетесь в такую поездку за пределы города, лучше выезжайте немного пораньше. Это поможет вам избежать лишней спешки, сделает дорогу спокойнее, ну и вы потратите меньше нервов. И также напомню номер 2545-2525. Если вдруг вы располагаете дорожной информацией, пожалуйста, поделитесь, а я поделюсь дальше с нашими драгоценными радиослушателями.
1: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
2: Твоим счетом потеряешься по барам. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: СВХ Плюс.

0: Карма!
1: Лето назначает тебе свидание на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.
2: Как у тебя дела? От твоего тембра по телу дрожь. Честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой. Все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой. Больно, давай не будем о прошлом.

12:38, 25:45. Вы продолжаете присылать мне, среди прочих, сообщений и фотографий из салона своих авто, фиксируя, сколько градусов у вас. Вот Наталья прислала нам из Елгова, что у нее плюс 31. Еще одна Наташа, только уже из Риги. Она, я так смотрю, в районе дома мебели, где-то в Пурцемсе находится. У нее плюс 27. И вот Сергей прислал нам тоже, у него плюс 28 показывается. Я здесь нахожусь в студии радиостанции СВХ Плюс, выставила себе комфортные 22 градуса. Кондишка у нас так работает. Чувствую себя потрясающе. Очень мне хорошо, не жарко, а приятно так. Юрочка, плюс 26,5 у вас. А где вы, Юрий, находитесь? Да, у Вантового моста, Юра, здравствуйте, вы молодец. Не знаю, зачем я столько много слов в ваш адрес сейчас сказала. Наверное, того, что каждый раз радуюсь, когда мне, вы, уважаемые слушатели, сообщения присылаете. Я чувствую вашу энергию около радиоприемников. Напомню, что сегодня 29 июня, еще и день объятий. Надо это отмечать обязательно. Ян пишет из Райуми, из Олайне. А у вас сколько? О, 31 градус. Яна пожарче там, а получается, Константин еще решил меня порадовать. Ух ты, сколько мужчин. Так, Константин, я вообще ничего не понимаю, что тут у вас показывает. Что тут, 95 тысяч, плюс 15,5 градусов, а это вы где? Простите, пожалуйста, Константин, где это плюс 15 градусов с половиной? Что-то где-то вы... В Ирландии, да? В Ирландии, правильно я понимаю? Вы тут еще и листик мне прислали, ваш ирландский зеленый. В Ирландии, в городе Корк, понятно. Хорошо, спасибо. Отдельный привет нашим зарубежным радиослушателям. Очень приятно, что даже вдали от земли латвийской вы все же слушаете радиостанцию СВХ+. СВХ+.

радио, которое рядом. Там, тут или там, на тротуарах мокрых, тут, там, тут или там, среди сердец. СВК плюс.

0: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
1: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami, 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 330 ml, 49 centi. Maxima.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
5: «Крака!»
4: «Дил!»
6: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
7: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darbs@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.

часов и 51 минута. Экстремальная жара, которая накрыла Европу, заставляет людей искать самые простые доступные способы охладить свои дома. И вот тут новость читаю. Во Франции настоящим хитом неожиданно стали Blanc de Medon. Это не название какого-нибудь вина белого, нет. Это медонские белила. Такой недорогой белый порошок на основе карбоната кальция, которым жители начали покрывать оконные стекла, чтобы отражать солнечные лучи. А после высыхания смесь образует такую светлую пленку, уменьшающую нагрев помещений. Этот материал давно используют строители во время ремонта, однако теперь его массово покупают обычные жители, пытаясь пережить рекордные температуры без дорогостоящих кондиционеров. Реально, здесь вот фотографии просто ляпают, выглядит не очень эстетично, но зато охлаждает помещение. По сообщениям французских СМИ, спрос оказался настолько высоким, что в некоторых магазинах белила практически исчезли с полок. Ажиотаж уже сравнивают с паническими закупками туалетной бумаги в первые месяцы пандемии COVID-19. Это я помню. Хотя специальных исследований эффективности именно медонских белил для окон пока немного, ученые давно доказали, что белые светоотражающие покрытия действительно способны заметно снижать нагрев зданий. Исследования показывают, что использование белых отражающих поверхностей помогает уменьшить температуру внутри помещений примерно на 1,5-2 градуса, а также снижает нагрев окружающего воздуха. Ни к чему не призываю, но мне как-то стало даже интересно, продаются ли у нас такие Blanc de Medon для того, чтобы, ну, хоть на момент почувствовать себя французом и намазать себе стекла для того, чтобы охладиться. Да, ну, тем не менее, на фоне все более частых волн жары в Европе, эксперты считают, что подобные недорогие способы защиты могут стать привычной частью жизни миллионов людей уже в ближайшие годы. Так, 25-45-25-25. Вот Ян пишет, да, так остужают теплицы. Точно. Или просто побелкой. Да, я думаю, где же я это видела? Теплицы тоже вот мажут. Вот, да, точно. А, так, спасибо, Ян, большое вам. Что еще я бы хотела... О, Вилнес. Вилнес вообще селфи прислал. Вилнес, вы отдыхаете, я смотрю, около речки или около пруда. Вам комфортно, вам хорошо, прекрасно выглядите. Спасибо. А в Царникове Вилнес находится. И там плюс 26. По-моему, температура комфорта. Сергей у нас из Германии написал, что в Германии теплее. Прислал, что 41 градус ему показывает на табло. Ну, не на табло, а как это правильно сказать? Ну, только не смейтесь, пожалуйста. Ну, в машине вот это табло же, нет? Ну, где вот эти все эти спидометры и так далее? Табло. Ну, для меня, во всяком случае, это табло. А вот, и на этом табло у него плюс 41. Я поинтересовалась Сергея, где конкретно он в Германии. Что-то пока Сережа ничего мне не отвечает. Но я привыкла уже, что мужчины не сразу отписывают. А, так, и еще у нас есть сообщение от Натальи, которой плюс 26, и она находится в Эцике. Спасибо вам огромное за оперативную информацию. 12 часов и 54 минуты. Впереди у нас новости. После них встречаемся.

0: нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.
1: Лето.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии без осадков, и погода в основном будет солнечной, ветер слабый переменных направлений, температура воздуха от 27 до 32, на побережье прохладнее, Лепая Венспилс 25-26, Даугавпилс Резекне до плюс 32, в Риге плюс 28-30 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Хакер, взломавший Latvijas valsts межи, стремился за популярностью. Педагоги не согласны с сокращением рабочей недели и минусом в зарплате. Начиная с завтрашнего дня, жара уйдет. В Риге час дня, новости на СВХ Плюс до 6 вечера. В студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Целью хакера, который атаковал Latvijas valsts межи, было скорее привлечение внимания к себе, чем получение прибыли. И этой цели он добился, заявила руководитель учреждения по кибербезопасности ЦЕРТ-ЛВ Байба Кашкина. Этот человек или группировка действует подобным образом уже более года. За это время они совершили свыше 200 атак в разных странах. При каждом взломе злоумышленники документируют способ проникновения в систему и публикуют похищенные данные. По словам Кашкиной, были случаи, когда жертвы выходили на связь с хакерами и, возможно, платили им, однако данные все равно публиковались. Как сообщалось ранее, хакер, атаковавший Latvijas valsts межи, требует более 600 тысяч евро за расшифровку данных. Предприятие платить отказалось. Люди, с которыми премьер Андрис Кулбергс встречался в Латгалии в ходе выездного заседания Кабинета министров в минувшую субботу, назвали вопрос безопасности самым важным в регионе. Если нет безопасности, регион переживает спад в туризме и других отраслях, пояснил премьер. В июле или августе вдоль границы с Россией и Белоруссией будет внедрена система противодействия дронам, чтобы при каждой угрозе не приходилось задействовать авиацию, что эффективно, но дорого, признал Кулбергс. Министр обороны Райвис Мелнис сообщил, что обсуждался также вопрос об увеличении численности национальных вооруженных сил в Латгальском регионе. Тактическое командование сухопутными войсками Латвии и Эстонии завтра на торжественной церемонии в городе Валга-Валка перейдет от северо-восточного корпуса НАТО к первому немецко-голландскому корпусу. Новый порядок командования, который вступит в силу с 1 июля, является частью новой модели сил НАТО. Его цель – повысить скорость реагирования союзных войск и увеличить боеготовность восточного фланга. Северо-восточный корпус НАТО, ранее отвечавший за данный регион, в дальнейшем сосредоточится на Польше и Литве, в том числе на обеспечении безопасности Сувалкского коридора. Переход на 40-часовую рабочую неделю уже с 1 сентября стал неприятным сюрпризом. Это приведет к снижению зарплаты примерно у 40 тысяч учителей, заявила глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага. Пусть это минус 5 или 25 евро от зарплаты, это затрагивает тысячи педагогов, а реформы не должны нести знак минус ни для кого, сказала Ванага. Профсоюз предлагает перенести изменения на сентябрь или январь следующего года, когда начнет действовать новый график повышения зарплат педагогов, согласованный правительством. По данным Всемирной организации здравоохранения, по всей Европе с 21 июня зафиксировано более 1300 избыточных смертей, связанных с высокими температурами. Рост смертности затронул все возрастные группы, но 85% умерших люди в возрасте 65 лет и старше. Число смертей увеличилось в больницах, домах престарелых и на дому. Тепловой стресс часто называют тихим убийцей, а европейские дома, рабочие места и школы не были рассчитаны на такие температуры, написал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. В ближайшие дни жара из Латвии уйдет. Завтра и в среду в основном без осадков и до 26-28. Начиная с четверга вероятны дожди, местами ливни и грозы. Во второй половине следующей недели усилится ветер, а дневная температура воздуха понизится до плюс 19-22 градусов. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.

0: Анна Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Здравствуйте, всем привет, кто к нам присоединился. 13 часов и 10 минут. Спасибо за ваше сообщение. 25-45-25-25. Вот Алексей, который прислал мне не только фотографию, что воздух прогрелся до плюс 29 градусов, но и, наконец-то, стал тем человеком, который мне объяснил, что вот это вот не табло в автомобиле, а панель приборов. Ну точно, Леш, спасибо. Я просто запамятовала уже с головой немножко, особенно в жаркую погоду, тяжело думается. Панель приборов, какое же табло? Табло это на этом матче, да? Баскетбольном или футбольном. Ну ладно, а то я сейчас еще дальше закопаю себя со всеми этими табло. А вот на панели приборов у Андрея, который в данный момент находится в Дюссельдорфе, плюс 24. Андрей пишет, не знаю, где в Германии нашли плюс 41, но в районе Дюссельдорфа всего плюс 24. Кстати, Андрей, нам еще вот ваш тезка только из Баварии присылал, что там вообще у него на панели приборов, теперь вот я знаю, как это называется, не на табло, показывало плюс 51, а то, что плюс 41, это нам Сергей из Германии тоже прислал. Я тут задала вопрос Сергею, а где вы конкретно еще в 12 часов и 44 минуты? Здесь вот две сереньких пока что вот эти в WhatsApp галочки, ни синих, не прочитано. Ну, ладно, ничего страшного. Я думаю, что многие женщины меня поймут, что часто бывает, когда отправишь сообщение, да, и потом проверяешь, человек не читает. А, хотя может же быть установлен этот режим, когда нельзя видеть последнее посещение человека. И в этом случае тоже же можно установить, что ты как будто не прочитал, хотя ты прочитал. Я никогда не понимала вот это вот шифрование полностью, полное, да? То есть непонятно, когда ты был в сети, прочитал ли ты, не прочитал. Ну, ладно, может быть, кому-то это нужно. Мы здесь для всех открыты, мы все сообщения читаем. Более того, совсем скоро я хочу устроить конкурс, да, потому что у меня есть классный подарочек от Stenders, и я хочу его разыграть. Конкурс, скорее всего, назову сам «Самое холодное воображение». Да, еще немножечко обдумаю условия этого конкурса и совсем скоро их озвучу, и, может быть, именно вам достанется такой классный комплект от Stenders.
0: СВХ+.

0: Отвези меня туда, где пахнет летом.
1: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
3: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
4: Sportland iepirkšanā svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro. Ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
7: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
8: СВХ плюс.
9: Все мы изначально. Чайник.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: аппетита, а мне хочется с вами пообщаться, дорогие радиослушатели, 25-45-25, как я уже выяснила, в разных уголках Европы жара достаточно серьезная, однако где-то попрохладнее, например, насколько я помню, у соседей эстонцев сегодня где-то плюс 20 градусов, и в отдельных районах Германии тоже не так жарко, до плюс 24, например, в Дюссельдорфе, как уверяет Андрей, но вот другой Андрей наш, постоянный из Баварии, у него там плюс 51, а в Риге, в окрестностях тоже где-то плюс 25, 26, 27, 28, кто-то присылал плюс 29. Так, в общем, жара сегодня так или иначе присутствует, и у нас, и у нас, ну я, да, такая большая уже женщина, у нас есть. В общем, у нас с вами, дорогие, есть способ немного охладиться, давайте вот хотя бы воображение, вот... Хотя бы воображение. Я объявляю конкурс, назвала его «Самое холодное воображение». Суть очень простая, крайне простая. Напишите, пожалуйста, на WhatsApp или в смс-ке 25-45-25-25. Какая фраза, может быть, ситуация или момент у вас вызывает ощущение прохлады в такую жару? Это может быть что угодно. Главное, чтобы вот как только вы об этом подумали, вам становилось холоднее, хотя бы мысленно. Ну и, может быть, вы освежите и других наших радиослушателей. И не за просто так. Чтобы подогреть ваш интерес, хочу сказать, что у нас есть для вас приз от Stenders. Такой подарочный комплектик на помню, что Stenders — это бренд-средств для ванны, ухода за телом, вдохновленного северной природой. Продукты Stenders на 90% состоят из ингредиентов натурального происхождения и созданы с уважением к природе и заботой о вашем самочувствии. Stenders — это маленький ритуал спокойствия и возможность на минутку хотя бы остановиться и прислушаться к себе. Итак, комплектик пока здесь, но я жду от вас ваш ледяной ответ. Итак, 25-45-25-25. Включайте фантазию, присылайте свои варианты. Жду, жду, очень жду.
1: СВХ плюс.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

конечно, так быстро несется вперед. Завтра уже последний день первого летнего месяца, 30 июня. И вот свежий прогноз погоды. Этой ночью без осадков, при слабом ветре местами возможен туман. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 21. Завтра во вторник днем на востоке возможен небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 25 до плюс 29 градусов. В Резекне и Даугавпилсе без осадков, там до плюс 29, самое жаркое место в нашей стране. В Лепе и Венспилсе до плюс 25, завтра в Риге небольшая облачность без существенных осадков и до плюс 27 градусов. Так что пока жара у нас остается, с четверга, по-моему, станет прохладней. Но тем не менее, я предложила нам сегодня хотя бы мысленно охладиться, если нет такой возможности прямо сейчас. Напомню, что у нас проходит такой конкурс интерактив под названием «Самое холодное воображение». Вы пишете фразы на номер 25452525 или ситуации, от которых в такую жару становится хотя бы мысленно прохладнее. Давайте я зачитаю ваше сообщение. Скажу честно, уже у меня появилось ощущение. Я уже замерзла. Уже замерзла благодаря вашим сообщениям. Анни пишет: «Мороженое из холодильника магазина, когда кусаешь и зубы замерзают». Ольга: «Тень густого леса». Дима: «Как вспоминаю воду в Венспилсе, так холоднее становится, аж ноги колет от воспоминаний». Зефирка: «Наше Балтийское море». А дальше у нас сообщение от тот. Здесь, к сожалению, не могу назвать имя человека, но кусочек льда во рту на аватарке либо Йода, либо Грогу, вот кто-то из «Звездных войн». Спасибо. Инара: «Кондиционер». Юлия: «Ванная с мороженым и клубникой». То есть вы вначале охладились, а потом согрелись, клубничка. Так, Алена: «Сосульку отломить бы сейчас, как в феврале». Юля пишет: «Добрый день, бывший». Я так понимаю, что как вспомню, так вздрогну. Да, Гита: «Пингвины». Сразу ассоциации, вот становится холоднее. Ирина: «Фраза: такого-то числа не будет горячей воды в объявлении домоуправления». Спасибо. Юля пишет: «Стаканчик мороженого крем-брюле у бассейна». Андрей: «Из реальной жизни ситуация. Захожу на территорию частного дома по работе. Вижу на заборе табличку «Злая собака». Ну, иду. Вижу, две огромные миски стоят на бабушкином ковре у дома. Иду. Как вдруг два ротвейлера из-за угла и бегут на меня. У меня даже капельки пота к спине примерзли». Да, ситуация интересная. Виктор: «Фраза Папанова из фильма «Бриллиантовая рука»: „Чтоб ты жил на одну зарплату“ сразу меня в холодный пот бросает». Ян: «Привет, привет. Айсберг в океане, как в фильме „Титаник“». Наталья: «Морозильная камера». И вот в первом блоке ваших сообщений зачитаю от Сергея: «Молочный отдел в магазине. Хожу туда, этот магазин, ну, название магазина, и я не буду его читать, чтобы не рекламировать. В общем, молочный отдел в магазине. Хожу туда специально мерзнуть. Один раз так задержался и долго смотрел на сыры, что подошел охранник и спросил, почему я так долго тут стою». Да, молочный магазин, не магазин, а в отдел. Там реально холодно и прохладно. Заходишь, стоишь и охлаждаешься. Хороший вариант. Итак, конкурс «Самое холодное воображение». Пишите фразы или ситуации, от которых в такую жару становится хотя бы мысленно прохладнее. Присылайте на номер 25452525. В рамках этого часа у нас проходит этот конкурс. И можно выиграть хороший приз. Подарочный комплект от «Стендерс».

0: говорите «крака», я говорю «дил».
1: Крака!
0: Дил!
2: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Кока-Кола, Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Лидл. Стоит того.
4: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Детралекс. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Детралекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
5: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
7: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
6: Каждый вторник с 18 до 19.
7: По вторым воскресенья с 11 до 12.
6: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
7: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
6: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
7: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
6: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
8: СВХ плюс.

Спасибо большое. Всем крепкого здоровья, чтобы там ни герпеса, ничего вас не доставало. Это очень неприятно. Будьте внимательны и разборчивы. А, так, что, у нас конкурс «Самое холодное воображение» называется. Мы тут охлаждаемся вместе с нашими радиослушателями. Хотя бы мысленно, хотя бы фразами. И действительно, зачитывая их в эфире, становится прохладнее. Я даже где-то замерзла. Итак, напомню, что не просто так здесь все это происходит. Можно и выиграть хороший подарок в комплекте от Standards. 25-45-25-25. Я вас попросила написать фразу или ситуацию, от которых в такую жару становится хотя бы мысленно прохладнее, потому что сегодня многим жарко. Действительно, Илга пишет: «Ледус аукста аудены патурет кая, спалдес юм силга лел, спарейзеню». Ира, привет, Полина, холодный кофе со льдом и мороженым тонизирует и охлаждает. Супер, согласна, спасибо вам большое. Александра пишет: «Я снежинка». Это супер, а меня тоже всегда наряжали снежинкой. Всегда. Каждый год в садике была тоже снежинка. Так, дальше пишет Людмила про батончик пломбир. Очаровательно манит прохладой. Немножко тут не разобрала ваше сообщение. Извините, пожалуйста, Людмила. Может быть, плохо сегодня действительно читаю. Тут что-то вы выделили болтом, жирным шрифтом. Ну, спасибо вам большое за сообщение. Так, Галина пишет: «Мысленно облиться водой. Максим, головная боль от большого куска мороженого во рту. Ян, эскимо. Оскар, полный баллон хладагента для кондиционеров. Столько машин можно заморозить». Пишет Оскар. А дальше грустное сообщение от одного из радиослушателей про окончательную регистрацию. Пожалуйста, не нужно нам здесь. Глеб вообще тут прислал видео. Вот, сторис свое. Рекламировать не буду, но нашел в Риге идеальное место для нынешней погоды. Но я тоже рекламировать не буду, но то, что можно полежать в такой вот ванне и охладиться, вау, очень круто, классно. Марина пишет: «Криосауна». Дальше у нас есть сообщение от Вероники. Воспоминания о том, как надо чистить машину с утра от снега. Да, это очень охлаждает и бодрит. И сразу думаешь: о, как хорошо, что жара, да? Мишка пишет: «От мысли, что такая жаркая погода, это у нас редкость, мне становится прохладнее». Инара: «Как вспомню прошлую зиму, как чистила машину от снега, руки мерзли, щеки щипало, аж до косточек холодно становится». Спасибо вам огромное, скоро будем уже подводить итоги. Девушка, веди, под туманом боли, прячь свою тоску, где отдыха стоит. СВХ+.

0: Утреннее для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг на радио, которая...

54 минуты. Итак, друзья, давайте будем подводить итоги нашего конкурса. Самое холодное воображение. Сегодня очень активно включились. Еще некоторые сообщения зачитаю. Анна пишет: «Параукстуму манлек падуамат, кадьяцеля зема, норита, бет пецелетес, но гултас лекас, кадес».

булечки, пачку замороженных пельменей приложить к шее. А, да, надо попробовать. Андрей пишет, пропадает интернет, и я не слышу СВХ+. Мороз по спине от такой мысли. Спасибо огромное вам, Андрюш. И еще вот было сообщение от Натальи. А, я все прочитала, вроде бы. Если что-то не передала, извините, пожалуйста. Итак, большое спасибо всем, кто прислал свои варианты. Напомню, что у нас подарок, такой комплектик от Stenders, бренд средств для ванны и ухода за телом, вдохновленный северной природой. Продукты созданы на 90% из ингредиентов натурального происхождения, помогают превратить обычный уход в маленький ритуал. Итак, как всегда, я теряюсь, потому что мне кажется, что каждое из ваших сообщений, оно достойно приза и подарка, поэтому я себе опять позволю тут это рандомно как-то покрутить и выбрать закрытыми глазами делаю. Вот, кто смотрит трансляцию прямую, вот, я закрыла глаза, я ничего не вижу. Нет, ничего, это я так подглядела, правильно ли я там ли я кручу или на каком-то сайте другом. Да, и у нас сообщение. Вот, аплодисменты сегодня. Это всем вам аплодисменты, безусловно. Но отдельно аплодисменты у Сергею. Сергей, который написал, что ходит специально в молочный отдел в магазине, мерзнет туда, ходит. Один раз так задержался и долго смотрел на сыры, что подошел охранник и спросил, почему я так долго тут стою. Не зря стояли, Сергей, не зря. Охлаждались вы еще и получаете у нас приз и подарок от Stenders.

0: СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
2: Этой ночью без осадков, при слабом ветре, местами возможен туман. Температура воздуха от 16 до 21. Завтра днем на востоке возможен небольшой дождь. Температура воздуха от 25 до 29. В Резекне, Даугавпилсе облачно, но без осадков, до 29. В Лепе и Венспилсе до 25. В Риге небольшая облачность и до плюс 27 градусов.
1: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лепае, Тервете и Даугавпилсе.
3: Приезжай в парки «Тарзана» и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепае и Даугавпилсе. А также в новых парках «Тарзана» в Тервете и Лепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса «Родолей», креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на «Тарзан.лв».
0: Радио СВХ Плюс.

0: хакер, напавший на Latvia's Vast Measure, добивался популярности. Вероятность полномасштабного нападения России на страны Балтии сейчас крайне невелика. Во второй половине недели будет дождливо и ветрено. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Целью хакера, который атаковал Latvia's Vast Measure, было, скорее всего, привлечение внимания к себе, чем получение прибыли. И этой цели он добился, заявил руководитель учреждения по кибербезопасности ЦРТЛВ Байба Кашкина. Этот человек или группировка действует подобным образом уже более года. За это время они совершили свыше 200 атак в разных странах. При каждом взломе злоумышленники документируют способ проникновения в систему и публикуют похищенные данные. По словам Кашкиной, были случаи, когда жертвы выходили на связь с хакером и, возможно, платили им. Однако данные все равно публиковались. Как сообщалось ранее, хакер, атаковавший Latvia's Vast Measure, потребовал более 600 тысяч евро за расшифровку данных. Предприятие платить отказалось. В краткосрочной перспективе Россия может проводить гибридные атаки, однако вероятность нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка, заявили в бюро по защите Сатверсме. Как указало бюро, существует вероятность, что в краткосрочной перспективе Россия будет предпринимать гибридные атаки и провокации против стран Балтии, чтобы таким образом усилить психологическое давление на страны НАТО, должностных лиц и общества. Цель такого давления – добиться, чтобы страны НАТО, опасаясь возможной эскалации, уменьшили поддержку Украины или были готовы пойти на уступки России в контексте войны и ее возможного дипломатического решения. Тактическое командование сухопутными войсками Латвии и Эстонии завтра на церемонии в городе Валга-Валга перейдет от северо-восточного корпуса НАТО к первому немецко-голландскому корпусу. Новый порядок командования, который вступит в силу с 1 июля, является частью новой модели сил НАТО. Его цель – повысить скорость реагирования союзных войск и увеличить боеготовность восточного фланга. Северо-восточный корпус НАТО, ранее отвечавший за данный регион, в дальнейшем сосредоточится на Польше и Литве, в том числе на обеспечении безопасности Сувалкского коридора. Переход на 40-часовую рабочую неделю уже с 1 сентября для учителей стал неприятным сюрпризом. Это приведет к снижению зарплаты примерно у 40 тысяч учителей, заявила глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага. Пусть это минус 5 или 25 евро от зарплаты, это затрагивает тысячи педагогов, а реформы не должны нести знак минус ни для кого, сказала Ванага. Профсоюз предлагает перенести изменения на сентябрь или январь следующего года, когда начнет действовать новый график повышения зарплат педагогам, согласованный правительством. По данным Всемирной организации здравоохранения, по всей Европе с 21 июня зафиксировано более 1300 избыточных смертей, связанных с высокими температурами. Рост смертности затронул все возрастные группы, но 85% умерших – люди в возрасте 65 лет и старше. Число смертей увеличилось в больницах, домах престарелых и на дому. Тепловой стресс часто называют тихим убийцей, а европейские дома, рабочие места и школы не были рассчитаны на такие температуры, написал глава ВОЗ Тедрос Гебриесус. В ближайшие дни жара из Латвии уйдет. Завтра и в среду в основном без осадков и до 26-28. Начиная с четверга, вероятны дожди, местами ливни и грозы. Во второй половине этой недели усилится ветер, а дневная температура воздуха понизится до плюс 19, плюс 22 градусов. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: дождались лета. Дождемся и солнца.
1: Июнь.
2: Июнь. Июнь на плюсе.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Всем еще раз привет и классного настроения желает радиостанция СВХ Плюс. 14:12. Сегодня 29 июня. В такой жаркий день. Тут, конечно, очень много на лентах новостей информации о жаре. Где-то тяжелее люди переносят, где-то чуть полегче. Вот в Берлине зафиксирована самая высокая температура за всю 140-летнюю историю инструментальных не ансамблей, а метеонаблюдений. Об этом сообщает Tagesschau. 27 июня, это позавчера, воздух в столице Германии прогрелся до плюс 39,9 градуса. Это новый абсолютный температурный рекорд для Берлина. Предыдущий максимум плюс 38,5 был зарегистрирован 30 июня 2019 года. И, кстати, вот вчера, 28 июня, на фоне аномальной жары, полиция даже задействовала водометы для охлаждения жителей и туристов. И здесь вот много фотографий, где счастливые люди их поливают водой, и они здесь резвятся, причем разного возраста. И можно понять, когда настолько жарко, знойно, когда тебя вот поливают водой, и становится хоть немножко, ненадолго полегче. Тем не менее, вот если говорить о Германии, там жара уже начала отступать. Сегодня, скажем, до плюс 25 в Берлине. Тем не менее, у нас же на связи и слушатели СВХ+. Германия страна не маленькая, так скажем. И вот где-то действительно плюс 24 в Дюссельдорфе. В Берлине Марина пишет плюс 25, вот где она на данный момент, в данный момент находится. А вот в Баварии там уже пожарче. Там более 40 градусов, если верить нашим радиослушателям. А я им, честно, верю. Ну что, давайте продолжим слушать музыку. Всем отличного настроения.
0: СВХ плюс.

0: Rimi zemocenu gros – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 centi kilogramā. Holandes sieras sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
2: Ваш ребенок увлекается музыкой?
3: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
2: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
3: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
2: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
3: Запишите ребенка сейчас. Gimnasrifs.lv.
4: Пусть лето зазвучит ярко.
2: Подробнее Gimnasrifs.lv.
5: Нет энергии. Проверь здоровье. В центральной лаборатории в июне и июле комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего 20 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Запись на лаборатория.лв. Код центральной лаборатории 01006830.
6: Salgas zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
7: Один день в Даугавпилсе, который перенесет вас на 200 лет назад. 11 июля с 10.00 события прошлого возродятся в Даугавпилской крепости на 9-м международном фестивале исторической реконструкции «Динабург 1812». Яркие мундиры, сцены 19 века, ярмарка, концерты, а также бал в стиле ампир. «Динабург 1812» – событие, которое стоит увидеть. Больше информации – daugavpils.lv.
8: Yeah.

0: на волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
2: Во мне так кипит позитив. Ух! 4 часов и 22 минуты, 29 июня. Прекрасно. Еда, еда, составляющая ежедневная нашей жизни. И в жару, правда, кушать хочется меньше. Понятно, что в жару еда меняет правила. И вот сейчас в социальных сетях как раз набирает популярность новый летний фуд-тренд. Называется он, знаете, как Eating for cooling, то есть еда для охлаждения организма. Поесть, чтобы охладиться. Eating for cooling. Суть простая. Люди сознательно выбирают продукты, которые дают ощущение прохлады, даже если вокруг плюс 30. В топе не только привычное мороженое. Ну, во-первых, это замороженные фрукты, виноград, клубника, арбуз, которые едят прямо из морозилки. Грызут! В ТикТок и Инстаграм это уже один из самых вирусных летних лайфхаков. Во-вторых, йогурт-боулы со льдом. А это что такое? Это густой йогурт, ягоды, мята, иногда даже лед или замороженные кусочки фруктов. Получается что-то между десертом и охлаждающим перекусом. Третье – неожиданный тренд из Азии, который активно подхватила Европа – ледяные напитки с овощами. Огурец, лайм, базилик, иногда даже сельдерей – все это дает ощущение свежести и снижают градус буквально психологически. И, конечно, газированная вода с замороженными фруктами вместо льда. Красиво, медленно охлаждает напиток без потери вкуса. По наблюдениям Food Content платформа, существуют, конечно, и такие, подобные охлаждающие рецепты летом растут в популярности примерно на 40-60% по просмотрам и сохранениям в жаркие недели. В общем, ну, здесь простой можно сделать вывод, по идее, в жару. Люди что хотят? Ну, не просто поесть, хотят почувствовать прохладу через еду, это понятно. Кто сейчас, хотел сказать, завтракает? Не, ну, может, и такие люди есть, скорее всего, обедает. Приятного вам аппетита.
0: СВХ Плюс.

Музыка для всех. От зари до зари. Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты. Только твоя музыка.

0: 14:29. Кто отправился в отпуск, конечно, хочется пожелать, чтобы вы отдохнули, набрали силы, вот с новыми впечатлениями вернулись в привычный трудовой ритм. Кто сейчас на работе, конечно, хочется вас обнять. Сегодня же Всемирный день объятий, поддержать, хотя в такую жару обниматься меньше хочется. Еще и так жарко, еще кто-то тебя там трогает своим жарким телом. Так, у нас погода пока что, завтра будет жарко. Да, вот вторник, 30 июня, это ведь завтра, да, правильно. Предстоящей ночью без осадков, ветер слабый, местами возможен туман, температура воздуха от плюс 16 до 21 градуса. Завтра днем на востоке возможен небольшой дождь, температура воздуха от плюс 25 до 29. В Резекне и Даугавпилсе без осадков, там завтра жарче всего в Латвии, плюс 29. В Лиепае и Вентспилсе там прохладнее, до плюс 25. Завтра в столице небольшая облачность и до плюс 27 градусов. Впрочем, кто устал от жары, я вас поздравляю. В конце этой недели ожидается плюс 20. И помимо этого, вот вам сразу, возрастает вероятность дождей и гроз. Да, действительно, во второй половине недели усилится влияние циклонов, небо будет чаще затягивать облаками, осадки ожидаются уже на большей части территории страны. Местами возможны грозы. К выходным заметно станет прохладнее в большинстве районов Латвии. Дневная температура не превысит плюс 20.
1: СВХ плюс.

0: 13 часов и 37 минут. Далее у нас новости из мира современных технологий. Вот представляете, все снова обсуждают Илона Маска. На этот раз речь идет о том, что звучит реально как какая-то научная фантастика. По сообщениям из социальных сетей и зарубежных СМИ, компания Neuralink может приблизиться к тестам технологии, которая в теории позволит людям передавать мысли напрямую друг другу. Мысли передавать. Именно речь идет о так называемой телепатии через мозг-компьютер-интерфейс. Сама идея вообще не новая для компании. Основной продукт Neuralink — это же имплант размером примерно с монетку, который устанавливается в область мозга и отвечает за движение вот этой области. И он уже проходит испытания и позволяет человеку, например, управлять курсором или устройствами силой мысли. Но теперь, по словам Илона Маска, в социальном сетях следующая цель — это уже не управление техникой, а коммуникация между людьми без слов. То есть я даже могу микрофон не включать. Вот фон пошел, а я как будто что-то вам передаю. Первые эксперименты в этом направлении, как намекнул сам Маск, могут начаться уже в этом году. Интерес к теме действительно серьезный. Ранее компания даже пыталась зарегистрировать товарные знаки Telepathy и Telekinesis, хотя получила отказ. Не дали, в общем, ему это все запатентовать. Но при этом специалисты подчеркивают, пока речь идет не о фантастической телепатии в привычном смысле, а о развитии нейроинтерфейсов, которые могут радикально изменить медицину, особенно для людей с параличом или нарушениями речи. То есть здесь вот благое дело. Спасибо большое, Илон Маск. Но, тем не менее, вопрос остается открытым. Если технология пойдет дальше, здесь, безусловно, сразу вот такое, где же вот заканчивается помощь человеку, начинается какая-то новая форма общения. Но, похоже, все только начинается, так что будем следить, в том числе, за развитием современных технологий. В столице уже 14... В столице... Всюду Латвии уже 14 часов и 39 минут, и мы движемся дальше.
1: СВХ+.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: Ну, потихоньку уже буду собираться. Большое спасибо за внимание, дорогие слушатели. Мы провели, по-моему, очень круто с вами время в этот жаркий день. Охладились благодаря вашим сообщениям и в том числе вашим эмоциям. А я тут еще рассматриваю напоследок тут о таких изобретениях. Вроде бы простые, но тем не менее очень нужные. Так в Европе и Азии активно набирают популярность такие изобретения против перегрева. Персональные охлаждающие аксессуары нового поколения. Такое у них очень популярно, и у нас, соответственно, тоже шейное охлаждающее кольцо. Ну, это типа такого мини-вентилятора, работает от аккумулятора, направляет поток воздуха прямо на кожу. Можно вот реально просто прикрепить это кольцо как аксессуар. Хотите, будет вам сзади дуть, хотите, будет вам сбоку, хотите прямо в лицо это кольцо. Ну, это так. Выглядит смешно, конечно, но тем не менее продажи этих колец возросли на 30% по сравнению с прошлым годом. Далее еще одна такая вот технологическая, не то что новинка, а то, что покупают сейчас в тренде, можно сказать, это охлаждающие полотенца и платки с эффектом испарительного охлаждения. Достаточно намочить их водой, и они могут держать ощущение прохлады до 2-3 часов, особенно в сухую погоду. Это вот необходимо, мне кажется. И также еще одно необычное решение. Гели и спреи с ментоловым эффектом, которые дают ощущение снижения температуры кожи примерно на 2-4 градуса. Но субъективно, конечно. То есть меняя реальную температуру тела, создавая эффект свежести. Вернее, температуру тела они не меняют, но когда попшикаешься, вот этот ментол дает ощущение, что тебе свежее становится. Ну, вот так вот. Собственно, на сегодня все. Собираю все свои вот эту папку с распечатанными бумагами. Вроде бы все вам рассказала. А что не рассказала, ну и ладно. Расскажу вечером родным. Место в этой студии я уступаю своему коллеге Дим Харов. Совсем скоро появится здесь. И напомню, что свой эфир он начинает с программы «Хорошие новости». В рамках следующего часа будут звучать ведь не только хорошие новости, но и ваши поздравления. А их нужно к нам прислать и написать. Номер 25-45-25-25.
2: Вечные хиты. Вечные хиты. Золотой запас радио.

0: akcionierное общество «Латвия с кредитной полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lb. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
2: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
3: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
4: СВХ плюс.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.
3: Радио СВХ Плюс.
4: Этой ночью в Латвии без осадков, при слабом ветре, местами возможен туман. Температура воздуха от 16 до 21. Завтра днем на востоке возможен небольшой дождь. Температура воздуха от 25 до 29. В Резекне и Даугавпилсе без осадков до 29. В Лепе и Венспилсе до 25. В Риге небольшая облачность и до плюс 27 градусов.
3: Радио СВХ Плюс.

0: Вероятность нападения России на страны Балтии сейчас крайне невелика. Педагоги не согласны с сокращением рабочей недели. Жара в Европе унесла жизни уже более 1000 людей. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В краткосрочной перспективе Россия может проводить гибридные атаки, однако вероятность нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка, заявили в Бюро по защите Сатворсмы. Как указало Бюро, существует вероятность, что в краткосрочной перспективе Россия будет предпринимать гибридные атаки и провокации против стран Балтии, чтобы таким образом усилить психологическое давление на страны НАТО, должностных лиц и общества. Цель такого давления – добиться, чтобы страны НАТО, опасаясь возможной эскалации, уменьшили поддержку Украины или были готовы пойти на уступки России в контексте войны и ее возможного дипломатического решения. Тактическое командование сухопутными войсками Латвии и Эстонии завтра на церемонии в городе Валка-Валга перейдет от северо-восточного корпуса НАТО к первому немецко-голландскому корпусу. Новый порядок командования, который вступит в силу с 1 июля, является частью новой модели сил НАТО. Его цель – повысить скорость реагирования союзных войск и увеличить боеготовность восточного фланга. Северо-восточный корпус НАТО, ранее отвечавший за данный регион, в дальнейшем сосредоточится на Польше и Литве, в том числе на обеспечении безопасности Сувалкского коридора. Целью хакера, который атаковал Latvijas Valsts Meža, было скорее привлечение внимания к себе, чем получение прибыли. И этой цели он добился, заявила руководитель учреждения по кибербезопасности ЦРТЛВ Байба Кашкина. Этот человек или группировка действует подобным образом уже более года. За это время они совершили свыше 200 атак в разных странах. При каждом взломе злоумышленники документируют способ проникновения в систему и публикуют похищенные данные. По словам Кашкиной, были случаи, когда жертвы выходили на связь с хакерами и, возможно, платили им. Однако данные все равно публиковались. Как сообщалось ранее, хакер, атаковавший Latvijas Valsts Meža, требует более 600 тысяч евро за расшифровку данных. Предприятие платить отказалось. Переход на 40-часовую рабочую неделю уже с 1 сентября для учителей стал неприятным сюрпризом. Это приведет к снижению зарплаты примерно у 40 тысяч учителей, заявила глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага. Пусть это минус 5 или 25 евро от зарплаты, это затрагивает тысячи педагогов, а реформы не должны нести знак минус ни для кого, сказала Ванага. Профсоюз предлагает перенести изменения на сентябрь или январь следующего года, когда начнет действовать новый график повышения зарплат педагогам, согласованный правительством. По данным Всемирной организации здравоохранения, по всей Европе с 21 июня зафиксировано более 1300 избыточных смертей, связанных с высокими температурами воздуха. Рост смертности затронул все возрастные группы, но 85% умерших – люди в возрасте 65 лет и старше. Число смертей увеличилось в больницах, домах престарелых и на дому. Тепловой стресс часто называют тихим убийцей, а европейские дома, рабочие места и школы не были рассчитаны на такие температуры, написал глава ВОЗ Тедрос Гебриесус. В ближайшие дни жара из Латвии уйдет. Завтра и в среду в основном без осадков и до 26-28. Начиная с четверга, вероятны дожди, местами ливни и грозы. Во второй половине этой недели усилится ветер, а дневная температура воздуха понизится до плюс 19-22 градусов. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: сейчас время. Хороших новостей.
1: Здравствуйте, подруги и друзья мои. Здравствуйте, мои дорогие, замечательные. Дим Харов в студии радиостанции СВХ+. С прекрасным настроением, надо сказать. В том числе потому, что в студии есть работающий кондиционер. В том числе и поэтому. Рад вас приветствовать в прямом эфире. Понедельник, сегодня 29 июня. Жаркий день здесь у нас в Латвии, здесь у нас в Риге. Радио СВХ+ будет всячески стараться приносить в то место, где вы сейчас находитесь. Но если вы, конечно, не на Северном полюсе, а на Южном, слушайте нас прямо сейчас, прохладно. В хорошем смысле этого слова. Не буду вас особенно загружать какими-то сложными заданиями сегодня. Нет, буду рассказывать вам хорошие новости. Небольшие конкурсики мы с вами сегодня, разумеется, устроим. И, кстати, разыграем 2 билета в кино. Вот. Согласны? Конкурсы нужны? Хотите конкурсы? Или настолько вам жарко, что не хотите конкурсы? Но 2 билета в кино все-таки. Да? На Робин Гуда, между прочим. Да-да-да-да-да. О чем мы чуть попозже поговорим. Итак, сегодня давайте мы о сегодняшнем дне поговорим с позитивной точки зрения. Понедельник, 29 июня. Сегодня праздник объятий, между прочим, по всему миру отмечается. Ну, прямо скажем, не лучший день для объятий. Все-таки. Несмотря на то, что объятия штука очень полезная, а вот в такую жару обниматься, ну, так себе удовольствие. Мне так кажется. Могли бы на какой-то, не знаю, там, осенний денек, там, весенний денек праздник перенести. Ну да ладно. Международный день рыбака сегодня. А вот это другое дело. Всех рыбаков и рыбачек, кстати, поздравляю с этим праздником. Мне кажется, в такую жару рыба тоже плохо ловится. Но это уже совсем-совсем другая история. День черешни сегодня. Прелесть! Вкуснотища! День поиска кладов и секретов. Международный день грязи. Кто эти праздники придумывает? Международный день грязи, представьте себе. Международный день тропиков сегодня. Международный день промышленного дизайна. Всех. А, и сегодня день учреждения Нобелевской премии. Вот так. Супер. О персональных давайте праздниках поговорим. Константин, Михаил, Моисей, Петр и Тихон отмечают именины по православным традициям. Павлис, Павелс и Петерис. По латышским традициям сегодня именинники поздравляем. Ну и, конечно же, если вы празднуете сегодня свой день рождения, принимайте поздравления и пожелания всего наилучшего от радиостанции СВХ+, программы «Хорошие новости». Мы, в свою очередь, принимаем ваши хорошие новости, это и поздравления, и напоминание кому-то, что вы кого-то любите, да, даже в такую жару. Любовь, она же любовь, она же не от температуры зависит, правда? Если вы кого-то хотите обнять, передавайте обнимашки через меня. Я с удовольствием через эфир передам ваши обнимашки. Ну и любые хорошие новости присылайте. 25-45-25-25 номер работает на прием ваших смс-ок, ватсап-ок, телеграммах. Плюс собачка радио СВХ, наш адрес электронный.

0: на косметику бренда Bioderma и до 40% на косметику бренда Институт Эстедерм, а также скидки от 35% на солнцезащитную косметику популярных брендов. В хороших руках Апотека.
1: Ну как, жарко? Потеешь? Кондиционеры Mitsubishi Electric знают, как справиться с летом. Пока солнце печет, Mitsubishi Electric дарит вашему дому прохладу, комфорт и приятный климат. Снаружи плюс 30. Mitsubishi Electric к этому готов. Прохлада без лишнего стресса. Комфорт каждый день. Не потей, действуй сейчас. Зайди и посмотри на EcoDan.lv.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Сейчас для вас хорошие новости.
1: А давайте в этот жаркий день я вас одной прекраснейшей совершенно новостью чуть-чуть охлажу в хорошем смысле этого слова. А когда весь мир говорит о футболе, давайте мы с вами поговорим о хоккее. В драфте НХЛ выбрали рекордных 4 латвийцев. Такого еще не было никогда, чтобы сразу 4 латвийских хоккеистов были выбраны в драфте Национальной хоккейной лиги. Под 114 номером Торонто Мейпл Ливс выбрал латвийского вратаря. Плуменьша. Минувший сезон Плуменьша выступал в Латвии, а также защищал ворота сборной Латвии на чемпионате мира У-18. Блестяще защищал. Где латвийцы, кстати, заняли 4-е

место. А вот вратарь был включен в символическую сборную турнира. Это что-то да значит. В четвертом раунде Buffalo Sabres под 124-м номером выбрал центрального нападающего Оливера Мурнекса. Ему всего лишь 17 лет, а он уже дебютировал за сборную Латвии на чемпионате мира по хоккею. 17 лет парень, молодец. Латвийского нападающего Рудольфа Берсканса выбрал Эдмонтон Ойлерс под общим номером 58. А вот Нью-Йорк Рейнджерс, это очень круто, под пятым номером драфта выбрал латвийского защитника Алберса Шмидца. Он стал самым высокозадрафтованным латвийцем в истории НХЛ. Вот, он на чемпионате мира играл, да, вот среди юниоров играл и на взрослом чемпионате мира. Супер защитник у нас. Именно вот рекордных четверо латвийцев на драфте НХЛ, это говорит о том, что с латвийским хоккеем все в порядке, он движется в правильном направлении. Здорово, классно и замечательно. Ребятам давайте в НХЛ пожелаем всяческих успехов. Так, Татьяна в этот день прислала нам вот эфирные, за эфирные обнимашки при помощи WhatsApp. Не жарко, но очень приятно, дорогая Танечка. Я вам также обнимашки отправляю за эфиром, а в эфире дарю вам эту песенку. Спасибо большое, обнимаю.

0: нас для вас хорошие новости.
1: Какую новость прочитаю. Четверо мужчин на лодке без двигателя, без парусов преодолели 5000 километров по Тихому океану и, судя по всему, вошли в историю. Экипаж из 4 человек завершил экспедицию, которая длилась 53 дня. Мужчины прибыли около 10 утра в среду прошлую, насколько понимали, позапрошлую. Встречать их пришли родные. Один из участников поделился, что после нескольких недель в море прибытие оказалось ему сюрреалистичным. Мы ждали этого дня уже 53 дня. И это событие стало напоминать день сурка. Во многом это были те же моря, те же условия, те же страдания. Очень непросто им пришлось. Четверо мужчин познакомились в соцсетях и решили отправиться в совместное путешествие. Его они начали 2 мая, выплыв из Вашингтона. Их целью было доплыть до гавайского острова Мауи. Команда путешествовала без двигателей, без парусов и сопровождающей лодки. Отважные ребята, надо сказать. Даже супер отважные какие-то, подозрительно отважные. А более того, я так понимаю, друг друга еще и не знали до этого, да, в соцсетях познакомились. Вместе они хотели показать, что каждый может совершить какие-то невероятные вещи. Один из путешественников рассказал, что это оказалось сложнее, чем они думали. Изначально мы думали, что это будет физическая нагрузка. Мы очень усердно готовились к этому, но я бы сказал, что самым сложным было просто сочетание стихии и недосыпание. Я знал, что нам будет холодно, но я не предполагал, что нам будет настолько холодно. Я не представлял, что мы будем лежать в воде целыми днями. Третий член экипажа Джон Мартинс после окончания путешествия сделал предложение своей девушке. Ну, хоть какой-то позитив в самом конце. Вот. Ну, молодцы, что можно сказать. Хотели, получили. Слава богу, не погибли. И девушке сделал предложение. Судя по всему, она ответила ему. Да. Вот такая новость у нас. В хороших новостях.

0: Каждый будний день в это время хорошие новости с Тимом Харровым.
1: Сейчас вам расскажу хорошую новость. Археологи обнаружили ранее неизвестный город Майя в мексиканском штате Кампече. Поселение, получившее название Минанбе, более тысячи лет оставалось скрытым в труднодоступной части джунглей. Название Маненбе на языке юкатекских майя означает «там нет дороги». «Там нет дороги». Минанбе. Поселение находится в удаленной части заповедника. Плотная растительность и отсутствие лесовозных дорог скрывали его остатки. Чтобы добраться до места, исследователи прорубили 5-километровый маршрут. 5 километров через джунгли, после чего продолжили путь на вездеходах и пешком. Непросто им было. В итоге они обнаружили поселение площадью около 15 гектаров, а также нашли площади церемониальные сооружения, дворцовые здания, террасы, развитую систему управления водными ресурсами, на секундочку, с заболоченными участками и гидротехническими каналами. Одна из находок – это пирамидальный храм Майя высотой более 13 метров над окружающей местностью. Сколько еще всего неизведанного скрывает от нас, в том числе матушка природа, где-то в джунглях Мексики. Для нашего радиослушателя Михаила, сыграю вот эту песенку от Басты. Ловите, Миша.

0: время хороших новостей.
1: Смотрите, какая новость пришла из Японии. Она может быть чуть-чуть грустная, но очень-очень милая. В Японии открылся храм для плюшевых игрушек и их владельцев. Посетители храма смогут молиться вместе со своими плюшевыми игрушками, а также проводить для них поминальные церемонии, если игрушка пришла в негодность или осталась без хозяина. По словам основателя храма, при его создании они отталкивались от синтоистского представления о том, что люди, животные, природа и даже плюшевые игрушки связаны между собой. В будущем здесь появится специальное место для ритуального сожжения игрушек и мемориал для хранения их праха. Представьте себе. Проект создал Комити Хоригути, основатель сервиса «Больница для плюшевых игрушек». На сайте сервиса говорится, что его сотрудники предоставляют медицинские услуги для мягких игрушек, зашивают порванные швы, чистят от пятен, а также заменяют изношенный хлопковый наполнитель. Официально храм начнет принимать посетителей 7 июля в праздник Танабата, во время которого принято любоваться ночным небом. В Японии существует традиционный обряд прощания с куклами. Куклы, которым больше не собираются пользоваться, относят в храм, совершают над ними молитвы, а позже сжигают. Эта традиция связана с отношением к куклам и чучелам как к живым существам. Чуть-чуть такая грустная, но очень милая, очень хорошая новость, когда люди так относятся к игрушкам, которые столько эмоций дарили на протяжении жизни живого человека, да? Вот. По-моему, это классно. По-моему, это здорово. Так, однозначно хорошая новость у нас на очереди. Доброго летнего денька, наша любимая радио. Леночка, дорогая, спасибо за любимую. И вам прекрасного денька. В очередной раз обращаемся к вам за помощью. Поздравить нашего любимого, дорогого Дмитрия Иванова. Дима, с юбилеем! Ровно 30 лет назад в нашей семье появился ураган, который сносил все на своем пути, мастерски прятал конфеты и задавал миллион вопросов «почему?». Кажется, совсем недавно ты строил шалаши из диванных подушек и бесстрашно спасал мир. Сегодня ты взрослый, сильный, мудрый мужчина, но в твоих глазах мы все еще видим того задорного мальчишку. Пусть твои 30 лет станут временем больших побед и исполнения самых смелых детских мечт. Желаем, чтобы твоя энергия никогда не иссякала, а жизнь била ключом. Будь счастлив, наш любимый мальчик. Папа Алексей, Инга, Юрдис, Артем и Аня, тетя Лена и дядя Эдик поздравляют вас, дорогой Дима, с вашим праздником, с вашим юбилеем. С превеликим удовольствием к этому чудеснейшему поздравлению я присоединяюсь. Поздравляю вас. Горжусь, что у нас есть такие классные, замечательные слушатели. С днем рождения, Дим.
0: СВХ+.

0: Каждый будний день в это время хорошие новости.
1: Заканчиваем программу «Хорошие новости». Пусть сами хорошие новости на этом ни в коем случае не заканчиваются. Для нашего радиослушателя Ильи сыграем вот эту песенку от группы «Мачете».
0: Радио СВХ плюс.
2: Солнце мое, больше не будет.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Радио СВХ+.
1: Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
3: Этой ночью без осадков, при слабом ветре, местами возможен туман. Температура воздуха от 16 до 21. Завтра днем на востоке возможен небольшой дождь. Температура воздуха от 25 до 29. В Резекне и Даугавпилсе без осадков до 29. В Лепе и Венспилсе до 25. В Риге небольшая облачность и до 27 градусов.
1: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лепае, Тервете и Даугавпилсе.
4: Приезжай в парки «Тарзана» и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепае и Даугавпилсе. А также в новых парках «Тарзана» в Тервете и Лепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на «Тарзан.лв».
2: Радио СВХ+.

0: Европе грозит газовый кризис, считают аналитики. Алексей Росликов будет избираться в Сейм. Жара в Европе унесла жизнь уже более 1000 человек. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Европейский Союз может подойти к отопительному сезону с самыми низкими запасами природного газа за последние 15 лет. Это может привести к росту цен на газ зимой как для предприятий, так и для домохозяйств, заявляют аналитики. Сейчас для Европы наступил критически важный период пополнения газовых запасов. Хотя объявленное соглашение между США и Ираном снизило цены на газ и дает надежду на восстановление поставок из стран Персидского залива, длительное ограничение этих поставок приведет к меньшим запасам к началу зимы и повысит риск роста цен, пояснила аналитик Наташа Филдинг. В свою очередь, Европейская комиссия заявила, что текущий объем газовых ресурсов не угрожает энергетической безопасности Европы, но при этом странам ЕС рекомендовано к началу отопительного сезона заполнить хранилища до 75-80%. В краткосрочной перспективе Россия может проводить гибридные атаки, однако вероятность нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка, заявили в Бюро по защите Сатверсмы. Россия будет предпринимать гибридные атаки и провокации против стран Балтии, чтобы усилить психологическое давление на страны НАТО, должностных лиц и общества, заставив их снизить поддержку Украины и пойти на уступки, чтобы добиться прекращения войны в Украине, заявляет Бюро. Бывший лидер партии «За стабильность» Алексей Росликов намерен участвовать в выборах в Сейм. Его фамилия занимает вторую строчку списка этой партии по Риге. Напомню, что в Латвии Росликова судят за разжигание национальной розни, и он объявлен в международный розыск, так как бежал от суда в соседнюю Беларусь. Росликов признал, что находится в Беларуси, и пояснил, что не явился на судебное задание и не вернулся в Латвию, поскольку опасался за свою жизнь. По его словам, он получал телефонные угрозы от людей, обещавших отрезать ему голову. Сам он считает уголовное дело против себя политически мотивированным. Тактическое командование сухопутными войсками Латвии и Эстонии завтра на церемонии в городе Валка-Валга перейдет от северо-восточного корпуса НАТО к первому немецко-голландскому корпусу. Новый порядок командования, который вступит в силу с 1 июля, является частью новой модели сил НАТО. Его цель – повысить скорость реагирования союзных войск и увеличить боеготовность восточного фланга. Северо-восточный корпус НАТО, ранее отвечавший за данный регион, в дальнейшем сосредоточится на Польше и Литве, в том числе на обеспечении безопасности Сувалкского коридора. По данным Всемирной организации здравоохранения, по всей Европе с 21 июня зафиксировано более 1300 избыточных смертей, связанных с высокими температурами. Рост смертности затронул все возрастные группы, но 85% умерших – люди в возрасте 65 лет и старше. Число смертей увеличилось в больницах, домах престарелых и на дому. Тепловой стресс часто называют тихим убийцей, а европейские дома, рабочие места и школы не были рассчитаны на такие высокие температуры, написал глава ВОЗ Тедрос Гебриесус. В ближайшие дни жара из Латвии уйдет. Завтра и в среду в основном без осадков до 26-28. Начиная с четверга вероятны дожди, местами ливни и грозы. Во второй половине недели усилится ветер, а дневная температура воздуха понизится до плюс 19-22 градусов. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: Всем привет, это радио СВХ+, программа Drive Time, меня зовут Дим Харов. Сегодня понедельник, 29 июня, наше с вами общение продолжается и будет продолжаться до 19.00. Постараюсь сделать так, чтобы вам было комфортно, не скучно и интересно. В этом часу мы начнем разыгрывать два билета на фильм под названием «Смерть Робин Гуда». Хью Джекман, Билл Скарсгард, Джонни Коннор. Новый фильм, который с 26 числа идет в таврических кинотеатрах. Вот два билета на это кино мы с вами сегодня разыграем обязательно. Поговорим, кстати, о рыбаках. Сегодня Международный день рыбаков. Да-да-да-да-да-да. Придумываем окончание к известным пословицам. Угу. В рамках конкурса красивый ответ. Ну, чтобы вы были готовы, я так вас настраиваю. Понятное дело, что в такую жарищу голова-то не очень варит. Я вас потихонечку, помаленечку подвожу к этому. Ведь два билета в кино, это же здорово. Там, по крайней мере, кондишка работает.
0: Драйв тайм. С нами. Веселее.
3: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Дистанция – это уважение, измеряемое метрами.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Руда, hello. Чао, ты меня дзирди? Ты знаешь, кас и бриста макс пар спонтану мату грезуму?
4: Кас?
3: Айсбраукт уз деко центру ар дому эс тикай уз 5 минутэм.
4: Он изнакт ар 100 идеям ун яуну сапню виртуви.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek dekofests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Dekofests visu jūliju dekocentrā.
5: Dekocentrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Ērik? Отвези меня туда, где пахнет летом.
7: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
8: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
0: Drive Time совместно с Lido.
9: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.
10: СВХ плюс.

Итак, друзья мои, подруги, предлагаю выиграть вам два билета в кино. Фильм называется «Смерть Робин Гуда». Это эпическая приключенческая драма о человеке, ставшем легендой, зрелищное сражение, сильные эмоции, грандиозное прощание с великим разбойником всех времен. В кино, кстати, с 26 июня Хью Джекман, насколько я понимаю, играет Робин Гуда, Билл Скарсгард играет злодея. Герой и антигерой. Замечательные, кстати, киноактеры. И вот два билета мы с вами сегодня разыграем. Но перед этим давайте устроим три тура конкурса под названием «Красивые ответы». Суть этого конкурса очень проста. Вам надо будет сегодня закончить одну из известных поговорок о рыбаках. Поскольку сегодня Международный день рыбаков и рыбачек. Вот, я предложу какую-нибудь известную поговорку вам закончить по-своему. Да, то есть, понятное дело, что окончание оригинальное присылать не надо. Ну, вот как в самой поговорке. А вот что-то оригинальное вами придуманное, как раз-таки присылайте. Начнем, пожалуй, с классики. Давайте, да? Самая известная поговорка про рыбаков какая? Правильно, рыбак рыбака. Вот на этом я прерву и сделаю вид, что не знаю ее окончание. Вы-то все знаете. А я сделаю вид, что не знаю. Так, закончите, пожалуйста, поговорку. Рыбак рыбака. Ваше продолжение, окончание этой поговорки, которая не совпадает с тем, что есть на самом деле, присылайте, пожалуйста, или смс, или ватсап на номер 25-45-25-25 и попадайте в финал. А в финале мы разыграем два билета на фильм «Смерть Робин Гуда». Итак, рыбак рыбака. Закончите.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Этой ночью без осадков, при слабом ветре, местами еще возможен туман. Плюс 16, плюс 21 это ночью. Завтра днем на востоке страны возможен небольшой дождь. Температура плюс 25, плюс 29. Резек на Даугавпилсе как раз таки без осадков 29. Лепая-Венспилс 25. В Риге небольшая облачность и 27 градусов выше нуля.
1: Драйв-тайм с Димом Харовым. Поехали!

0: Музыка для всех.
1: Ночью напролет нас бежала луна. Нежно поет, она слала.
0: Только хиты.
2: Не держи, не отпускай. Между чувствами
0: только твоя музыка.

0: Новости современных технологий.
1: С декабря этого года владельцы значительной части ID-карт больше не смогут использовать их для электронной подписи. Изменения затронут карты, выданные с сентября 2019 года, в которых используется определенный технологический компонент для обеспечения функции электронной подписи. Всего это может коснуться более 340 тысяч ID-карт. Изменения связаны с процессом сертификации, который проводит Национальный надзорный орган Франции. При этом, несмотря на невозможность использовать такие карты для электронной подписи, они останутся действительным удостоверением личности. Поэтому разработано новое решение, которое позволит сохранить возможность электронной подписи для этих ID-карт. В ближайшее время Латвийский телерадиоцентр проинформирует владельцев затронутых карт о предстоящих изменениях. В декабре сертификат электронной подписи будет аннулирован, а владельцам предоставят возможность подписывать документы с помощью новой удаленной электронной подписи. Порядок подписания документов немного изменится, однако владельцы таких карт получат соответствующие инструкции в декабре. На сайте eidkart.lv можно проверить, затронут ли изменения конкретную ID-карту. Одновременно центр призывает владельцев карт убедиться в актуальности адреса электронной почты, указанного при получении ID-карты, либо обновить его с помощью электронной услуги изменения контактной информации на портале latvia.gov.lv. На этот адрес центр будет отправлять уведомления и инструкции о необходимых действиях. Такая ситуация возникла потому, что срок действия ID-карт составляет 10 лет, тогда как соответствие используемых в них компонентов новым требованиям законодательства Европейского Союза должно подтверждаться каждые 5 лет. Не бойтесь новых технологий, но будьте с ними внимательны.
0: Это были новости современных технологий.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
2: Красивые,
3: красивые,
2: красивые ответы.
4: Красивые ответы.
5: Заканчиваем первый тур конкурса «Красивые ответы». Сегодня Международный день рыбаков и рыбачек. Вот, и я предложил вам одну самую, пожалуй, известную поговорку про рыбаков закончить. Но закончить по-своему. Рыбак рыбака видит издалека это известное окончание, а вы придумали свои окончания. Это молодцы, сразу скажу, молодцы. Очень неплохие варианты. Давайте сейчас зачитаю лучшие варианты и вариант победителя. Рыбак рыбака ненавидит издалека. Рыбак рыбака рыбнадзору не сдаст. Рыбак рыбака любить не должен, а вот уважать обязан. Рыбак рыбака обманывает слегка. Хорошо, хорошо. Рыбак рыбака терпит только до первого судака. Тоже отлично. Рыбак рыбака поймет наверняка. Знающие люди пишут. И вот вам, пожалуйста, вариант победителя. Рыбак рыбака любит на расстоянии. Очень хорошо. Игорь, дорогой, вы в финале. В финале сегодня разыграем два билета на эпическую приключенческую драму о человеке, ставшем легендой. «Смерть Робин Гуда» называется этот фильм, с 26 июня в латвийских кинотеатрах. И два билета достанутся кому-то из вас. Возможно, Игорь, именно вам. Впереди у нас еще два тура конкурса «Красивые ответы», и там тоже будут известные поговорки про

0: Приписанные правила от Drive Time. Чем выше скорость, тем короче аргументы.
1: Стоп. Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darps@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.
2: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
0: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
0: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
0: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
0: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
4: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA. Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
5: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после валик уже играть в футбол.
6: СВХ+.
5: За солнце

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Тайм с Димом Харовым.
1: А вы любите собирать Лего? Ну, понятное дело, когда дети маленькие, вы там с ними что-то собираете. Ну и то получаете удовольствие, правда ведь? Так вот, компания Лего продолжает бить рекорды. Совсем недавно был выпущен самый большой, да, по-моему, я об этом рассказывал тоже в эфире, самый большой конструктор Лего. Там конструктор был собор Святого Семейства, Ла Саграда Фамилия в Барселоне, да? Как раз-таки выпущен ко дню тогда, когда Папа Римский осветил самую высокую башню, башню Христа. И вот вам, пожалуйста, очередной рекорд от Лего. Компания Лего установила новый мировой рекорд в ходе испытаний самого быстрого управляемого автомобиля, кузов которого собран из, соответственно, вот элементов конструктора Лего. 327 906 элементов конструктора Лего собрали на кузов спортивного автомобиля Koenigsegg Sapphire Spear. И более того, все это дело еще и разогналось до 111 километров. Представили себе? Нет, это трудно представить, но это случилось. Лего при этом попросила тест-пилота Кёнигсегга Маркуса Лундха прокатиться на этом автомобиле по трассе. Он что и сделал, прокатился и установил рекорд. Таким образом, это уникальное мероприятие также установило новый рекорд самого быстрого автомобиля Лего в мире. Да? Более чем вдвое. Раньше был какой-то Феррари, по-моему, красный у них был. И тот проехался там 50 км в час. Там даже несколько автомобилей что-то уже было. И тут, пожалуйста, 111. Модель в натуральную величину выглядит как настоящее техническое чудо. Команда Лего потратила на его сборку не менее 9400 часов. Он получился настолько невероятно реалистичным, что в движении он выглядит как настоящий Koenigsegg. Один из дорогих, кстати, и один из самых быстрых спортивных автомобилей. В отличие от настоящего Лего, он оснащен небольшим... В отличие от настоящего автомобиля, да, он оснащен небольшим электродвигателем, который и разогнал все это вот дело до 111 километров. Весь проект длился 7,5 месяцев, между прочим. И вот вам, пожалуйста, очередной рекорд.
0: Drive Time. Едем, едем дальше. Лондон, Прага, Ницца, новый...
2: СВК плюс.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Давайте сыграем в экспресс игру «Верю, не верю». Ничего никуда отсылать не надо. Я вот у вас сейчас что-то спрошу, а вы просто ответьте. Можете даже про себя ответить. А если вы там в компании, вот можете между собой ответить. Верите или не верите? Правда или неправда? Вот. Правда или неправда, что существуют яйца, да? Куриные яйца с белым желтком. С белым желтком. Кто ответил «да», «верю»? Молодцы. Цвет яичного желтка почти полностью зависит от того, чем питается курица. Обычно в рационе кур присутствует много каротиноидов. И от этого, соответственно, желток вот такой ярко-желтый или менее желтый и так далее. Эти природные пигменты желткам придают вид, к которому мы привыкли. А вот на птице-ферме с острова Хоккайдо, это в Японии, изменили куриные рационы. Производимые на ферме яйца отличаются белым желтком, хоть это словосочетание кажется каким-то абсурдом, но так оно есть. Работники фермы кормят птиц рисом и рисовыми отрубями, рыбой, измельченными раковинами морских гребешков, не забывая при этом о витаминах. В результате получаются деликатесные, заметьте, яйца, которые очень ценятся японцами за их эффектный внешний вид. То есть там белый желток. Бело-желтковые яйца сохраняют такую же пищевую ценность, как и обычные. Плюс они отличаются нежной текстурой и изысканным, слегка сладковатым вкусом. Говорят гурманы. Как вы думаете, какую песню мы сейчас послушаем? Правильно. Ирина написала, что даже видела такие яйца. А пробовали, Ирочка? Пробовали?

Терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Этой ночью в Латвии без осадков, при слабом ветре местами может образоваться туман. Температура воздуха от 16 до 21. Завтра днем на востоке возможен небольшой дождь. Температура воздуха от 25 до 29. Резекне, Даугавпилс без осадков, облачно до 29. В Лепе и Вентспилсе до 25. В Риге небольшая облачность и до 27 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Европе грозит газовый кризис. Предупреждают аналитики. Алексей Росликов будет избираться в Сейм. И уже завтра жара в Латвии начнет отступать. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Европейский Союз может подойти к отопительному сезону с самыми низкими запасами природного газа за последние 15 лет. Это может привести к росту цен на газ зимой как для предприятий, так и для домохозяйств, заявляют аналитики. Сейчас для Европы наступил критически важный период пополнения газовых запасов. Хотя объявленное соглашение между США и Ираном снизило цены на газ и дает надежду на восстановление поставок из стран Персидского залива, длительное ограничение таких поставок приведет к меньшим запасам к началу зимы и повысит риск роста цен, пояснила аналитик Наташа Филдинг. В свою очередь, Европейская комиссия заявила, что текущий объем газовых резервов не угрожает энергетической безопасности Европы, но при этом странам ЕС рекомендовано к началу отопительного сезона заполнить хранилища до 75-80%. В краткосрочной перспективе Россия может проводить гибридные атаки, однако вероятность нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка, заявили в Бюро по защите Сатверсме. Россия будет предпринимать гибридные атаки и провокации против стран Балтии, чтобы усилить психологическое давление на страны НАТО, должностных лиц и общества, заставив их снизить поддержку Украины и пойти на уступки, чтобы добиться прекращения войны в Украине, заявляет бюро. Бывший лидер партии «За стабильность» Алексей Росликов намерен участвовать в выборах в Сейм. Его фамилия занимает вторую строчку списка этой партии по Риге. Напомню, что в Латвии Росликова судят за разжигание национальной розни, и он объявлен в международный розыск, так как бежал от суда в соседнюю Беларусь. Росликов признал, что он находится в Беларуси, и пояснил, что не явился на судебное заседание и не вернулся в Латвию, поскольку опасался за свою жизнь. По его словам, он получал телефонные угрозы от людей, обещавших отрезать ему голову. Сам он считает уголовное дело против себя политически мотивированным. Бывший министр финансов Арвилс Ашер Аденс будет кандидатом в премьер-министра от партии «Новое единство» на предстоящих выборах в Сейм. А бывшая премьер Эвика Силаня возглавит список этой партии в Видземе. Тактическое командование сухопутными войсками Латвии и Эстонии завтра на церемонии в городе Валка. Валга перейдет от северо-восточного корпуса НАТО к первому немецко-голландскому корпусу. Новый порядок командования, который вступит в силу с 1 июля, является частью новой модели сил НАТО. Его цель — повысить скорость реагирования союзных войск и увеличить боеготовность восточного фланга. Северо-восточный корпус НАТО, ранее отвечавший за данный регион, в дальнейшем сосредоточится на Польше и Литве, в том числе на обеспечении безопасности Сувалкского коридора. В ближайшие дни жара из Латвии уйдет, завтра и в среду в основном без осадков и до 26-29. Начиная с четверга вероятны дожди, местами ливни и грозы. Во второй половине недели усилится ветер, а дневная температура воздуха понизится до плюс 19-плюс 22 градусов. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Drive Time совместно с Lido.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда Lido уже во всех ресторанах.
2: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
3: В студии Дим Харов.
4: 17:10, друзья мои, подруги, всем привет. Это Drive Time. Программа продолжается на волнах радио СВХ+. И во второй половине этого часа я вам расскажу о некоторых способах охладить квартиру, если у вас дома нет кондиционера. Некоторые из этих способов вам известны, а некоторые, возможно, и неизвестны. В середине этого часа автомобильные новости. Ну, а в первой половине мы с вами разыграем место в финале. Финал, который, кстати, уже в следующем часу состоится. Разыграем два билета в кино. Фильм про Робин Гуда, который идет с 26 числа. То есть новый, замечательный, классный фильм. Сюжетный фильм. Вот. И два билета разыграем. Мы с вами устроим конкурс под названием «Красивые ответы», в котором про одну из известных поговорок про рыбаков с вами поговорим. Кстати, если вы не знали, сегодня Международный день рыбаков. Это Drive Time. Ехали.
5: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
3: СВХ+.

0: Неписанные правила от Drive Time. Мат в салоне не передается по Bluetooth.
1: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Ну, у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит не мою палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
6: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
7: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

втором туре конкурса «Красивые ответы» разыграем возможность вами выиграть два билета на фильм «Смерть Робин Гуда». Эпическая приключенческая драма о человеке, ставшем легендой. Зрелищное сражение, сильные эмоции, грандиозное прощание. Как можно сделать вывод из названия? С величайшим разбойником всех времен. Самым благородным разбойником всех времен. «Смерть Робин Гуда» в кино с 26 июня. Хью Джекман, Билл Скарсгард, Джоди Коннор и другие снялись в этом фильме. Не сомневаюсь, замечательно. Да? Два билета разыграем в следующем часу, а сейчас разыграем место в финале. Смотрите, напоминаю, правила конкурса «Красивые ответы». Мы с вами по поводу Дня рыбака, международного, между прочим, Дня рыбака сегодня, берем одну из известных пословиц и поговорок про рыбаков. Это будет пословица «Рыба ищет где глубже». То есть по правилам нашего конкурса не надо присылать о человек где лучше, да? Вот. И не надо присылать о человек где рыба. Это тоже как бы известный вариант. Вам надо что-то самому или самой придумать и отправить. И отправить. Вот перед тем, как отправить, посмотрите, нравится ли вам вариант, который вы придумали. Договорились? Все. Лучшие варианты прочитаю, а лучшие из лучших отправлю в финал. Итак, рыба ищет где глубже. Продолжение, придуманное вами этой поговорки, отправьте, пожалуйста, смс или ватсапкой на номер 25-45-25-25, если вы хотите выиграть два билета на фильм «Смерть Робин Гуда». Вперед!

В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойна, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе. Близко поставь.

0: что мы сейчас не в Испании, там жарко. А у нас этой ночью при слабом ветре местами, кстати, возможен туман еще, плюс 16, плюс 21. Терпимо, терпимо. Завтра днем на востоке возможен небольшой дождь. Температура воздуха от 25 до 29. В Резекне и Даугавпилсе завтра без осадков 29. В Лепе и Венспилсе 25. В Риге небольшая облачность, 27 максимум.
1: А там что, кто-то в теннис играет?
2: Я надеюсь.

0: Автоновости.
1: С 10 июля будет введено ограничение в организации дорожного движения на улице Вены-Базгатова в зоне строительства улицы Яни-Чакста, сообщили в Рижской думе. До 7 августа движение транспорта будет направлено на поезд Акади на улице Вены-Базгатова. Будет ограничено движение транспортных средств по улице Вены-Базгатова на участке от улицы Озвалдсена до улицы Силтума. В направлении центра Риги организация движения не изменится. Транспорт, как и прежде, будет двигаться по улице Тирайне с объездной дороги за торговым центром Аллея, улице Мешкална и улице Озолцема. В свою очередь, в направлении из центра города движение транспорта будет организовано по новому путепроводу. Для местных жителей будет обеспечен доступ к объектам недвижимости на улице Вентас и на стороне улицы Вены-Базгатовы с нечетной нумерацией через параллельную дорогу вдоль эстакады. Кроме того, на перекрестке улиц Озолцема и Вены-Базгатовы будет восстановлена полоса для правого поворота на улицу Вены-Базгатовы в направлении центра. Одновременно будет ограничено движение пешеходов за перекрестком улиц Вены-Базгатовы и Озолцема в направлении от центра города. Пешеходное движение будет перенаправлено на специально построенную пешеходную дорожку с правой стороны проезжей части. В жаркую погоду при температуре плюс 30 градусов на участках со старым асфальтом, в плохом техническом состоянии, а также в местах ремонта выбоин может происходить образование липких битумных пятен. Такие участки могут быть скользкими. Для предотвращения скольжения дорожные службы посыпают их песком. Особое внимание на таких участках следует уделять мотоциклистам. При этом обработка таких мест песком также может создавать для них определенные неудобства, предупредили в Латвес Валсцели. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости. Плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Летом люди делятся на два типа. Тех, кто планирует все заранее, и тех, кто просто едет туда, куда выведет настроение. И тем, и другим по пути пригодится вкусная остановка. Этим летом Lido приглашает наслаждаться сезонными вкусами.

0: Итак, 17:33 минуты. Продолжаем программу «Drive Time». И в данный момент подводим итоги второго тура конкурса под названием «Красивый ответ». И сегодня Международный день рыбака. Мы с вами заканчиваем известные рыбацкие поговорки. Вот. Но заканчиваем по-своему, да? И предложил закончить вам известную поговорку «Рыба ищет где глубже». Понятное дело, что заканчивается она «А человек где лучше?». А еще одно окончание «А человек где рыба?». Рыба ищет где глубже, а рыбак где тише. Рыба ищет где глубже, а свинья где гуще.
1: Хорошо.
0: Рыба ищет где глубже, чтобы защитить чешую от загара. Рыба ищет где глубже, а человек ищет того, кто за него почистит эту рыбу. Очень хорошо. И вот вам, пожалуйста, вариант победительницы. Рыба ищет где глубже, потому что достали эти рыбаки. Может быть, не очень правильно, но, по-моему, классно. Рыба ищет где глубже, потому что достали эти рыбаки. Все правильно же, да? Что там у рыбы есть? У нее сознание приблизительно такое же, как бы миллион лет назад. А у рыбаков, представьте себе, одна приманка, другая снасть. Эта удочка, та удочка. Все эти вот... достижение прогресса современно. Все рыбакам достается. Поэтому рыбы ищут где глубже. Лидия, дорогая, вы в финале. Финал у нас будет в следующем часу. Разыграем 2 билета на фильм под названием «Смерть» Робин Гуда.

0: Неписанные правила от Drive Time. Опыт приходит быстро, если ехать глупо.
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Детралекс. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Детралекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
2: Один день в Даугавпилсе, который перенесет вас на 200 лет назад. 11 июля с 10:00 события прошлого возродятся в Даугавпилской крепости на 9-м международном фестивале исторической реконструкции «Динабург 1812». Яркие мундиры, сцены 19 века, ярмарка, концерты, а также бал в стиле ампир. «Динабург 1812» – событие, которое стоит увидеть. Больше информации – daugavpils.lv.
3: Кто из

0: Finance.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
2: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: Так, дорожная информация от нашей радиослушательницы Ольги. Внимание.
1: Добрый вечер. Съезд с Южного моста, там, где уже поворот на Илукстас, в самой вот этой левой полосе, паровоз из 4 машин собирается. Очень большая пробка.
0: Спасибо, Оленька.

0: Итак, про лето давайте поговорим. Я вам обещал рассказать о способах, которые помогут вам, ну, бороться с жарой, да? Давайте вот о тех, которых вы точно знаете, но, тем не менее, напомнить не мешало бы. Около 30% жары тепла идет через окна, понятное дело. Поэтому держите окна закрытыми в дневное время, в солнечное время, и обязательно их зашторивайте. Обязательно, поскольку тепло нагревает там пол, мебель и так далее, да, и проникает в вашу квартиру, и в доме становится теплее. Это особенно актуально с окнами, которые выходят на юг, на солнечную сторону, да?
1: Да.
0: Проветривайте квартиру рано утром или поздно вечером. Ну, короче, проветривайте тогда, когда у вас воздух в квартире, что называется, теплее, чем воздух снаружи. А то смысл, если на улице 30 градусов, а у вас в квартире 26, допустим. Зачем вам нужен воздух, который 30 градусов оттуда горячий, правда ведь? Поставьте перед вентилятором большую миску со льдом. Потоки воздуха, проходящего мимо него, будут остужать этот воздух и увлажнять помещение. Да? И вообще, разложите лед в кубиках по стаканам, по бутылкам и мискам, расставьте по всему периметру помещения, вы сразу почувствуете себя комфортнее. Давайте поговорим про сон в эти жаркие-жаркие дни, да, то есть это ведь тоже, мягко выражаясь, очень важный момент. Самый подходящий материал для жарких летних ночей – хлопок или натуральный шелк. Простыни, наволочки из этих тканей пропускают воздух, остаются прохладными. Хлопок или натуральный шелк. Никакой синтетики ни в коем случае. Обратите внимание на ортопедические подушки, наполненные гречневой лузгой. Ну, говорили именно вот от семечек, да? Намного лучше все это синтетики. Понятное дело, что холодный воздух внизу, теплый воздух наверху, поэтому, если уж что, спите ближе к полу. Можете на полу себе постелить какой-нибудь матрасик и там спать. Помните, я рассказывал о том, вчера рассказал, да, или позавчера, как одна французская девушка спасалась от жары в доме без кондишки. Она просто-напросто наливала прохладную воду в ванну и там спала, она призналась. А вот еще одна история про даму, которую зовут Лаура Стентон Слейтер. Вот, она делает вот что. Смотрите. Она берет полотенце, обычные полотенца, замачивает их в воде, а после этого помещает в морозилку за час до сна. Дальше нужно положить полотенце рядом с кроватью, и среди ночи, когда вы проснетесь от невыносимого зноя, полотенце, уже давно оттаившее и ставшее приятно прохладным, собственно говоря, подарит вам чувство комфорта. Достаточно приложить его к шее или к животу, вот это прохладное полотенце, и, судя по всему, это должно помочь. Если поможет, спасибо радио СВХ Плюс и девушке по имени Лаура Стентон Слейтер. Мы продолжим!

0: что ж, давайте поговорим про наше лето, которое, кстати, завтра, послезавтра вроде как на в отпуск уходит, да, такое вот, ну, и превращается в нормальное наше с вами латвийское лето. Там уже 27-28, уже не за 30. Но тем не менее, знания пригодятся. Давайте, а если вы все это знали, просто повторим. А как вести себя в жару, некоторые способы охладить, скажем так, квартиру и сделать жизнь в доме комфортнее, особенно если нет кондишки, да? А люди, знающие, советуют убирать ковры, паласы, вот это все с пола. Мало того, что это пылесборник, да, вот. Ходить по полу, по голому полу, да голыми ногами летом прохладнее и приятнее. Вот и все. Там же пыль, мелкая грязь летом оседает на ковре в большем объеме, чем в любое время года. Ежели что. Если домашние животные, вообще там трындец. Потому что животным тоже жарко, между прочим. Они линяют больше обычно. Вот. Ну, про лампы накаливания вы все прекрасно знаете, да? Они отдают в окружающую среду до 90% тепла. Вот те самые, те вот накаливания, да? Поэтому приобретайте энергосберегающие лампочки, которые меньше нагреваются. Техника домашняя также влияет на температуру дома или в офисе в том же самом, да? Не используйте компьютеры, телевизоры, утюги и прочие дела. Ну, утюги, конечно, в офисе вы вряд ли используете. Хотя, не знаю, кем вы работаете. Вот. Минимизируйте время использования техники, хотя бы вот за пару часов до сна выключайте все, чтобы все это дело успело остыть. Если у вас есть увлажнитель, чаще его включайте. Можно использовать и очиститель воздуха, он соберет микробы, очистит воздух от пыли. Что касается еды, это совершенно отдельная тема, да, но старайтесь меньше готовить на плитах, потому что плиты тоже тепло, соответственно, выделяют. Может, завтра с вами меню поговорим эти жаркие дни. Или как-нибудь, когда жаркая погода вернется. А сейчас еще об одном способе, которым пользовались в Индии, что называется, испокон веков. Для этого способа нужна большая хлопчатобумажная простыня и вода. Простыню нужно намочить в обычной холодной воде, хорошенько отжать и повесить в проеме окна. Воздух должен постоянно обдувать влажную ткань, да? Ветерок небольшой должен быть. Несмотря на кажущуюся простоту, метод очень энергоэффективен, и этот эффект ощущается практически мгновенно. Почти сразу комната становится прохладнее. Там физика действует, физика работает. Не буду вам сейчас задурять мозги и рассказывать, как работает физика. Я сам не особенно понял, если честно. Метод наиболее эффективен, внимание, в вечерние и ночные часы, когда наружный воздух охлаждается, его приток может привести к реальному охлаждению. В течение дня, когда наружный воздух горячее, метод может даже дать обратный эффект. Кроме того, метод наиболее эффективен в сухие летние периоды. Нужно, чтобы влага быстро испарялась в ткани. Ветер является движущей силой под всей этой площадью системы. Если нет воздушного потока, заметного охлаждения эффекта не будет. Эффект от трюка с мокрой простыней можно значительно усилить, используя что? Правильно, вентилятор. Искусственный ветер, который заставляет воздух быстрее обтекать мокрую поверхность, тем самым увеличивая испарение. В общем, друзья мои, подруги, чувствуйте себя комфортно. С радио СВХ Плюс, конечно же.
1: Лето назначает тебе свидание на СВХ Плюс. Лето. Лето на плюсе.
2: Я вижу свет, твой свет внутри. Это мой компас на
1: пути. СВХ Плюс.

0: Time с Димом Харовым.
1: Мы уже сообщали об этой аварии, но, судя по всему, Светлана только-только к ней подъехала. И вдруг вы не слышали. Давайте еще раз повторим, на сей раз от Светланы.
2: Добрый всем жаркий день. Улица Лубана съезд со Стаханчика, доезжая до поворота на Илуксты, сложились, ну, как минимум, 4 машинки. Так что будет сейчас там напряженно. Всем хороших дорог.
1: Спасибо, Светочка, и вам хороших дорог, и вам удачи, и не только на дорогах. Съезд с Южного моста, да, в сторону вот туда, вот Пурчика, да, Плявников. И вот если в левом ряду, вот там случился товарищ. Спасибо, дорогие мои.

0: Утреннее для всех.
1: Нет, не надо звонить, мне не надо писать по ночам.
0: Только хиты.
2: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

0: рядом. Радио СВХ Плюс. Прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан».
1: Этой ночью без осадков, при слабом ветре, местами туман. Температура воздуха от плюс 16 до 21. Завтра днем на востоке возможен небольшой дождь. Температура воздуха от 25 до 29. В Резекне, Даугавпилсе без осадков до 29. В Лепе и Венспилсе до 25. В Риге небольшая облачность и до плюс 27 градусов.
0: Это был прогноз погоды в сотрудничестве с парком приключений «Тарзан» в Сигулде, Юрмале, Лиепае, Тервете и Даугавпилсе.
2: Приезжай в парке «Тарзана» и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лиепае и Даугавпилсе. А также в новых парках «Тарзана» в Тервете и Лиепае в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на «Тарзан.лв».
0: Радио СВХ Плюс.

0: Европе грозит газовый кризис, считают аналитики. Алексей Росликов будет избираться в Сейм, а экс-премьер Сылыня не будет кандидатом в премьер-министры. Уже завтра жара начнет отступать. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Европейский Союз может подойти к отопительному сезону с самыми низкими запасами природного газа за последние 15 лет. Это может привести к росту цен на газ зимой как для предприятий, так и для домохозяйств, заявляют аналитики. Сейчас для Европы наступил критически важный период пополнения газовых запасов. Хотя объявленное соглашение между США и Ираном снизило цены на газ и дает надежду на восстановление поставок из стран Персидского залива, длительное ограничение поставок приведет к меньшим запасам к началу зимы и повысит риск роста цен, пояснила аналитик Наташа Филдинг. В свою очередь, Европейская комиссия заявила, что текущий объем газовых резервов не угрожает энергетической безопасности Европы, но при этом странам ЕС рекомендовано к началу отопительного сезона заполнить хранилища до 75-80%. В краткосрочной перспективе Россия может проводить гибридные атаки, однако вероятность нападения России на страны Балтии в настоящее время очень низка, заявили в Бюро по защите Сатверсме. Россия будет предпринимать гибридные атаки и провокации против стран Балтии, чтобы усилить психологическое давление на страны НАТО, должностных лиц и общества, заставив их снизить поддержку Украины и пойти на уступки, чтобы добиться прекращения войны в Украине, заявляет Бюро. Бывший лидер партии «За стабильность» Алексей Росликов намерен участвовать в выборах в Сейм. Его фамилия занимает вторую строчку списка этой партии по Риге. Напомню, что в Латвии Росликова судят за разжигание национальной розни, и он объявлен в международный розыск, так как бежал от суда в соседнюю Беларусь. Росликов признал, что находится в Беларуси и пояснил, что не явился на судебное заседание и не вернулся в Латвию, поскольку опасался за свою жизнь. По его словам, он получал телефонные угрозы от людей, обещавших отрезать ему голову. Сам он считает уголовное дело против себя политически мотивированным. Бывший министр финансов Арвилс Ашераданс будет кандидатом в премьер-министра от партии «Новое единство» на предстоящих выборах в Сейм, а бывшая премьер Эвика Силыня возглавит список этой партии в Видземе. Тактическое командование сухопутными войсками Латвии и Эстонии завтра на торжественной церемонии в городе Валкавалга перейдет от северо-восточного корпуса НАТО к первому немецко-голландскому корпусу. Новый порядок командования, который вступит в силу с 1 июля, является частью новой модели сил НАТО. Его цель — повысить скорость реагирования союзных войск и увеличить боеготовность восточного фланга. Северо-восточный корпус НАТО, ранее отвечавший за данный регион, в дальнейшем сосредоточится на Польше и Литве, в том числе на обеспечении безопасности Сувалкского коридора. В ближайшие дни жара из Латвии уйдет. Завтра и в среду в основном будет без осадков и до 26-28 градусов. Начиная с четверга вероятны дожди, местами ливни и грозы. Во второй половине недели усилится ветер, а дневная температура воздуха понизится до плюс 19-22 градусов. Это были новости на СВХ+. И хорошего вам вечера.
2: Тот самый красивый, кто смотрит на женщин, все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Иногда лучшие летние планы рождаются совершенно случайно. Поездка за город, прогулка, встреча с друзьями и где-то между делом что-нибудь вкусненькое. Летние сезонные новинки Lido уже ждут вас.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Иногда планы рождаются случайно, а у нас все запланировано. На этот час давайте расскажу, что у нас запланировано. Третий тур конкурса «Красивые ответы» и, соответственно, сразу же после этого розыгрыш приза. Мы сегодня разыгрываем 2 билета в кино. Потом у нас будет прогноз погоды, потом у нас будет астрологический прогноз. Вот. Да? И кое-что еще. Что еще, спросите вы? Слушайте радио СВХ Плюс. Дорогие мои замечательные, услышите, меня зовут Дим Харов. Это Drive Time. Поехали.
4: СВХ Плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Самый надежный маневр – не делать лишнего.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
6: Kas?
5: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
6: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
5: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
6: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
7: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
8: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: В июне выгодно в аптеках Апотека. Скидка 25% на определенные продукты Lil Biotic с высокоактивными полезными бактериями для всей семьи. Предложение ищи и на Апотека.ЛВ. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
10: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

Смотрите, мы разыгрываем 2 билета в кино. Фильм называется «Смерть Робин Гуда». Эпическая приключенческая драма, соответственно, о Робин Гуде. Хью Джекман, Билл Скарсгард, Джоди Комар и другие актеры встретятся в этом фильме. Фильм, кстати, с 26 июня идет в латвийский кинотеатр. 2 билета мы разыграем уже совсем-совсем скоро. Правила конкурса. Я вам одно известное изречение вот про рыбалку сейчас произнесу, но не полностью. Не полностью. Вам надо будет придумать свое окончание. Да? Не то, которое вот популярно, не то, которое существует. Вот. А свое окончание придумать. Да? И отправить его 25-45-25-25 смс или ватсап. Итак, время, проведенное на рыбалке, окончание в счет жизни не идет, не присылайте, да? Придумывайте свое. Договорились? Очень хорошо. И претендуйте, соответственно, вот на 2 билета в кино. Итак, время, проведенное на рыбалке. Придумайте, пожалуйста, красивое окончание вот к этой фразе и постарайтесь выиграть билеты. 25, 45, 25, 25. Жду на ваш вариант.

0: У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.
1: Лето. Лето. На плюсе.
2: Лето на плюсе.
3: Этой ночью без осадков, при слабом ветре, местами возможен туман. Плюс 16, плюс 21 в этом диапазоне температура. Завтра днем на востоке страны возможен небольшой дождь от 25 до 29 градусов. Температура Резекне, Даугавпилс без осадков как раз таки 29, либо Венспилс наоборот плюс 25, а в Риге небольшая облачность около 27 градусов тепла.
0: Drive time. Едем, едем дальше.
3: Так, Марина нам рассказывает, перекресток Улбракас и Деглова сломался автобус прямо посередине. Затруднения по всем сторонам, его приходится бежать по встречке. Улбракас и Деглова. Спасибо, Мариша, огромное.
1: СВХ.

что ж, дорогие мои замечательные, давайте подведем итоги третьего тура конкурса «Красивый ответ» и, соответственно, узнаем, кто же у нас отправится в кино. Я предложил вам закончить известную фразу «Время, проведенное на рыбалке». Здесь я закончил, в оригинале она заканчивается «В счет жизни не идет». Да? И вот ваше окончание. «Время, проведенное на рыбалке, должно быть равно времени, проведенному на шопинге». Такой женский взгляд на рыбалку, судя по всему. «Время, проведенное на рыбалке с алкоголем, спасло больше рыбы, чем весь рыбнадзор всего мира». Хорошо. «Время, проведенное на рыбалке, к старости прибавляет не годы, а воспоминания». И в третьем туре у нас будет аж две победительницы. «Время, проведенное на рыбалке, это разговор с природой, в котором слова не нужны». Ирина в финале. Блеск. Супер. И еще один вариант от Аллы, нашей радиослушательницы. «Время, проведенное на рыбалке, проверяет прочность брака». Итак, Игорь, у вас будет шарик номер один, Лидия шарик номер два, Ирина шарик номер три, Алла шарик номер четыре. Разыграем два билета на эпическую приключенческую драму, которая только с 26 числа идет в латвийских кинотеатрах. «Смерть Робин Гуда» называется. Зрелищное сражение, сильные эмоции, грандиозное прощание с величайшим разбойником всех времен ожидает вас в этом фильме, где снялись Хью Джекман и Билл Скарсгард. Замечательный актер. Итак, вот он, тот самый кубок. Там четыре шарика. Я кручу-верчу и вот достаю один из них. Это шарик номер два. У меня в руках, а стало быть, Лидия, наша радиослушательница, отправится смотреть эпическую приключенческую драму о человеке, ставшем легендой. «Смерть Робин Гуда» называется эта картина. Лидочка, я вас поздравляю. Прямо сейчас вам эти билеты и отправлю WhatsApp-кой.

0: звезды про завтра. Гороскоп.
1: Овны, тельцы, близнецы, раки, львы и девы. Расскажу вам о том, что про вас думают звезды, про вас завтрашний день. Овны, завтра вам лучше не искать компанию. У вас могут появиться трудности в общении с себе подобными. Тельцы, завтра кто-то, не отягощенный чувством уважения к ближнему, в общем, как нехороший человек, может полностью разбить вам день только потому, что ему что-то там в голову пришло. Постарайтесь не планировать ничего на завтра важного. Близнецы, завтра вам довольно трудно будет с кем-либо о чем-либо договориться. Если переговоры имеют для вас хоть малейшее значение, постарайтесь их как-то отложить. Раки, сужая область своей деятельности, вы, возможно, делаете ошибку. В столь тесные рамки вы не впишетесь ни сами, ни ваша фантазия тоже не впишется. Львы. Завтра расстояние между моментом возникновения идеи и ее осуществления может сильно сократиться. Это ненадолго. Используйте момент. Нет своих идей? Позаимствуйте чужую. Но помните о законе про плагиат. Дева. Знайте меру, если не справляетесь с этой задачей сами. Стоит прибегнуть к посторонней помощи. Но знайте меру. Это главное.
0: Гороскоп. Продолжение следует.

0: «Драйв-тайм» совместно с «Лидо».
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Или хотя бы для еще одной вкусной остановки. Сезонные блюда «Лидо» уже во всех ресторанах.
2: Звездный инсайт. Гороскоп.
3: Весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи, рыбы. Весы, у вас завтра прекрасный день. Приложите максимум усилий к тому, чтобы поскорее закончить все дела. Закончив же их или даже отложив на потом, все свободное время посвятите любимому человеку. Скорпионы, завтра, затевая спор, постарайтесь придерживаться оборонительной позиции, выжидая, пока противник не начнет противоречить сам себе. Доводов разума в вашем исполнении слушать завтра никто не будет. Во всяком случае, во время спора. Стрельцы, чем раньше вы завтра закончите активную деятельность, тем лучше. Особой продуктивностью она отличаться не будет, а вот утомиться вам удастся основательно. Козероги, завтра вы будете подобны маленькой лодке, затерянной в необъятном океане, слава богу, хоть не бурном. Возможно, вы не слишком адекватно будете воспринимать окружающую действительность, но я надеюсь, что вы справитесь. Водолей, завтрашний день будет отмечен сильным влиянием Луны, которая заставит вас метаться из угла в угол, все время менять решения и вообще вести себя крайне непредсказуемо. Очевидно, ни о каких важных делах и речи завтра быть не может. Не надо. Это не я, это астролог. Вам так рекомендует себя вести завтра. Рыбы. Окружающие с радостью воспользуются вашей жилеткой в качестве носового платка. Сострадание состраданием, но сколько ж можно, не будьте слишком мягким в подобных вопросах. Почему?
2: Гороскоп.

0: Неписанные правила от Drive Time. Спокойствие дешевле бензина.
1: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
2: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. В центральной лаборатории до конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов. Без направления врача. При предъявлении карты лояльности Веса-Лыба. Не жди в очереди. Запишись на лаборатория.лв. Код центральной лаборатории 01006830302. Кто из

0: Вложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Один день в Даугавпилсе, который перенесет вас на 200 лет назад. 11 июля с 10.00 события прошлого возродятся в Даугавпилской крепости на 9-м международном фестивале исторической реконструкции «Динабург 1812». Яркие мундиры, сцены 19 века, ярмарка, концерты, а также бал в стиле ампир. «Динабург 1812» – событие, которое стоит увидеть. Больше информации – daugavpils.lv.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
3: СВХ плюс.
4: Смотрю на

0: Drive Time. С нами уютнее.
1: Ну что ж, подруги и друзья мои, благодарю вас за компанию, за внимание. И на прощание прочитаю вам одну, как мне кажется, очень мудрую и замечательную притчу. Как раз таки о прощании. Притча называется «Лодочник». Один человек каждый вечер приходил к реке и долго смотрел на противоположный берег. И подходит старик-лодочник и спрашивает его: «Почему ты не переправляешься на тот берег?» На что человек отвечает: «На том берегу осталось мое прошлое. Я боюсь уйти и потерять его». Лодочник улыбнулся и спросил: «А разве ты его уже не потерял, если уже стоишь здесь, на этом берегу?» Человек задумался. Тогда старик отвязал лодку и добавил: «Река не просит человека забыть берег, который он покидает. Она лишь просит перестать стоять между двумя берегами». «А если я захочу вернуться?» – спросил человек. «Тогда вернешься, возможно, другим человеком. И, возможно, увидишь, что изменился не берег, а ты сам». Человек сел в лодку, и только когда она отплыла, он заметил, что старик остался на месте. «А вы почему не плывете?» Лодочник улыбнулся и сказал: «Мое дело – помогать людям отпускать берег, а не удерживать их на нем». Иногда самое тяжелое не само прощание, а долгое стояние между прошлым и будущим. Друзья мои, подруги, давайте с легкостью с вами сейчас попрощаемся. До завтра. Я вместо весла возьму ключ от автомобиля, вместо лодки сяду как раз таки в автомобиль и поеду по своим делам. А вы по своим. Договорились? И пусть все у нас с вами получится. Услышимся завтра, здесь же, в эфире радио СВХ Плюс, после 15:00. Это был Дим Харов. Пока. Честь имею.
2: Проехали.
0: Проехали. Драйв-тайм.

0: Официальный сейчас ТОП-20 СВХ+. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не расскажем, почему инопланетяне начали рисовать круги у вас под глазами, а не на полях. Но вот зато все расскажем после этих больших бурных выходных о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ+. Меня по-прежнему зовут Эдгар Сторм, и прежде чем мы начнем, давайте послушаем коротенечко 3 самых горячих хита ровно неделю назад. Итак, на третьем месте у нас был, точнее была, Mia Boyka, Экспонат. Вице-лидером стал

0: после таких огромных выходных все немножко не в себе. Но сейчас в музыкальном плане мы это все поправим. Начинаем с горячего хита номер 20 на этой неделе. Это новое вливание Коста Лакоста, Cherry Lady.
1: 20. Место номер 20.
2: А ты пахнешь, что вон.

0: Любитель крокодильщиков под звуки Modern Talking возвращается в горячую двадцатку радиостанции СВК+. И это никто другой, как Коста Лакоста и его новейший сингл под названием «Cherry Lady». Именно он распаковывает горячую двадцатку. Ну а кто его обгоняет на этой неделе, прямо сейчас узнаем.
1: 19. Место номер 19.
2: Замедляется время. СВК

0: композиция уже была в горячей двадцатке, на какое-то время вылетела и вот снова возвращается. А всему виной, конечно, горячее лето 2026, которое продолжает нас радовать. Так же, как и группа «Градусы» на ресницах на этой неделе на 19-й строчке.
1: 18. Место номер 18. ВХ плюс.

0: Plus vместе с Edgar Storm.
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietveriem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Ваш ребенок увлекается музыкой?
3: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
2: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
3: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
2: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
3: Запишите ребенка сейчас. Gymnasrivs.lv.
4: Пусть лето зазвучит ярко.
2: Подробнее Gymnasrivs.lv.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
6: Вы говорите «крака». Я говорю «дил».
7: «Крака».
6: «Дил».
8: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
9: Ну как, жарко? Потеешь? Кондиционеры Mitsubishi Electric знают, как справиться с летом. Пока солнце печет, Mitsubishi Electric дарит вашему дому прохладу, комфорт и приятный климат. Снаружи плюс 30. Mitsubishi Electric к этому готов. Прохлада без лишнего стресса. Комфорт каждый день. Не потей. Действуй сейчас. Зайди и посмотри на EcoDan.lv.
10: Salgas sāļais krekariņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekariem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
11: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 17. СВХ+. 17.

0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
0: СВХ+. 16.

0: ее любимый мультик был «Король Лев». Она любила лото и прятки и мечтала стать певицей. Ну а сейчас, как призналась Клава Кока, она бы себя чмокнула в носик и сказала: «У тебя все получится». Получается, у Клавы Коки на этой неделе в горячей двадцатке получается место номер 16. Дружить губы плюсует одну строчку и 7 недель уже вместе с нами. Перед этим дуэт Егор Крид, Артик и Асти, «Карма», отминусовали 4 строчки и находились на 17 месте. А вот дальше мы будем говорить: «Море, привет!» Ведь с нами группа «Добро».
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс. Месте Сетгар Сторм. 15. Место номер 15. Море.

0: конечно, всегда феерия и настоящий музыкальный мастер-класс. Девушка, которая буквально живет музыкой, на этой неделе находится на 12-й строчке. Это моя Мишель на малиновой луне. Оставайся вместе с нами, и ты станешь чуть-чуть счастливее. Ведь с нами Филатов и Кэрос.
1: 13. Место номер 13. Плюс.

0: маленькие счастливые любители полазить по музыкальным горам самых хитовых композиций недели. Мы сейчас прям-таки долезли до места номер 13. Счастливое 13 число. Пилатов и Кэрос среди счастливых людей. Минус 4 строчки и 4 недели вместе с нами. Перед этим на 14-й моя Мишель на малиновой луне. Дальше на 12-й к нам присоединяется Крафт, Сабаева и Кошка, которые отплюсовали рекордные 6 строчек. Но это не самый большой рекорд. Все самое горячее еще впереди. Оставайся вместе с нами.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ 12. Место номер 12.

0: Недавно Ваня Дмитриенко пересекся на студии, с кем бы вы подумали, с самим Бастой. Более того, они совместно сфотографировались и подписали, что готовят для нас что-то интересное. Ну что, пока мы ждем это самое интересное. Самое интересное на данный момент в музыкальном плане звучит от Вани Дмитриенко. Это «Ртуть», это место номер 11. У меня же в планах в ближайшие полчаса познакомить вас с горячей десяткой. Но прежде чем мы это начнем делать, давайте послушаем, с чего мы сегодня начинали.
1: 20.
0: Начинали по традиции с 20-й строчки. На этой неделе на ней находится новинка «Коста Ла Коста», «Черри Лэйзи».
1: 19.
0: Возвращение в горячую двадцатку. Градусы на ресницах.
2: Замедляется время.
1: 18.
0: Счастливая мама, любящая жена и прекрасный артист Мари Краймбрери. Давай не ждать.
1: 17.
0: Дуэт Егор Крид, Артик Асти, «Карма».
1: 16.
0: Клава Кока, «Дружить губы».
1: 15.
0: Море. Место номер 15. Группа «Добро», «Море, привет».
2: И в этой жизни точно не...
1: 14.
0: На 14-й провели время вместе с «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
1: 13.
0: Пилатов и Кэрос «Среди счастливых людей».
1: 12.
0: Дуэт «Украс» и «Абай вам». Их суперсингл «Кошка» достается место номер 12.
1: 11.
0: И пока мы ждем его, дуэт вместе с Бастой, его самый популярный сингл на данный момент «Ртуть». Это Ваня Дмитриенко.
1: Прямо сейчас. Лучшие из лучших. ТОП-20. СВХ+. 10. СВХ плюс 10.

0: Алексей Романов в далеком 2006 году сделали это, создали группу «Винтаж», и с того момента эта звездочка горит ярко. И на этой неделе открывает горячую десятку группа «Винтаж». «Малахит» плюсует две строчки и 10 недель уже находится вместе с нами.
1: Топ-20 СВХ плюс. 9. Место номер 9.
2: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: СВХ плюс.

0: это, конечно, радует огромным количеством новых хитов, которые появились. И прямо сейчас один из них уж точно. Это Джонни, Федук и их «Лето». На этой неделе ребята отплюсовали рекордные 9 строчек. И это самый большой взлет недели. Место номер 7. Федук, Джонни, «Лето». Перед этим на 8-й «Елка проще». А дальше пора нажать по-настоящему на газ. Ведь с нами Зиверт.
1: 6. Место номер 6.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс 6.
3: Чем мы изначально?

0: Когда-то раньше, когда еще были актуальные компакт-диски, именно тогда на них иногда продавали композиции, которые были записаны без слов, то есть инструментал. Именно тогда молодое дарование Холли Флейм начал писать под них свои стихи и записывать на домашних студиях. Ему было 12 лет. С того момента прошло целых 17 лет, и теперь мы его видим как полноценного артиста, который взрывает своими хитами. Это Холли Флейм Танум. На этой неделе в горячей двадцатке радиостанции СВХ Плюс он красуется на 5-й строчке. Ну, а сейчас самая обидная строчка в нашем хит-чарте, ведь она совсем чуть-чуть не дотянула до призовой тройки. На этой неделе это Beowulf, Феникс.
1: 4. Место номер 4.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней, я обернусь Фениксом.
1: СВХ Плюс. 4.

0: 20 СВХ плюс вместе с Эдгар Сторм. Топ-20 СВХ плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Главные треки недели. Радиостанции СВХ плюс. Впереди третья, вторая и первая строчка, а значит будет очень-очень горячо. Но прежде давайте послушаем с 10 по 4, что у нас было.
0: 10.
1: А было у нас такое, что горячую десятку открыл группа «Винтаж», «Малахит».
0: 9.
1: Присоединился на 9-й Артур Пирожков, «Самый красивый».
2: Все хотят увеличить, а я бы уменьшить.
0: 8.
1: Поддержала на 8-й «Елка», «Проще».
0: 7.
1: Ну и по-настоящему ворвались и отплюсовали 9 строчек. На 7-й находится Джонни «Федук лето».
0: 6.
1: На 6-й газовали вместе с Зиверт «Газ».
0: 5.
1: Горячую пятерку открыл Холли Флейм «Тону».
0: 4.
1: И Ути-Пути. Совсем чуточку не хватило Бервулф и ее синглу «Феникс», чтобы ворваться в горячую тройку. Бервулф «Феникс», место номер 4.
0: Топ-20 СВХ плюс. Бронзовый визер этой недели. 3. Место номер 3. СВХ+.

0: Диджей-композитор, который ни на секунду не останавливается, и вот уже замахнулся после этого сингла на звезд мирового уровня, таких как Snoop Dogg и Хугел. Что из этого получится, мы совсем скоро узнаем. Пока у Вона Мура неплохо получается в нашей горячей двадцатке, именно он открывает горячую тройку. Вона Мур, Надежда Кадышева, «Широка река 2026». Кто становится вице-лидером, сейчас узнаем.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер два.
2: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
1: СВХ плюс два.

0: Все мы, конечно, мечтаем быть красивыми, и чтоб обязательно кто-то был рядом, кто эту всю красоту оценит. Прямо сейчас, 3 минуты мы оценивали Мия Бойко и ее экспонат. Она на этой неделе становится вице-лидером в хит-чарте радиостанции СВХ+. Ну а сейчас подошел тот самый долгожданный момент. Кому же на этой неделе удалось забраться на вершину хит-чарта?
1: Песня номер 1 этой недели.
0: Ну, бывает так, что 1+1 – это не всегда 2. А может случиться настоящая синергия. Ну, а если 3 талантливых человека собираются вместе, то это взрыв. Музыкальный взрыв прямо сейчас случится на первой строчке, ведь на ней находится By India, Cho и Mod и их суперсингл «Шаде». На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер 1 радиостанции СВХ+.
1: Номер 1.

0: СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето. Лето. На плюсе.
1: Я вижу свет, твой свет внутри. Это мой компас, компас на пути.
2: СВХ Плюс.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
2: Июнь на плюсе.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

которую слушаешь ты. Скажи, бай, бай, бай. На радио, которое слушаешь.

0: один день в Даугавпилсе, который перенесет вас на 200 лет назад. 11 июля с 10:00 события прошлого возродятся в Даугавпилсской крепости на 9-м международном фестивале исторической реконструкции «Динабург 1812». Яркие мундиры, сцены 19 века, ярмарка, концерты, а также бал в стиле ампир. «Динабург 1812» – событие, которое стоит увидеть. Больше информации – daugavpils.lv.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
2: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
3: «Крака!
2: Дил!»
4: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
5: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
6: Nu kāk, žarka? Patieši? Кондиционеры Mitsubishi Electric знают, как справиться с летом. Пока солнце печет, Mitsubishi Electric дарит вашему дому прохладу, комфорт и приятный климат. Снаружи плюс 30. Mitsubishi Electric к этому готов. Прохлада без лишнего стресса. Комфорт каждый день. Не потей, действуй сейчас. Зайди и посмотри на EcoDan.lv.
7: Ваш ребенок увлекается музыкой?
8: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
7: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
8: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
7: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
8: Запишите ребенка сейчас. Gimnasrivs.lv.
9: Пусть лето зазвучит ярко.
7: Подробнее Gimnasrivs.lv.
10: Радио СВХ плюс.
11: Если непонятно, а не веснята.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
1: СВХ+.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Бегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето. Лето на плюсе.
3: Что твоим счетом потеряешься по парам.
4: Карма.
3: Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
4: Карма.
2: СВХ плюс.

0: которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Мой любимый город.
0: СВХ Плюс.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Экспонат, ты мой фонарь. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
1: СВХ+.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.
2: Лето на плюсе.
3: Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.

0: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: У нее глаза, два бриллианта, три карата, локоны ее.
0: На радио, которое слушает тебя.
1: Я словно замираю на руках твоих.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Лето, положенное на музыку. Лето. Лето на плюсе.
1: СВХ плюс.

0: ВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Мальчик, я не грущу, очень грущу. Я не грущу, честно, мальчик, мальчик, я пущу.
0: Радио, которое слушает тебя.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: СВХ+.

0: лучшая музыка.
1: Зашила туфли, примерила и не намеренно всю мою душу несет на руках.
0: 100% хиты.
1: Я отвезу.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: До скорых встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Твой самолет.
2: Не пугайся, детка. Заходи в мою большую клетку.
0: СВХ+.
3: Всего

0: Перил янтарь у антры и старту, Тарас и статр. Едет в Татры и старту, антрин янтарь, антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: для всех.
1: Я на стену два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: Лето.
1: Лето,
0: которое можно слушать.
2: Лето. Лето.
0: На плюсе.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.
1: Лето на плюсе.

0: дождались лета. Дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбилась с ног, не зацепил.
0: Только хиты.
1: Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: СВХ+.
1: За солнце защитными спрятан на грусть.

ΣΦΧ+.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+. Или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

сегодня точно не усну. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или?
1: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: СВХ плюс.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.